СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
6: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм and blues.
3: Rock and talk.
7: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
5: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
4: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Сегодня начинает работу Петербургский международный экономический форум. Участие в нем подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран мира. Одинокого 5-летнего мальчика обнаружили полицейские на улице в пионерском поселке Екатеринбурга накануне вечером. Ребенок очень замерз, полицейские передали его в больницу, пишет «Комсомольская правда». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работу собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, фасад здания украсят подсветкой, под куполом оборудуют смотровую площадку. Также в здании откроют цирковую детскую школу, сделают тренажерные залы для артистов, площадку для тренировок воздушных гимнастов и зал для занятий балетом. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяц. Уже в эти выходные в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Главными хедлайнерами стали певица «Елка» и группа «Чиж». Программу фестиваля публикуют городские ресурсы. Россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельские острова. С начала года любимый курорт богачей посетило 21 тысяча российских туристов. Россия обогнала Германию, откуда на Сейшелы прибыли 18 тысяч туристов. На третьем месте Франция – 15,5 тысяч, пишет Лента.ру. Доллар на среду – 72,56, евро – 84,61.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Доброе утро, дорогие арсенальцы! Сегодня особых изменений в атмосфере не ожидается. Днем около 18 и вроде бы без осадков. Зато кондиционеры можно не включать. Главное, будьте здоровы!
0: Информация на правах рекламы.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: сюрпризы на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-Арсенал.

0: спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро, дорогие арсенальцы! Сегодня особых изменений в атмосфере не ожидается. Днем около 18 и вроде бы без осадков. Зато кондиционеры можно не включать. Главное, будьте здоровы!
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Рок Арсенал. Окей. 104.5 FM.
1: Реклама. Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
1: Да.

0: реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
3: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. В Петербурге сегодня стартует Международный экономический форум. Он проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. В этом году в мероприятии примут участие политики из 76 стран мира. В питерском аэропорту Пулково сегодня было отменено более 30 рейсов из-за объявленной воздушной тревоги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причиной сбоев расписания стали экстренные меры, связанные с обеспечением безопасности в регионе. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании на сайте аэропорта и в информационных табло в терминалах. Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера видели в Москве. Официально о его визите в России не сообщалось. Аналитики делают разные предположения. Не исключено, что Шрёдер приехал на Петербургский форум, а может для того, чтобы обсудить ситуацию с северными потоками. Предположил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин. Кроме того, Владимир Путин предлагал Шрёдера в качестве ключевого переговорщика. С первого раза идею отклонили западники, со второго раза могут и принять, сказал эксперт. Одинокого 5-летнего мальчика обнаружили полицейские на улице в пионерском поселке в Екатеринбурге накануне вечером. Ребенок замерз. Родители с сообщением о пропаже мальчика не обращались. Сейчас полиция устанавливает, где именно живет мальчик. Как рассказали «Комсомольской правде» в полиции города, ребенок был найден в районе улицы Июльской. Прибывшие на место сотрудники отдела полиции номер 3 установили его личность, передали ребенка в медучреждение. Позднее его законные представители прибыли в территориальный ОВД для дачи пояснений, пишет «Комсомолка». Старую часть Екатеринбургской кольцевой автодороги перекопают и отремонтируют. Менять асфальт на участках с 30 по 34 километры, с 39 по 42 будут весь июль, с 1 по 31 число. На это выделят 54 миллиона рублей. Автомобилистам придется потерпеть временные ограничения, пробки, зато больше не будет колеи и трещин. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика, пишет Е1. Обладатель Кубка Гагарина перешел в автомобилист. Соглашение с Александром Кадейкиным рассчитано на 2 года. На протяжении 2 последних сезонов он выступал за челябинский «Трактор», где был капитаном. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 68 матчей, набрал 33 очка, забил 13 голов и сделал 20 результативных передач. На протяжении карьеры 32-летний Кадейкин выступал за «Атлант», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «СКА», в составе которого в 2015 году выиграл Кубок Гагарина. Доллар 72,56, евро 84,61.
2: Информация на правах рекламы.
4: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
5: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
6: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 17 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
9: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Макс Авто.
12: Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
13: Спонсор программы «Максавто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» – современное решение для полноценной жизни. Возможно противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
14: 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив, начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов, на связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
15: Доброе утро.
14: Присоединяйтесь. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение любым удобным для вас мессенджером. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Там есть чат. Туда тоже пишите. Страничка называется «Радиофорум 104.5 FM». Все, что касается автомобильного мира, ваши вопросы, ваши свидетельства, ваши соображения, мнения. Ну, в общем, все, что и около автомобильного мира. С этого мы как... часто происходит в последнее время, и начнем с электросамокатов. Ну, не совсем, сначала со знаков начнем. Что творится на дорогах? Кстати, как вчера пережили дождь, такой серьезный был дождь, не знаю насчет светофоров, как они пережили, тоже можете свидетельства присылать, мы же подбираем иногда. Вот
15: людей проще, да, люди обычно переживают нормального
14: светофора. Людям даже нравится тепло, вопрос. Дождь, все хорошо, а вот светофоры почему-то не настолько любят дождь, как некоторые люди. В общем, все, что касается еще раз автомобилей, то присылайте нам на +7 908 909 104 и 5. Кстати, у нас тут не только светофоры не работают, кое-где запрещают определенные действия. Например, остановка будет запрещена на Мамино Сибиряка от Малышева до Энгельса, на Викулова от Ночдива Васильева до Металлургов. И также левый поворот и разворот будет запрещен на Ленина Гагарина со стороны Первомайской, Серафимы Дерябина и Шаумяна со стороны Бардина, Краснолесья Амуцина со стороны Чкалова. Появятся эти знаки вот, в ближайшее время. Анонсировали.
15: Ну, следите так, за знаками. Так бывает, да. Следите. А нет, знаками, конечно, да. Вот. Ну, слушай, левый поворот вообще один из самых опасных считается. Mm-hmm. С точки зрения безопасности дорожного движения, да, вот и...
14: Ну, пропусти всех, да, поворачивай.
15: Любая, скажем так, вот организация движения, направленная на безопасность, она стремится избегать левых поворотов. Mm-hmm. И для этого их выделяют либо в отдельную фазу, либо запрещают, как правило, да. Вот, ну, такая тенденция, она есть. Да, ну, там та же самая Ленина Гагарина, стены Первомайской, ну, придется проехать прямо, по всей видимости, mm-hmm. развернуться и потом путях. Совершить правый поворот, да. Вот, хотя можно по-другому же все это выстраивать, да, кольца. Можно просто стрелку добавить. Зачем?
14: А, кольца? Стрелку стрелка. Светофора.
15: Стрелку mm-hmm. светофора, поменять режим работы светофора, там, сделать его... по-разному, чтобы разные фазы работали, да, вот, и вполне себе возможно этим и обойтись, вот, ну, посмотрим.
14: Не, ну, мы же верим в разумность людей,
15: запрещениями, которые... Перед такими запрещениями, как правило, делают
14: исследования, да,
15: а сколько поворачивают людей, да, вот, и может быть, их действительно там ничтожно малое количество, кто едет именно в ту сторону, что решили запретить, ну, не знаю. Посмотрим, время, как говорится, покажет.
14: Да-да-да, ну и остановки тоже понятно, что чем больше трафик, тем хуже этому трафику
15: остановками от остановок. Все, нет, с остановками все сложнее.
14: У нас чаще всего деле, просто да, полосу вот, забивают вот этими машинами, и все.
15: Знаешь, очень часто это не влияет на там, трафик, на безопасное дорожное движение, просто запретили. Да, вот, там то же самое... Так, где ты говорил, от Ночдива Васильева?
14: Мамина Сибиряка от Малышева до Энгельса.
15: Нет, еще ты там в другую
14: назвал.
15: Да, Викулова. Вот на Викулова. Ну, как кому там мешает припаркованный автомобиль?
14: Я не знаю, да, скорее всего,
15: никому.
14: Кто ездит, тому мешает.
15: Ну, такая, знаешь, вот запретительная волна парковок, она периодически случается, вот когда там запрещают парковку на многих улицах, и вот если там взять редакцию ту же самую, да, на улице...
14: Там еще вот тут у нас...
15: Толмачева, да, взяли, запретили парковку. Там всю жизнь все парковались. Вот кому мешали там автомобили? Никому. поставили знак, поставили табличку, работает эвакуатор, вот, и даже он иногда приезжает.
14: Да,
15: вот,
14: да, ну, у нас и паника иногда тут в студии, в холдинге.
15: Не так часто, но приезжает. Знаешь, и какой смысл был запрещать там парковку? То же самое, вот, знаешь, как я это называю, наследие эстафеты Олимпийского огня. Когда позапрещали очень много парковок на Ленина, на Мамино-Сибиряка, на центральных улицах в основном, да, вот, и говорили, что говорили о том, что вот сейчас вот Олимпийский огонь там принесут, вот, и мы вроде как уберем. Вот, и забыли, да, действительно.
14: Может, не забыли, посмотрели, так хорошо же. Работает.
15: Может, прекрасно. Следующую Олимпиаду ждут.
14: Ну, сейчас у нас метод фестиваль молодежи, потом еще, ну, он, правда, в Новокольцовском, но неважно, все равно приезжать сюда будут. Ну, есть места, где действительно стоило бы серьезнее относиться к запросу. Слушай, ну, остановок.
15: Есть такие вот, например,
14: 8 марта.
15: Раньше, да, до 2014 года была разрешена парковка на проспекте Ленина от Ургу, грубо говоря, туда вниз, да, вот на полулице.
14: Ну, понятно, да,
15: Уральский,
14: да.
15: Где Уральский рабочий, да? Вот, на полулице. Вот, запретили, вот, хотя кому это мешало?
14: Не-не, там вот, сейчас вот, гораздо
15: здесь вот,
14: движется транспорт.
15: Напротив редакции, да, между Карл-Липкнехт и Толмачево парковка запрещена. Кому-то мешают припаркованные транспортные
14: средства. А вот там как раз уже все привыкли, что кто-то паркуется.
15: У главпочтамта раньше была разрешена парковка. Никому не мешали. Широченный проспект Ленина просто спокойно там стояли автомобильчики и ничего не случалось. Ну, не любят нас автомобилистов.
14: Ну, может, и к добру. Чего вас любить автомобилистов?
15: К дождю, скорее.
14: К дождю.
15: Не к добру я.
14: +7 908 909 104.5. Пишите ваше мнение, в том числе относительно парковок, стоянок, запрета стоянок, потому что, ну да, кое-где они правда нужны, а кое-где, может быть, избыточны. А если есть такие места, то напишите нам, будем думать, что с этим делать. Будем обсуждать, по крайней мере. Вот нам пишут про ремонты. Мне интересно, что же приспичило дорожникам убрать повторно весь асфальт на Розы Люксембург, когда его клали осенью прошлого года. Все же опять будут стоять. Зачем так издеваться? И второе замечание от Никиты. Долго ли продержится асфальт, который укладывается в дождь? Вчера на объездной укладывали под дождем. Или сейчас есть технологии быстрой просушки?
15: Да, нет, технологии быстрой просушки, безусловно, есть, но я не уверен, что их кто-то применяет вообще, в принципе.
14: Вот. Технологий много.
15: Они есть в мире, да, скажем так. Вот в России они не всегда применимы, не всегда применяемы. В Екатеринбурге уверен, что никто не применяет. Ну, положили, в дождь положили. Вот. Вам еще потом расскажут, что так будет лучше, что с влажностью асфальт лучше сцепляется там с покрытием, который носят. Хотя, вот, с точки зрения там, технологии, да, вот, конечно, нельзя менять. Вот, а по поводу Карл-Липкнехта, асфальта, который положили в
14: 2005
15: году, Роза Люксембург, да.
14: Там вот, действительно это широкомасштабный
15: асфальт. А, ну да. Это же асфальт 25-го года, а сейчас 26-й уже. Ну, да. Что в самом деле?
14: Да, там вообще масштабный ремонт на Роза Люксембург. Там не только меняют проезжую часть, асфальт на проезжей части, но и тротуары. А, тоже недавно, кстати.
15: Ну, это вот классная согласованность, конечно. Да, мне всегда нравилось. Починят дорогу за кучу бюджетных денег, потом приедут условные водоканал, там раскопаются.
14: А там есть
15: вокруг,
14: там вот, потом...
15: заделают непонятно.
14: Там как, все сразу, там вообще бинго, да. Можно сказать. На Роза Люксембург сложилось в некоторых местах. Прям все ремонты, которые только можно делать, там делаются. Не знаю,
15: так,
14: почему.
15: Слушай, вот, все сразу и надо как раз делать. Вот, да, но да, грустно от того, что каждый в прошлом год. Году тоже потратили это деньги. Да.
14: Асфальт второй свежести. Подсказывает нам Пауль Зиберт по поводу прошлогоднего асфальта, как снег. Кстати, он же сообщает, что на Мичурино между Декабристов и Тверитино очень широкий тротуар. Людей там ходит совсем-совсем немного. Почему бы не разрешить парковку на тротуаре, но запретить на проезжей части?
15: Ну, слабо представляю конфигурацию. Ну, в принципе, да, такие решения они существуют. Действительно, когда соответствующим знаком разрешается парковка на тротуаре, параллельно, естественно, там не перпендикулярно, да, вот, и если место для пешеходов остается, почему бы и нет?
14: Ну, вот пока никто так не решил, действительно, там места довольно много. На одном из этапов, Антон пишет, строительство развязки у Калины, укладывали асфальт в снегодождь, а потом сразу спрятали его в брезент. Так что, видимо, сушат или еще какую-то дорожную магию делают.
15: Укутали, чтобы не мерз.
14: Магия, дорожная магия, прекрасно. Надо знак специальный еще сделать. Осторожно, дорожная магия. Тут у нас ритуал проходит. Плюс 7-908.
15: Ну, слушай, да, дорожная магия, она периодически случается, когда там у тебя люк исчез, например, откуда-то.
14: Это черная магия.
15: Или асфальт пропал.
14: А этот белая должна быть. Тут тоже надо различать все-таки черную и белую магию, потому что черное это зло, а белое это хорошо. Но у нас, да, чаще всего с дорогами, потому что черное происходит. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про наших любимых самокатчиков. В Екатеринбурге 98,5% самокатчиков ездят с нарушениями. На 10 всего перекрестках стоят камеры, которые вот новую опробуют программу, да, там есть апробация, вот эта бесплатная пока. Если будет все хорошо, то ее закупят для того, чтобы она в Екатеринбурге использовалась. Кстати, говорят, что Екатеринбург первый город, где именно эта программа обкатывается. Так вот.
15: Нет, на самом деле, да, новые технологии применяются. Угу. Вот и поставили камеры специальные, которые фиксируют там два нарушения. Да,
14: там,
15: что,
14: кажется,
15: да?
14: Камеры были, просто к ним прикрутили вот эту вот программку, которая,
15: ну, да.
14: Два нарушения,
15: софт,
14: все, ты
15: софт,
14: прав.
15: Как говорят, да, программное обеспечение.
14: Да, это программное обеспечение.
15: Это не спешивание.
14: И куча.
15: Езда.
14: Куча народу.
15: Езда больше одного, да, скажем так. Да, потому что там езда вдвоем не всегда, да, там втроем.
14: Втроем, я видел втроем. Да, мы говорили, что и вчетвером было.
15: Индийский вайб. Да, такой, да, да, знаешь, да. Вот самокат ездит, вот облеплялись людьми просто. Да, два нарушения пока таких вот. Ну, я так понимаю, что какая-то коммерческая организация обрабатывает и отрабатывает, да,
14: самарские разработки.
15: Свои разработки в области искусственного интеллекта, вот, ну, с точки зрения там того же ИИ, угу. Это, скорее всего, не так уж сложно, вот, но если это найдет применение, почему бы и нет, вот, тем более, знаешь, вот, что мне нравится больше всего, что по заявлениям, по крайней мере, в местных властей, они, эти собранные данные, будут передавать кикширингам.
14: Потому что...
15: То есть, да. есть вероятность того, что возмездие все-таки настигнет вот этих самых самокатчиков. И хоть и договорные штрафы, там, не бюджет, который пойдут, да, которые пойдут этим ширинговым компаниям, вполне возможно, самокатчиков настигнут.
14: Надеюсь, потому что даже посчитали, какие кикшеринговые компании или на самокатах каких компаний больше всего нарушений, больше всего у Яндекса, меньше всего у Юрента.
15: Там причем разброс, если ты посмотришь.
14: Серьезный, дичайший. Да, дичайший. Да. 4, почти 5 тысяч человек у Яндекса и 278 у Юрента почему-то. Не знаю, почему.
15: Вот, ну, слушай, ну, скорее всего, это говорит о присутствии на рынке просто, да, можно так считать долю рынка, на самом
14: вот,
15: деле,
14: вот, по, мне тоже
15: по этим нарушениям,
14: были
15: потому
14: вот
15: что, когда человек, да, садится там и встает на самокат, и там не намерен спешиваться на пешеходном переходе, мне кажется, вот это последнее вообще, о чем он думает, какой компании у меня прокатный самокат. Это скорее долю рынка можно посчитать. Да.
14: Может быть, но тем не менее.
15: Может быть, особенности, ты знаешь, потому что, да, может быть,
14: легче взять.
15: Тот же Юрин, может быть, сделал ставки на какие-то отдаленные, например, там, да,
14: еще раз,
15: города,
14: это 10 перекрестков
15: и там размещает
14: всего, да.
15: Самоката, да.
14: Ну, и к тому же, возможно, некоторые самокаты, не знаю предположения, можно взять легче вот этим самым нарушителям. Я имею в виду подростков, которые любят кататься, например, по несколько на одном самокате. И...
15: Слушай, ну, по несколько понятно. Вот, ну, насчет спешивания, ну, никто же практически не спешивается.
14: Да, но на самом деле. У нас не только камеры следят за этим. И был рейд, который проводился 30 и 1 июня 2026 года. Так вот, в ходе этого рейда 66 водителей, которые управляли средством индивидуальной мобильности, не спешивались и нарушали требования знака движения «Запрещено» у нас. Напомню, 82 знака установлены таких здесь в центре. И 5 велосипедистов. Которые тоже не спешивают. Они тоже, про них все как-то забыли, но они также мешают людям, которые переходят через пешеходные переходы, идут по тротуару и так далее. Велосипедисты как-то ушли на...

0: с другой стороны, если человек вылетает на полной скорости на пешеходный переход, просто водитель может вовремя не среагировать, да, то есть ты смотришь там, подъезжаешь, особенно когда направо поворачиваешь, да, ты посмотрел, вроде никого нет, да, а через секунду он появляется.
1: Ты как бы обязан пропустить, а пропускать некого, а тут он в тебя.
0: А тут он возник, да, потому что движется с какой-то большой скоростью.
1: Ну, в общем, начали работать по самокатчикам. Последние, чуть ли не каждую неделю появляются какие-то такие глобальные новости относительно того, что собираются делать с самокатами.
0: Вот осталось еще по мопедам поработать.
1: Ну, там же, туда же и эти и доставщики входят в эту самую статистику. Мы еще с ним поговорим.
0: Я вчера ехал по дороге за рулем, да, вот, и впереди меня ехал доставщик. Вот я думаю, сколько ж он едет, да? 52 километра в час он ехал. 52. По проезжей части, посередине
1: причем. А, нет, по проезжей, допустим.
0: Он при этом никому не мешал, в принципе, потому что да, на том участке дороги, где я ехал, был знак 30 вообще, да, в принципе, и поэтому все ехали около 50, как водится, да. Вот, он ехал 52, вот, и потом ему, видимо, стало некомфортно на дороге, он на тротуаре.
1: С такой же скоростью свернул на тротуар. Вот да, я тоже наблюдаю периодически. Да. То есть у них вообще интересно. То есть сейчас я буду транспортным средством по проезжей части поеду, по их правилам. Потом на тротуар, по своим правилам поеду. Вот это вот у них какая-то вот такая психология.
0: Не, ну просто огромная скорость. Это даже уже не мопед, наверное. Да? Это можно, скорее всего, по ПДД классифицировать как легкий мотоцикл А1 категории вообще, в принципе. Вот, и он мчится по тротуару, вот, с безумной скоростью может развивать, да, ее. Ну, у пешеходов шансов-то вообще нет никаких.
1: Абсолютно, тут я согласен. Коля пишет, на Малышева забавно, стихийные стоянки самокатов чередуются со знаками запрета.
0: Самокатом можно на тротуаре.
1: Как он доехал до стоянки?
0: Если взять электросамокаты, да, все-таки средство индивидуальной мобильности это транспортное средство. И на него формально тоже знак 327 распространяется. А знак 327 это вот крест, который водитель называет, запрещающий остановку автомобиля. Он распространяется на ту сторону дороги, на которой он расположен. То есть он распространяется на проезжую часть дороги, вот ключевое слово, да, и на тротуар тоже.
1: А, то есть дорога же у нас и тротуары, проезжая часть.
0: И формально на тротуаре парковка вот этих СИМ, она тоже невозможна, она запрещена.
1: Ну, знаешь, с формальностями у нас на проезжей-то части все не так хорошо, как хотелось бы.
0: Так вот, поэтому и нужны изменения какие-то, да. У нас и на велосипеде, велосипед нельзя припарковать на тротуаре, вот если есть запрещающий знак, допустим, да, его могут эвакуировать даже у тебя. И, ну, нужны какие-то все-таки поправки в правила дорожного движения, потому что у нас ПДД совершенно, можно сказать, не учитывают наличие вот этих СИМ. И если там отдельные статьи по СИМ ввели, там по велосипедам появились отдельные статьи, то там ту же самую, по-моему, 12-й раздел, да, остановка-стоянка, он не менялся, хотя он касается транспортных средств. А СИМы и велосипеды это транспортные средства тоже.
1: Ну, Коль, ты имел в виду знаки запрета самокатов? То есть как он доехал-то до этого места, в принципе, если там нельзя ездить
0: самокатом? Докатил.
1: Ага. Конечно. Ручками. Правильно. Чтобы припарковаться в правильном месте. Конечно, такие у нас сознательные самокатчики. Да. Напротив «Вектора» часто вижу по 3-4 экипажа, которые следят только за теми, кто на 7, пишет Дмитрий. Ну, наверное.
0: Ну, это вот тоже такие перекосы тоже, наверное, не очень правильно, знаешь. Как-то все-таки есть у нас и другие более опасные участники дорожного движения. И надо уделять внимание всем. Ну, вот эти вот рейдовые мероприятия, да, вот такие вот, направленные на каких-то одних участников движения, постоянно, причем часто проводимые, мне никогда не нравилось. Ну, это компанейщина просто, знаешь. Но надо заниматься безопасностью. Безопасность – это не только СИМ, да.
1: Да-да, наряд, и он должен следить за всем. Ладно, хорошо. К другим новостям. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и другим ведомствам подготовить предложение по вопросу увеличения оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин в размере 1,5 рублей за литр. Эти средства должны быть направлены на обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов.
0: Можно я оставлю это без комментариев?
1: Да нет. Я бы хотел, чтобы ты... Ну, вообще, это, конечно, интересная такая концепция.
0: Слушай, ну,
1: концепция.
0: Что, давай...

0: что,
1: брать,
0: да,
1: вот, людей деньги за то, чтобы обеспечить их безопасность же.
0: Слушай, это концепция любого государства, которое берет налоги.
1: Ну, налоги берут. Акцизы, налоги.
0: Назови это налогом просто. Назови это акцизом, не знаю, там, доп. Сбором, там, утиль сбор есть у нас, да?
1: А, ну да, который преследует некоторые иные цели, чем в названии заложено.
0: Да, вот, здесь тоже вот какой-нибудь красивый там экологический сбор 1,5 рубля, да, да, направленный на очищение экологии.
1: Угу. От опасности.
0: Допустим. От разной опасности.
1: От разной опасности. Ну, вот.
0: Слушай, если...
1: 1,5 рубля, это сейчас, считай, 2%.
0: Если на таком уровне об этом заявили, ну, знаешь, вот как-то, почему даже нет сомнений, что примут, да? И разработают действительно.
1: Нет, разработают,
0: разработают. Что он разрабатывает? Ценник пересвал на 1,5 рубля просто, и все. Вот, но да, с учетом того, что у нас в литре стоимости топлива примерно 70% это акцизы, по-моему, знаешь, вот не надо ничего увеличивать, а можно откуда-то взять просто и перенести вот в другое место.
1: Окрасить немножко, 1,5 рубля окрасить на безопасность, а не просто в общебюджетный.
0: Допустим, да.
1: Вот мы подсказываем, у нас же всегда идеи появляются, как улучшить что-нибудь. Вот мы Новаку можем подсказать, как это все сделать. Пишут нам...
0: У нас, да, на всякий случай, вдруг кто-то не знал, около, по-моему, 70% это разные сборы, различные, стоимость топлива. То есть топливо может стоить гораздо дешевле, не поверите. Вот съездите в Казахстан.
1: Не может, тебе скажут.
0: В Казахстане может почему-то.
1: Казахстан.
0: Даже на наших брендах, знаешь, там есть АЗС и сине-белые, и красно-белые АЗС есть, да. И там бензин в 2 раза дороже, дешевле, чем у нас.
1: Ну, им не надо обеспечивать много чего, видимо, как нашему государству. Так вот, Александр спрашивает, что скажете про то, что грузовые автомобили с полуприцепами или прицепами отстегивают свой прицеп или полуприцеп где-то в правом ряду, и все по правилам, но голова уезжает, ездит где-то там, бывает полдня, бывает 3 дня, а сам полуприцеп стоит на дороге, насколько это правильно. Если мне не изменяет память, то раньше вообще любую спецтехнику, грузовые автомобили и автобусы оставлять на дорогах общего пользования было нельзя. Видимо.
0: Ну, сейчас можно, на них те же самые требования правил дорожного движения распространяются. Если все по правилам происходит, вот как нам пишет Александр, собственно, да, что в положенном месте оставил свой полуприцеп.
1: Отцепился может, и вперед.
0: Сколько угодно просто, да. Вот.
1: Пока нет это ограничений. Не признают выморочным имуществом. Для этого надо у полуприцепа спустить шины.
0: Для этого нужно... еще правила
1: комиссию
0: в администрации
1: Екатеринбурга.
0: Мы же обсуждали, что правила только собираются утвердить.
1: Процесс идет. Александр
0: процесс
1: же пишет...
0: запущен, его не остановить.
1: Никогда. По поводу парковки на Мичурино отвечу, что этому автомобилисту не хватает правого ряда в каждом направлении. Для парковки хорошо, что там тротуар широкий, могут разойтись, люди разойтись и разъехаться.
0: Ну, может быть. Ну, слушай, не к нам. Предложение,
1: да,
0: на самом деле, не к нам. Мы-то все, мы все поддерживаем.
1: Есть пишите в администрацию. Кто у нас? Да, администрацию
0: города Екатеринбурга. Да. Кстати, нам кто-то из слушателей писал, что не смог найти раздел на сайте Екатеринбург РФ. Да, вот, обращение граждан. Нет, он там есть.
1: Обратная
0: есть,
1: связь
0: можно
1: есть.
0: Можно найти.
1: Да, там
0: или обратная связь,
1: можно.
0: Или гражданам. Вот,
1: общем, и там должно быть, да. 100%.
0: Пишите туда, на самом деле. Вот, я вот спросил как-то не так давно, да, почему нет велопешеходной дорожки на плотинке, когда это само собой напрашивается. Мне ответили, ну, нет и не планируется.
1: Да-да-да, кстати, не является. Я помню этот ответ. Он у меня где-то лежит, кстати, в распечатанном виде даже. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову. До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Премьера.
3: До 9 июня в театре балета «Щелкунчик» идет премьерный спектакль «Муха-цикатуха». Что примечательно, именно с «Мухи-цикатухи» 38 лет назад началась история «Щелкунчика». Постановку посвятили памяти основателя театра Михаила Когана. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Сначала была студия «Малышов», вспоминает завлит театра Майя Давыдовская. Ее цитирует портал «Культура Урала». Михаил Коган собирал талантливых детей и на разных площадках города ставил с ними спектакли. А потом сошлись интересы. Оперному театру не хватало детского репертуара, и они приютили коллектив. Начали работать, получилось, что можно поставить настоящий профессиональный спектакль, но только с участием детей. «Муха-цикатуха» шла на сцене оперного 2 сезона и произвела фурор. Это было новое выразительное средство. Никто не ожидал, что дети так органично могут смотреться в этих партиях. После этого балета коллектив начали называть театром и придумали название «Щелкунчик». Конец цитаты. Особенностью постановок Михаила Когана была работа с образами. Балетмейстер придумывал персонажей, исходя из характеров детей. Схожим путем, продолжая традиции, двигалась и команда спектакля «Муха-цикатуха» образца 2026 года. Поставил спектакль солист и хореограф-постановщик театра «Уралбалет» Константин Хлебников. Он же стал автором либретто. Известная с детства история изрядно изменилась. Теперь это настоящий детектив с балом в финале. Гостеприимная муха-цикатуха принимает гостей. На праздник к ней приходят скрипач-кузнечик, жук-генерал, сестрички-блошки, сластеныш-миленок и вечно опаздывающая божья коровка. В разгар праздника именинницу похищают. Расследовать дело берется сыщик-комар. Поиски приводят его в логово паука. И тут сыщик сам попадает в ловушку. А вызволит его муха-цикатуха, которая находится в доме паука по собственной воле. А вот почему, это я уже рассказывать не буду. История, как положено, закончится свадьбой, но все не так просто. В спектакле есть еще одна романтическая линия. В команде с Константином Хлебниковым над спектаклем работали художник по костюмам Ольга Меньшикова, сценограф Дарья Бочкарева, художник по свету Ксения Котенева из Санкт-Петербурга. Премьерные показы идут до 9 июня, и этой премьерой театр завершает театральный сезон.
2: А также
3: в екатеринбургском ТЮЗе также состоялась премьера «Маленького принца». В основе спектакля канонический перевод Норы Галь, а инсценировку для ТЮЗа сделал Ренат Ташимов. И в спектакле появились новые герои, которых у Экзюпери не было. Например, родители летчика. «Маленького принца» играет Любовь Олейник, летчика Ростислав Ганеев. Также в спектакле участвует капризная роза, мудрый лис, властолюбивый король. Поставил «Маленького принца» Владимир Коваленко. Художником-постановщиком выступил Николь Клэмперт. Ближайший показ состоится 10 июня, но на него уже нет билетов. А вот на закрытие сезона 25 июня еще немного билетов осталось. Стоят они 500 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. «Горожане. Разговор». Обзор прессы на 104,5 FM.
1: 10:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Продолжается большой интерактив, продолжается программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов, ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
5: Всем доброе утро.
1: Пишите нам, присоединяйтесь к разговору. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте любым удобным мессенджером ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Называется страничка «Радиофорум 104.5 FM». Там есть чат, туда тоже пишите.
5: Вопрос номер один. А ваши подвалы, подвалы в вашем доме оборудуют уже под бомбоубежище? Как-то обустраивают или нет? Что происходит? +7 908 909 104.5. Сразу же мы вам напоминаем этот номер сюда писать или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Все как обычно, страница радиофорум 104.5. Так вот, почему мы задаем этот вопрос? Потому что в мэрии Екатеринбурга рассказали, когда приведут готовность убежища, те самые, спойлер, не то чтобы никогда, имеется в виду за бюджетные деньги. Так вот, дело в том, что там перед депутатами выступил начальник отдела гражданской защиты населения мэрии Екатеринбурга при мэрии Павел Кротов на заседании комиссии Гордумы по безопасности жизнедеятельности. И он рассказал, что оборудовать укрытия на бюджетные деньги в мирное время не могут те самые подвалы обустроить. А сейчас официально мирное время. И есть цитата.
1: «Мы не можем тратить средства, потому что у нас правовой режим в государстве в условиях мирного времени. Как только он будет изменен, не дай бог, тогда это будет возможно. Сейчас мы можем только просить и рекомендовать, чем мы занимаемся безостановочно, и Министерство общественной безопасности Свердловской области тоже». То есть они просят собственников многоквартирных домов, например, собраться на собрание и решить, как именно оборудовать эти самые подвалы под бомбоубежище.
5: Нет, не просто как именно, за чей счет. Потому
1: за счет бюджетный счет.
5: Вот что господин Крутов добавил. «Привести убежище в готовность может только собственник объекта в соответствии с действующим законодательством и так далее». Вот. И власти города не могут обновлять, модернизировать подвалы, потому что это дело жильцов. Так вот, конечно, ему начали задавать вопросы. Например, первый вице-спикер Михаил Матвеев, он возмутился, что корректировки бюджета не затронули раздел национальной безопасности и гражданской обороны. Он сказал, что власти должны, ну, я цитирую по СМИ, что власти должны проводить соответствующие работы без учета мнения жителей. Это демократия, которая была прописана много лет назад, в современных законах не подходит сегодняшним условиям жизни. Но это действительно, это даже не совсем демократия. Это спасение утопающих, дело рук.
1: Вот нет, как это логично, потому что это имущество, общее имущество жителей многоквартирного дома, собственников и так далее. То есть ничего в этом случае, детская площадка не отличается от подвала.
5: Закон есть закон, ЧТД. Да. Вот. И еще зашла речь о том, что, опять же, по словам Михаила Матвеева, я цитирую СМИ, назову «Коммерсант», давай «Коммерсанту». Матвеев сказал, что на многоквартирных жилых домах нужно разместить громкоговорители и указатели хотя бы до ближайших убежищ при атаке беспилотников. Если уж у вас подвал не переоборудован, то вы должны знать, куда бежать, да, хотя бы, если есть куда бежать. Но его поддержал, например, председатель этой комиссии по безопасности жизнедеятельности Игорь Володин. Тоже говорит, что в Екатеринбурге нет табличек, куда идти в случае опасности. Ну, во всяком случае, на большинстве домов. И вот он что сказал. Жители обращаются со всего города по этой проблеме. Что значит подвал? Доступ к нему надо обеспечить, а это невозможно, как люди говорят. Это частная собственность. Куда бежать людям, никто не знает.
1: Подождите, в общем, подвал не частная собственность. Подвал общая собственность. Решили сделать
5: понятно
1: подвал.
5: Понятно же, что он имел в виду. Почему это? Собственников?
1: Ну, собственников, да, не конкретного человека. Решили,
5: он не сказал, что конкретного человека, Паш. Ну, правильно сказал.
1: Хорошо, ладно. Абсолютно. Решили. Вот у вас собирали такие собрания, это раз. А во-вторых, хотели бы вы, чтобы на вашем доме размещался вот этот вот говорильник, система оповещения, которая бы она она же еще и шумная, скажем прямо, да, вот мы все слышали сирены, когда была ракетная опасность, это было тревожно.
5: В пятницу в последний раз было.
1: Да, шумно и так далее. Вот хотели бы, с одной стороны шумно, с другой стороны вы сразу услышите. Многие же жалуются, а мы не слышали. У нас в районе таких сирен не было слышно.
5: Да ладно, да слышали, например. Многие слышали в пятницу в центре города, здесь все было очень громко, отчетливо, и тот же Павел Кротов, что он сказал? Мы сталкиваемся, опять же, по коммерсанту Уралу, я цитирую, мы сталкиваемся с отношением людей, смотрели по пятнице, собственно, когда была объявлена ракетная опасность. Многие просто ходили по городу и говорили, гудит и гудит, сказал господин Кротов. А что были должны делать люди? Можно узнать? Они должны были в панике бегать куда? По улицам. И что? А что им было делать? Вот правда, вы разместите, пожалуйста, указатели в таком случае, чтобы они не говорили «гудит и гудит», а хотя бы знали, куда идти. Ну и потом, у нас ведь нет четких распоряжений, что если вдруг вы услышите, если вы услышите ту самую сирену, вы обязательно должны пойти туда-то и туда-то. А у нас никто не говорит, что вы обязательно должны пойти. Гудит и гудит. У нас очень формально к этому относятся.
1: Формально, это понятно,
5: потому что
1: почему.
5: Еще есть привычка, и нет пока очень серьезной проблемы, в скобочках, за исключением жителей, проблемы жителей одного несчастного дома в центре города, куда прилетело все-таки.
1: И то их не оповестили. В любом случае, то есть, опять же, тогда сирены не было.
5: Это было 25 апреля, жилой дом, 44 квартиры повреждены.
1: Все случилось неожиданно. Никого никто не оповестил тогда, на тот момент. Сейчас начали разрабатывать систему оповещения, но она не работает чисто потому, что, ну, действительно,
5: ну, хорошо, сирена звучит. А что дальше? Это главный вопрос. Так вот, мы спрашиваем вас, у вас подвал хоть как-то переоборудовали под бомбоубежище? Что у вас происходит? Есть ли какие-то вообще объявления? Вот у нас, например, на двери подъезда объявление, что... Мы обязаны собрать, если хотим что-то, хотим, чтобы... Ну, это, конечно, относительная безопасность, потому что подвал это тоже под большим вопросом, насколько это там безопасно, насколько это все не сложится,
1: насколько
5: как карточный
1: домик. Да.
5: Я не про обустройство, насколько даже если он будет обустроен...
1: Ну, да, выдержит, не выдержит.
5: Да в том-то и дело. Но там просто объявление висит, что собирайте собрание и дальше решайте сами. Еще раз про спасение утопающих.
1: Совершенно верно.
5: Это дело рук.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Ваши свидетельства присылайте. Видеотрансляция ВКонтакте. Туда тоже пишите. В нашем подвале на юго-западе ничего не происходит. Если доступ. А в турецком доме есть убежище, есть доступ, Оксана пишет.
5: Которая живет на две страны.
1: Да, и там
5: и
1: прям все
5: России,
1: знают, если что.
5: В Турции.
1: Интересно. Но есть подземный паркинг на Дерябиной. У нас есть ключ, так как есть наш бокс. Ну, если есть бокс, то это вам повезло. А вот если у кого нет бокса и нет
5: ключа... Слушай, отличная реклама для тех, кто продает машины, места в этих паркингах.
1: Сейчас цены подрастут.
5: Да, они могут еще и на такое напирать. В случае чего вы сможете укрыться в нашем уютном, чудесном подземном паркинге. Я даже не шучу. Это уже, знаешь, такая... Точнее, это горькая шутка с долей правды.
1: Ну, вот Пауль Зиберт примерно так резюмирует. Громко, да, отчетливо. Нет, сирены были. А что это? Это ракеты или БПЛА, непонятно, бубнёж какой-то. СМС об опасности приходит через час после того, как опасность отменили или вообще не приходит.
5: Абсолютно, я думаю, что эти слова могут очень многие наши слушатели поддержать. Mm-hmm. Такие происходят. Но зафиксировали, что называется, погрустили и идем дальше. Мы переносимся в Санкт-Петербург, открываем издание «Фонтанка», которое рассказывает о том, что выпускница, сейчас же дети пишут ЕГЭ, вот выпускница... пришлось сдавать ЕГЭ без нижнего белья. Извините, без трусов.
1: Без трусов.
5: При входе в пункт проведения экзамена сработал металлодетектор, пишут наши петербургские коллеги. Но организаторы экзаменов действовали по инструкции. Ну и обратилась в издание к журналистам родственница девушки. Девушке 17 лет, она несовершеннолетняя, 11-классница. 1 июня ее не пропустили через рамки металлодетектора, потому что стало все звенеть. И девочка стала объяснять, по ее словам, что дело не в том, что она шпаргалки какие-то пытается пронести, или устройство связи, сотовый телефон. Дело в нижнем белье, у нее там металлические колечки
1: оказались,
5: были.
1: Да.
5: Вот, и в итоге ей пришлось идти в туалет, там снимать белье, и дальше, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно. Она рассказала, что была вынуждена все снять и отдать нижнее белье учительнице химии,
1: человеку,
5: которая сопровождала сдающих экзамен. Учительница химии, я не знаю, кто больший стресс получил, это девочка или учительница химии. Но после этого девочка проходит через рамки металлодетектора, но все равно очень нервничает и в таком состоянии пишет ЕГЭ. В итоге там чиновники комментируют эту очень некрасивую ситуацию.
1: Да, принуждение к каким-то действиям со стороны сотрудников зафиксировано не было, и указаний, которые предписывают снимать элементы одежды, не давались вот сотрудниками пропускного пункта.
5: Это кто сказал?
1: И не могло даваться. Это в администрации Приморского района, где располагалась эта школа, где ЕГЭ проходила. Мы сожалеем, что девушка испытала стресс в ходе процедуры доступа в пункт проведения экзамена. Экзамены продолжаются. Все организаторы дополнительно проинструктированы.
5: А что значит дополнительно проинструктированы? Подожди, здесь идет лукавство. Здесь тот же Богдан Заставный, глава администрации того самого Приморского района, где все происходило, вся то ли комедия, то ли драма. Для нас комедия, для девочки, конечно, это драма. Так вот, очень некрасиво, очень неприятно. Так вот, он же что говорит? Он сказал, что ее никто не заставлял ничего снимать. Ей было просто предложено найти источник срабатывания оборудования. После этого девочка пошла, значит, вернулась, начала писать экзамен. Нормально. Ведь, да, причем он сказал, если бы она сообщила кураторам, что вот такая ситуация, что на что сработал металлодетектор, хотя она уверяет, что сообщила, эти организаторы, по его словам, оперативно бы приняли скоординированное решение, чтобы девушка отправилась спокойно сдавать свой экзамен. Какое? И он, главное, говорит, принуждения каким-либо действием не было. Вот. Но дело в том, что в такой ситуации есть же памятки эти, все правила Рособрнадзора. Да, в этом распоряжении Рособрнадзора есть такое, если рамка подает сигнал, то организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет, на который она сработала. А если выпускник отказывается выполнять это требование, то его не допустят до пункта проведения экзамена. И что было девочке делать? Да, конечно, ее никто не вынуждал. Это и ваш выбор. Вы можете ничего не снимать, но пойти подальше.
1: Потом вы придете и будете сдавать в следующий раз, когда это будет возможно, пересдача возможна.
5: А так мы вас не принуждаем.
1: Мы не принуждаем, но на самом деле. Ну, а что им делать? Конечно, у них же тоже инструкция. Извините, под юбку лезть к девочке тоже никто не имеет права.
5: Потому что после всех инцидентов, опять же, Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. То есть там есть рекомендации, где предписано не прикасаться ни в коем случае к выпускникам. Даже не к самим, а к рюкзакам, к одежде прикасаться нельзя.
1: Принципе,
5: поэтому, если что, выбирай сам.
1: Да, иди ищи, что у тебя звенит, и снимай, и иди без этого.
5: Вот такая история.
1: Родители, сделайте выводы, и ученики тоже не надевайте ничего звенящего, даже если это нижнее белье. Наденьте нормальное что-нибудь.
5: Примерно как в аэропорт.
1: Да, на всякий случай. Я вот не знаю, что делать детям, у которых есть какие-то элементы, там кардиостимулятор, например. Это же тоже звенит, насколько я помню.
5: Ждем новых историй, видимо. Давай еще про образование поговорим. Здесь, конечно, любопытные заявления президента. Владимир Путин выступил с инициативой разделить филологические факультеты вузов, чтобы отделить русскую словесность от зарубежной. Это случилось на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, где он предложил создать в федеральных университетах отдельные факультеты русского языка. Он сказал, что сейчас во многих российских вузах русский язык и литература не имеют собственного факультета. Русская, немецкая и английская филология на равных входят в один филологический факультет. И, по мнению Владимира Путина, это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России. И он положительный пример приводит. Это Крымский федеральный.
1: В прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы, и рассчитывая, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы.
5: Это очень серьезная история, и многие филологи, с которыми с вчерашнего дня мне удалось пообщаться, они опасаются, что это может привести не к увеличению количества факультетов. Вот у нас есть теперь отдельный факультет русского языка, а есть что-то такое зарубежное. А все гораздо проще к закрытию, например, романа германских отделений. а это удар по науке, разумеется, и удар по образованию. В любом случае, пока что-либо говорить рано, но в вузах народ, конечно, находится в напряженном ожидании. Что вот было еще?
1: Если президент говорит, то да, ожидание будет напряженным. Было еще несколько заявлений, да, в том числе со стороны Владимира Владимировича, например, о латинице.
5: Он говорит... Давай сначала не про латиницу, давай просто в проброс, что было еще любопытного, а потом латиницу, Паш, обсудим. Во-первых, Владимир Путин предложил увеличить количество часов, которые даются на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы. То есть учителя тоже учатся, да, и чтобы больше их обучали русскому языку и литературе, ну, хотя бы, чтобы они грамотно говорили с детьми. Дальше еще предложение запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Вот, еще дисциплину русский язык как государственный, чтобы эта дисциплина вошла в вузовские программы, новая дисциплина, русский язык как государственный.
1: Так сейчас есть русский язык.
5: Как государственный. Как это будет отличаться? Есть нюансы. Сейчас? Видимо, да, будет отличаться. Вот сейчас мы как раз к латинице и подойдем вплотную. Дело в том, что Владимир Путин счел избыточным количество вот этих вывесок с латиницей в России, и в некоторых случаях, он сказал, это используется необоснованно.
1: Да, в некоторых случаях используется необоснованно. Есть бренды, которые могут менять название, однако некоторые надписи можно адаптировать, по мнению президента.
5: Но это и так уже с 1 марта есть закон? В законе о защите русского языка. Я хотела бы точно, давай по сайту Кремля точную цитату президента.
1: Это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, для нашей территории, на России. Российской территории, видимо, да? Это цитата по сайту Кремля.
5: На нашей территории, на российской, сказал Владимир Путин. Я напомню, что еще раз, с 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов в вывесках и на указателях. И, между прочим, знаешь, кто отреагировал? Да, Виталий Милонов. Не подвел он нас, депутат Государственной Думы. Он дал комментарий ТАСС и сказал, что российские города не должны быть карикатурными. На Брайтон-Бич. Нужно найти баланс между защитой русского языка и использованием английских слов на рекламных вывесках. И он даже привел пример конкретный, что вот припоминает подобное, то, что есть сейчас в конце 80-х и в 90-е годы, когда, я цитирую Виталия Милонова, каждый уличный ларек с пирожками был украшен вывеской «Беляши» на латинице, да, «Гранд Роял». Вот по волнам памяти. Вот молодец. Такое было в 80-х, 90-х. «Беляши Гранд Роял».
1: В 80-х, не помню, в 90-х точно было. Да, действительно, киоски отличались с таким разнообразием, в том числе.
5: Креативом, да. Так вот, а напишите нам, пожалуйста, дорогие жители и гости Екатеринбурга. В Екатеринбурге с 1 марта стало меньше вывесок с такими англоязычными названиями. То есть со словами на латинице стало меньше вывесок. Если есть какие-то у вас конкретные примеры, будет совсем хорошо. Хорошо, мы напомним, куда написать.
1: +7 908 909 104 5 Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
5: Напомню, что есть исключения. В частности, одно из самых известных исключений, когда можно использовать латиницу. Если у бренда есть зарегистрированный товарный знак. Но есть и нюансы. Например, в конце мая, то есть фактически на днях, Омский Роспотребнадзор вынес предостережение компании, которая занимается вот этими фастфудными кафе. У них есть в Омске, точнее, у нее, у этой компании, точка быстрого питания, где на вывеске «Онигири Гоу» в местном торговом центре. Там только вот «Онигири Гоу» на латинице написано. Казалось бы, вроде бы, это же название, бренд, но... Есть нюанс. Дело в том, что они еще не зарегистрировали свой бренд. Вот, и поэтому Роспотребнадзор выдал предостережение конкретному владельцу. Придется им менять вывески за свой счет. Просто потому, что они еще не завершили регистрацию того самого товарного знака. А на вывеске они «Гири Гоу». Все.
1: Да, то же самое касается, кстати, автомобилей, потому что уже не раз смеялись, что у нас все отечественные автомобили, даже основной отечественный автомобиль марки «Лада», На чем написан? На латинице. Все его лады и производные, они регистрируются именно латинскими буквами. Почему-то Владимир Владимирович об этом не сказал, хотя мог бы.
5: Подожди, но зарегистрированный бренд?
1: Есть зарегистрированный. Новые
5: регистрируются.
1: А новые регистрируются тоже на латыни, потому что сейчас такая волна регистрации новых брендов, они тоже по латыни, на латинском, точнее, написано латинским шрифтом. В общем, есть над чем работать, хотя, в принципе, ну, переизбытка, мне кажется, уже давно нет.
5: Ты заметил, что какие-то названия в Екатеринбурге исчезают?
1: Сейл стало меньше, по-моему. Open осталось кое-где, вот эти вот таблички, а вот сейл поменьше, скидки чаще начали делать. Ну, кое-где, да, люди меняют вот эти вот
5: кое-где
1: набившие.
5: Люди, не зная закона, начинают в панике менять
1: все подряд.
5: То, что менять не нужно. Если, опять же, Владимир Путин, в частности, про Москву говорил, вот там, например, как замечает старший преподаватель кафедры русского языка гуманитарного российского университета Дарья Якунина. Она рассказывает, вот зашла в МФЦ, казалось бы, государственная организация, и первая вывеска, которая встречает в МФЦ, это слово «ресепшн», которое написано, латинец, правда, кириллицей, русскими буквами, но все равно транслитерация. Но дело в том, что не все знают, по закону нарушения нет, потому что слово «ресепшн» русифицировалось и официально вошло в словари. Например, оно значится в большом толковом словаре. И это важно для тех, кто в теме. Исключение касается слов, которые вошли в 4 словаря. 4 нормативных словаря, которые утвердило правительство России.
1: Это к вопросу о государственном
5: языке. Это орфографический словарь, это словарь иностранных слов, это толковый словарь и орфоэпический словарь. Поэтому, вот, например, говорили, что в Екатеринбурге некоторые мужские парикмахерские перестали быть барбершопами, ну и совершенно напрасно. Специально словарь посмотрела.
1: Есть.
5: Дело в том, что слово барбершоп, от которого некоторые у нас в Екатеринбурге начинали стыдливо избавляться, существует в русском орфографическом словаре Российской академии наук под редакцией Лопатина. Поэтому сначала, перед тем, как суетиться, проверьте, нужно ли вам суетиться и тратить деньги.
1: Все логично в этом плане, но, опять же, надо писать транслитерированно, а не на латинице в этом случае. Есть еще одна новость с того же самого совета, заседания Совета по поддержке русского языка. Там советник президента по вопросам культуры Елена Ямпольская сказала, что в учебники по литературе будут внесены крылатые выражения, произнесенные новыми героями, нашими современниками. Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники новую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – организм живой. Например, в параграф о крылатых выражениях, помимо всем давно знакомых, включены слова новых героев. Например, «работайте, братья», приписывается фраза застреленному в Дагестане в 16 году Магомету Нурбагандову. Его захватили боевики и потребовали, чтобы он там призвал уходить из полиции. Он сказал: «работайте, братья».
5: «Работайте, братья», да, это 2016 год. Но еще одна фраза, которая екатеринбуржцам уж точно очень хорошо знакома, ну и, конечно, всей России, это фраза «идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Это слова бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, который руководил эвакуацией пассажиров после той самой знаменитой экстренной посадки на кукурузном поле в 2019 году. Вот эти фразы героев вошли в единый учебник по литературе по словам советника президента по вопросам культуры Елены Ямпольской. Вот, она сказала, что фразы успели уйти в народ и стать крылатыми. Но вот любопытно, она ведь привела в пример, во всяком случае, СМИ цитирует только две фразы. Любопытно, какие фразы там в учебнике есть еще. А где же знаменитые фразы человека, который, как никто, умеет в мем-культуру? Я имею в виду Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот в прошлом году, например, к его 60-летию коллеги из разных изданий прямо подборки крылатых выражений выпускали. Вот, ну, конечно, крылатое выражение, помнишь, «денег нет, но вы держитесь». На самом деле, там по-другому было, просто «денег нет сейчас». «Вы держитесь здесь, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья». Помните, была фраза. Потом «свора хрюкающих подсвинков».
1: Да, подсвинки вообще должны
5: войти. Потом «термоядерные дегенераты». которые полезли на свет с началом проведения спецоперации. Это Дмитрий Медведев. Еще гнилые чушпаны гадят по закоулкам. Еще и зеленый кишечный глист, помнишь, привез, приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом. То есть просто можно открыть его телеграм, а теперь еще и Макс, и прямо высекать в граните.
1: Да, в учебнике.
5: Кстати, про высекать в граните Дмитрий Анатольевич тоже в свое время тоже говорил. Вот. Интересно, хотя бы что-то взяли в учебнике, потому что это тоже крылатые фразы, ушедшие в народ.
1: Отделение, заведующее международными отношениями, и на Министерство международных внешней политики, да, там есть министр, который тоже много чего наговорил.
5: Кстати,
1: такого, что ушло.
5: Да, много.
1: Сергей Лавров.
5: Ты говоришь про дебилов, но нет. В учебнике, конечно, нельзя нецензурную лексику включать.
1: Мария Захарова чего тоже там.
5: Но, в общем, да, мемов много, но и мне кажется, что все-таки не все они, Паша, мягко говоря.
1: Нужно пройти комиссию, которая создает единый учебник по литературе. Они будут отбирать тщательно, чтобы не навредить ни психике детей, но, с другой стороны, расширить их представление о русском языке.
5: Все на этом. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
5: В программе «Горожане». Разговор. До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
5: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
2: Для лиц старше 12 лет.
6: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Доброе утро. Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус «Москва-Симферополь». 7 человек погибли, 11 ранены. Атака совершена в Енакиево. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает РИА. Самолет «Байкал» начал сертификационные испытания. Как сообщил «Коммерсанту», первый вице-премьер Денис Мантуров получить сертификат планируется в этом году. Перенос сроков стал вынужденной мерой из-за отказа иностранных партнеров от участия в проекте и необходимости перехода на полностью российские комплектующие. Сейчас график синхронизирован. Первые борта «Байкала» планируется использовать для лесоохраны, авиахимических и других задач, и уже потом перейти к пассажирским перевозкам на местных воздушных линиях. С декабря проводятся испытания «Байкала» с полностью отечественной силовой установкой ВК-800. В конце мая на аэродроме Уральского завода гражданской авиации провели контрольный полет. Он прошел успешно. УРФУ открыл институт в Китае. Это совместный проект Уральского федерального и Ляонинского технического университетов. Институт интеллектуальной инженерии заработал в китайском городе Фусин. Как заявил в ходе торжественного открытия ректор УРФУ Илья Абабков, миссией нового института является соединение индустриальных экосистем Урала и северо-восточного Китая. Совместный институт планирует принимать ежегодно до 360 студентов. Обучение будет проходить на английском языке. Молодые преподаватели УРФУ отправятся в Фусин читать свои образовательные модули уже в сентябре. Дожди в Свердловской области продлятся еще как минимум неделю. Такой неутешительный прогноз дал метеоролог Алексей Пулин. Сегодня днем циклон, который принес осадки, уйдет из региона, но сразу же придет новый. Для Свердловской области это означает ежедневные дожди. До конца недели по области в среднем ожидается еще 30-40 миллиметров осадков. В Екатеринбурге, скорее всего, дожди будут периодически идти до вторника, 9 июня, говорит Пулин. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 400 миллионов рублей на 6-й день проката в России. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи и другие ленты. Общие сборы картины о короле поп-музыки превысили 850 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Сейчас пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар на среду 72.56, евро 84.61.
2: Спонсор выпуска ООС «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 17 градусов выше нуля.
2: Информация на правах рекламы.
8: Три квартиры на этаже?
9: Три квартиры на этаже.
8: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
10: Застройщик ООСЗ «Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
7: 11 часов и 5 минут на 104,5. Радиофорум продолжается, дневной эфир по средам после 11 часов. Время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Ко мне в этой студии уже присоединился Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
11: Здравствуйте.
7: Ждем мы, как всегда, Олега Таратухина. Ну, в общем-то, когда мы ждем Олега Таратухина прямо здесь, в этой студии, а вот, кстати, и он, значит, все действительно у нас на месте и все у нас по плану, как мы, собственно, и рассчитывали. Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист», в этой студии уже появился. Олег, привет.
12: Всем привет, доброе утро.
7: Мы в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии и вопросы посредством любого мессенджера, а также смс-сообщений можно направлять на этот номер. Трансляция дорожного просвета на официальной страничке 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Ваши вопросы, комментарии и, ну, и то, о чем мы будем, в общем-то, общаться в этой студии, пожалуйста, в комментариях под трансляцией дорожного просвета. Олег Таратухин пришел. Дим, я предлагаю все-таки коротко обсудить тяжелейшее и трагическое ДТП под Нижними Сергами. Вечером 31 мая еще было, ну, не до конца, скажем так, известно, насколько, ну, случай, пожалуй, стал вот причиной этого ДТП. Хотя, опять же, если мы смотрим сводку, если мы смотрим сообщение госавтоинспекции и если мы смотрим заявление Следственного комитета, а у нас ДТП с четырьмя погибшими, заведенное уголовное дело по факту этого ДТП, причиной аварии, в которой столкнулись грузовик и легковой автомобиль, причиной аварии стал выезд на встречку. Но этот самый выезд на встречку произошел вследствие чего? Произошел вследствие того, что лопнуло колесо у грузовика. Хотя я бы сказала, что это даже это не фура, это не длинномер, это вот это вот крупнотоннажный грузовик. Я уж не знаю, был он гружен или нет, но один вид этих прицепов, вот когда они проезжают рядом со мной по проезжей части, у меня вызывает панический ужас. Потому что если такой автомобиль понесет, то, в общем-то, шанса увернуться от такого ДТП не будет. Вот что вы можете мне сказать по поводу произошедшей ситуации, в которой вот грузовик вытаскивает на встречную не потому, что водитель заснул или что-то, а потому, что лопнуло колесо. Фактически оно отстрелило.
11: Ну вот, да. Знаешь, когда я в первый раз услышал только об этом ДТП, дорога под Нижними Сергами, там, до Михайловска и так далее, вообще ее много лет уже называют дорогой смерти, потому что она очень
7: Узкая, извилистая,
11: и по ней все ездят как последний раз.
12: Еще она очень ровная,
11: да,
12: и гладкая.
11: Она прям располагает к тому, чтобы ехать побыстрее, и те, кто едет там помедленнее, их прям так и хочется обгонять, а обгон почти на всей ее длине запрещен.
7: Там по размеру.
11: Он совершенно справедливо и правильно, потому что, ты знаешь, вот там даже на этой дороге было куча таких мест, я как сейчас помню, вот обгон запрещен на участке 30 метров. То есть вот стоит знак запрета и знак отмены. Ты их видишь одновременно. И вот на этом участке, да боже упаси тебя обогнать, потому что если вдруг ты окажешься на встречке, то встречный транспорт, если он есть, он появляется реально неожиданно.
7: Внезапно, то есть вот из ниоткуда раз, и у тебя уже встречка есть.
11: Да. Потому что там очень много таких подъемов-спусков, и в верхних точках подъемов эти точки беспредельно опасны. У них огромный урожай за все годы жертв. И это реально, ее называют дорогой смерти. Это я вот, вот кому не скажи, можно даже загуглить его, ее можно найти.
12: Ничего себе, я не знал про дорогу смерти. Это одна из моих любимых дорог, она такая живописная. Я вообще просто обожаю эту местность.
5: А, кстати, живописная дорога, мне кажется, она еще немножечко предрасполагает к такому рассеянному немножечко вниманию водителя, потому что вот когда ехать приятно, прямо вот приятно. И вот транспорт тогда действительно на встречке.
12: Я думаю, что все равно это, то, что Дима говорит, это важно, но не связано с этим ДТП, потому что это могло случиться и на ровной дороге, то есть на дороге жизни.
11: Это я начал с чего? С того, что когда я только-только услышал об этом ДТП, да, ДТП, там встречное лобовое столкновение вот на этой дороге, ну, думаю, все понятно.
12: Кто-то пошел на обгон.
11: Ничего подобного. Как оказалось, имеется действительно такая ситуация, которая могла, в принципе, произойти вообще на любой дороге. И, к сожалению, я вот, прокручивая в голове это происшествие, я понимаю, что а что тут можно сделать? Полсекунды. За полсекунды что можно сделать? Сместиться на 3 метра направо? Абсолютно нереально. То есть речь идет о чем? Речь о том, что до того момента совершенно нормально соблюдающие все правила дорожного движения, ну, по крайней мере, с точки зрения траектории и скорости движения, грузовик и ехавший ему навстречу внедорожник.
5: Никто не обгонял?
11: Никто не обгонял, все соблюдали ПДД, все хорошо. Вдруг, бац, вот, и никто еще не знает, что через полсекунды все будет кончено. У грузовика взрывается колесо, он, соответственно, ну, очевидно, что колесо переднее, то есть то, которое участвует в рулении, его моментально выкидывает навстречку.
5: В этот момент, этот прицеп. Просто я думаю, что большинство, не знаю, слушатели наши видели видео с регистратора как раз автомобиля, который ехал за этим грузовиком. А вот фотографии грузовика в кювете, который фактически сложен пополам, и вот этот вот прицеп. Я так понимаю, что по всем законам физики, когда у нас фактически кабина так или иначе потеряла скорость, а прицеп-то скорость еще не потеряла, вот его сложило.
11: Но его, по сути, то есть там же как случилось? То есть ДТП, оно не прямо вот центр на центр. Нет, то есть оно, конечно, с каким-то перекрытием. И грузовик получил удар не строго в лоб, вот прям по оси, по центру. Он получил его немножко сбоку. И вот этот вот удар сбоку, он привел к тому, что грузовик закрутило. И это основная причина, почему он улетел в кювет. То есть не то, что его там, он руля там лишился или там что, а вот именно вот это, именно вот такой удар.
5: 4 человека погибли. То есть все, кто были в Land Rover, единственное, что я не посмотрела, все-таки это был Land Rover-овский внедорожник или что-то поменьше есть, и такие Land Rover, я их видела. Самая обычная легковушечка, ну да, причем вот, не очень новенькая.
11: Причем вот знаете, вот я всю жизнь, не всю жизнь, окей, последние лет 15, я был за то, чтобы вот при выборе машины ориентироваться в том числе на активную и пассивную безопасность именно для предотвращения вот подобных сценариев, в которых, это бывалые водители говорят, не ты, так тебя. Вот для предотвращения таких ситуаций, когда ты получаешь какой-то критичный вред здоровью там, или что-то такое, в ситуации, когда ты не виноват.
5: Там не было критичного вреда здоровью. Все, кто был в Land Rover, скончались до прибытия медиков.
11: В условиях, когда речь идет о лобовом столкновении на полной скорости с грузовиком, тут нереально выжить. Ни в одной машине.
5: Хорошо, давайте поговорим.
12: А мне-то можно высказаться?
5: Да, конечно, конечно.
12: ДТП, да. Я тут согласен с Димой, что в такой ситуации ни водитель грузовика, ни водитель этого Land Rover, ну, просто ничего не могут сделать. Это уже какая-то абсолютно неконтролируемая ситуация, которую невозможно никак не предугадать, не просчитать.
11: Предугадать на этапе выпуска на линию,
12: но
11: наверное, возможно.
12: Я уже про то, что происходило в моменте, да. И подобные ДТП случались, и у нас, наверное, одно из самых громких ДТП последних там 10 или скольки лет, я его очень хорошо помню, между Екатеринбургом и Полевским, когда два УАЗа с газовиками пострадали, там только как раз Land Rover вылетел на встречку, зацепил. Там была версия, что он вылетел. Ну, просто как-то все странно было. И тоже какой-то был грузовик или фура, у которой лопнуло колесо. Там было сделано несколько экспертиз, которые не нашли никаких нарушений. Ну, то есть экспертиза на то, была ли резина изношена, были ли какие-то повреждения, о которых мог знать водитель или механик, который проводил осмотр перед выпуском на рейс этот автомобиль. и ничего не было найдено по результатам экспертизы. Ну, то есть колесо могло лопнуть там, по разным причинам. Одна из них – это если оно уже было истерто, поврежденное до этого ДТП, и все об этом знали, и все равно поехали. Но если этих признаков и фактов не было, тогда, получается, никто не виноват. И в том ДТП не было виновных.
11: Ну да, то есть
5: вот я как раз и хотела сказать, давайте поговорим о степени вины, потому что водитель грузовика был задержан, на данный момент он помещен под домашний арест, то есть мера пресечения вынесена.
12: Но это вину его никак не доказывает. Мне кажется, такое часто выносится на эмоциях, ну, потому что слишком много погибших. Но я думаю, что...
5: Ну как следствие на эмоциях уголовное дело будет заводить?
12: Ну так, общественное давление. Почему человек на свободе, а 4 человека погибли?
11: Ой, ты знаешь, я сколько вчера таких комментариев начитался, когда стало известно о такой мере пресечения. 4 человека погибло, есть всего лишь домашний арест. Так, а почему его там не задержали, там в СИЗО и так далее? Да нет оснований.
5: Это не наказание, это мера пресечения. Это лопнувшее колесо.
11: Нет, речь о том, что нет основ... Вот ты знаешь, если бы он уехал с места ДТП...
5: Ну, слушайте, это абсолютно как бы нечто странное в том...
12: Не на чем было уезжать.
5: Конечно.
11: Ну, убежал, не знаю. Суть в том, что, по-моему, УПК, 91-я, по-моему, статья УПК, она как раз говорит, она включает в перечень оснований для именно лишения свободы, ну, как в рамках меры пресечения, попытку, ну или состоявшийся факт сокрытия с места преступления его предполагаемого виновника.
5: Давайте, знаете,
12: там даже статья будет другая, не 264-я. Ну, да. Если выяснится, что колесо лопнуло, потому что оно было уже непригодным для использования, это будет даже статья другая.
11: Не, вот вообще, вот смотрите, я просто что хочу проговорить.
5: А ущерб семье, кстати говоря, тут я понимаю, что погибла вот как бы целая семья, но эта семья, там различный ее состав, там есть супруги, там есть племянник, нет, смотри, там есть будущий муж, то есть работодатель будет ущерб возмещать. Вот потерпевшие это ведь будут точно.
11: Зависит. Если если водитель выполнял именно трудовые функции, и в этот момент произошло ДТП, и его вина будет установлена, то да, могут быть требования предъявлены к его работодателю. Ну, или если, допустим...
5: Или кто выпустил этот автомобиль на линию.
11: В любом случае, вот что называется, по умолчанию мы читаем ПДД, мы видим обязанность водителя перед выездом проверить в пути, обеспечить исправное состояние и так далее. И вот очевидно, что вроде как по формальным признакам, на первый взгляд, кажется, что все это обязанность водителя. В итоге, если этот процесс многостадийный, то у работодателей, у которых это поставлено на поток, как правило, налажен процесс контроля транспортного средства перед выпуском на линию. И если есть специальный человек, специальное должностное лицо, которое за это отвечает, и будет установлено, что недостаток, то есть вот это вот нарушение, оно случилось на этапе выпуска на линию, то виновником может быть признан такой человек. Но это только если.
5: Смотрите, у меня, знаете, какой вопрос к вам обоим. Вы видели оба запись регистратора, которая была опубликована через, по-моему, сутки или через двое суток. Да. Олег, ты видел?
12: Да,
5: видимо. Давайте показал. Поговорим о том ДТП, которое чудом не случилось. Потому что...
11: Да, я понял о чем-то.
5: Да, потому что, когда грузовик закрутило, и когда произошло вот это вот основное ДТП, на дороге поднялись клубы пыли.
12: А можно я снова на шаг назад вернусь? У нас, конечно, что-то... Да, мы бросаем тему с ответственностью. Мы обычно с Димой в такой ситуации поясняем, что и нужно ее разделять между уголовной, административной и гражданской. И гражданская ответственность, как минимум, перед всеми пассажирами, которые погибли, возникнет у владельца этой фуры, это точно. И в зависимости от того... Ну, то есть, а уголовное, это как раз покажет экспертиза, что на такой резине нельзя было выезжать, или не покажет. От этого будет зависеть уголовное, но не по 264 статье, это не по ДТП. И тут уже будет отвечать, возможно, водитель, а возможно, не водитель. Я не знаю, как
11: а может заведено. Быть и вообще никто.
12: И может быть, вы вообще знаете, никто. Вот и было такое даже вот с этими 8 погибшими. Да. Никто не отвечал.
11: И был другой случай, который я для Е1 комментировал где-то полгода
12: назад. Уголовно не отвечал.
11: Назад, именно уголовно, да. То есть, там случай был... Он заключался в том, что больше, по-моему, года или даже 2 года, не помню точно. Короче, случилось ДТП на трассе. У грузовика развалился тормозной барабан. И обломок этого барабана прилетел в лобовое стекло встречной легковушки и там убил водителя. Водитель грузовика даже ничего не заметил и не мог заметить. Его потом, по-моему, тем же вечером или утром ли грузовик этот нашли, водителя установили. Но суть в том, что по итогам всех экспертиз получалось, что неисправность барабана, из-за которой он в пути развалился, на техосмотре не могла быть обнаружена. И водителем перед ДТП не могла быть обнаружена. То есть нет такого нарушения ПДД или регламента, которое можно кому-то вменить в вину. И, соответственно, ничье нарушение не состоит в причинно-следственной связи с этим ДТП. Никто в нем не виноват. Бывает.
12: Я пытаюсь вспомнить название фильма, который любят приводить в такой ситуации, где-то там какой-то предмет из машины вылетает и кого-то убивает. Не поняли, о каком фильме говорю?
13: Нет, но обычно все вспоминают про пункт назначения.
12: Да, вот это он и есть, да. Что тут уже, что ты можешь сделать? Ничего, так просто случилось. Это вот этот риск, который возникает от того, что мы используем достижение технического прогресса, в которых очень большая сила, мощность, и вот такие вещи иногда происходят.
11: Но, по сути, вот в том ДТП, которое я сейчас только что вспомнил, единственная процедура, в рамках которой могло быть обнаружено какое-то скрытое повреждение тормозного барабана, которое потом на дороге привело к его разрушению, это нужно было разобрать тормоза, проревизировать каждую деталь, но это не делается ни по одному регламенту.

0: потому что несколько таких вот информационных поводов специально мониторила и отслеживала, и понимаю, да, для тех, кто, может быть, немножечко не в теме, наверное, следует сказать, что экспертиза – это вопрос не одного и даже не 10 дней.
1: Бывает и не одного года даже.
0: Ну, насчет годов я не думаю, но, по крайней мере, месяц, полтора, два.
2: Не-не, это точно будет намного дольше, тем более, если первая не покажет экспертиза, чаще всего назначают вторую, чтобы подстраховаться. Это процесс на полгода.
0: Опять
2: примерно.
0: Же, учитывая резонанс, учитывая количество погибших,
1: я думаю, не забудут.
0: Разбирать будут очень подробно.
2: Ну, вот, либо узнаем, либо не узнаем, что тут сказать.
0: Да, просто нет. В некоторых случаях, как бы, вот уже хочется посмотреть, а до чего там доисследовалась экспертиза, а как-то вот до публикации это не доходило. Давайте все-таки я вернусь вот к тому самому ДТП, которое чудом не произошло после этого самого вот первого ДТП, в котором грузовик и Land Rover столкнулись. Вот эти вот машины, вылетающие на обочину, они еще раз напомню, что они подняли клубы пыли, и как раз вот на записи того самого регистратора, на записи водителя, который ехал, получается, за этим грузовиком, видно, как человек, тормозя, выезжает на обочину, на свою обочину. И тут вот из этих вот клубов пыли на встречной обочине, то есть, вернее, на этой же самой обочине, куда съезжает владелец регистратора, из клубов пыли внезапно появляется автомобиль. Он уходил от столкновения и ушел не куда-нибудь, а на встречную для себя обочину. То, что эти двое не встретились, это, ну, я не могу сказать, что прям чудо-чудо, но оба оттормозились. Но мне кажется, что не только владелец регистратора не ожидал вот такого тяжелого ДТП перед собой. И надо сказать, что он ехал за этим самым Тонаром, или кто уж он там был, за этим грузовиком крупным, он ехал на достаточном удалении. То есть это вот не те, кто любят в хвост упереться и висеть на хвосте.
1: Ну, собственно, это
0: и вот
1: число.
0: этот запас дистанции, скорости для того, чтобы спокойно оттормаживаться и аккуратно съезжать вот на эту вот супуху на обочине, оно, в общем, это все, в общем-то, и спасло. Давайте поговорим про уход от ДТП на встречную обочину. Их очень много, и на этих самых встречных обочинах много чего на самом деле случается. Вот я больше удивилась, но уже зная некоторые обстоятельства первого ДТП, когда вот из этих клубов пыли фактически у меня перед глазами вдруг, хопа, и автомобиль на моей обочине появился.
1: Вот ты знаешь, я, можно я так это немножко потеоретизирую? Вот я на месте того водителя, который ушел на встречную обочину, что бы было в моей голове на его месте?
0: Я не знаю, это на инстинктах, я более чем уверена, да, что человек не осознавал.
1: Но инстинкт, он должен быть каким-то образом обоснован в данном случае. То есть, как бы я понимаю, да, что вот вдруг бац, и у человека на его попутной стороне дороги произошло что-то, что, очевидно, не оставляет ему шансов остаться на попутной полосе невредимым. И у него остается единственный вариант – это уйти навстречку. Но для того, чтобы оценить и соотнести возможные для себя последствия или ухода на попутную сторону с неизбежным, но не таким серьезным ДТП, и уходом на встречку, где может ехать другой водитель, и ДТП в таком случае может случиться гораздо более серьезным. Вот в таком случае, то есть вот эта вот маленькая-маленькая доля секунды, может быть, 1/5 секунды, у человека все равно должно возникать вот это вот сравнение. А что безопаснее? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, у человека должно быть внимание на дорогу перманентно, 100%, пока он едет на дороге. То есть не должно быть такого, что вот он где-то там витает в облаках, там смотрит, грубо говоря, только в задний бампер впереди идущей машины и больше никуда. Потому что вот именно такая ситуация, она и лишила бы его возможности своевременно сравнить.
0: Я, во-первых, напомню, что мы в прямом эфире, +7 908 909 104.5, трансляция на официальной страничке Радио Форум. По первому ДТП действительно сложно что-то добавить, но на самом деле поделитесь своим опытом, наши уважаемые слушатели, как выбираете, уходить навстречку, не уходить навстречку, потому что для меня лично это даже не то, чтобы вопрос выбора или нет. Я несколько раз себя ловила, что у меня сначала тормоз, а потом руль. Я инстинктивно почему-то торможу, я сбрасываю скорость, когда вот нечто непонятное начинает происходить.
1: Вообще-то у меня перед...
0: Ты понимаешь, я не думаю в этот момент о ПДД, но...
1: Они должны быть...

0: на подкорке.
1: То количество видео...
2: Такие ситуации?
1: Прямо таких не было. Но то количество видео, которое вот отсмотрено с момента появления регистраторов и камер наблюдения, я вижу, что у нас пешеходов объезжают в противоход, считая, что если пешеход начал движение из точки А в точку Б, он не развернется. А пешеходы разворачиваются, меняют траекторию, вот, начинают бежать в диагональ. И вот там вот эта встреча происходит. Водители, что я уходил на встречку, а куда мне еще уходить? Но есть же попутная обочина. Есть, в конце концов, педаль в пол, и тормозим вот то, на что, в общем-то, краш-тесты автомобилей есть. Еще раз говорю, я в основном теоретизирую. За собой я замечала, что у меня сначала тормоз, потом руль. Видео насмотренные, в том числе вот из публикаций в интернете, мне почему-то свидетельствуют об обратном. Я сначала вижу, что народ начинает выруливать, его начинает тащить, нести, закручивать, и только тут начинает работать тормоз, который уже в этой ситуации, ну, по всем законам физики, не то чтобы мало что меняет, он все меняет, но совсем не так, как хотел водитель. Олег, теперь давай ты.
2: У меня была ситуация, когда я выезжал на встречную обочину, я когда-то уже про это точно рассказывал, абсолютно для меня до сих пор какой-то непостигнутый маневр, почему я там оказался. Я объезжал, как мне тогда казалось, безопасно, обгонял одну фуру, навстречу выехала вторая. Это очень старая история. И вот в моменте, когда ты понимаешь, что происходит что-то страшное, когда на тебя едет фура, и между вами остается совсем небольшое расстояние, решение принимается, ну, на самом деле, там, за какие-то мгновения, и ты видишь просто как вот какой-то вот этот свет в конце тоннеля, вот это вот одно решение, которое тебя может спасти. Ну, мне, наверное, повезло, что оно у меня было одно. И я резко перестроился на левую сторону, прямо на обочину, на встречке. Фура чуть-чуть вильнула, наоборот, влево в свое, та, которую я обгонял вправо. Ну, как-то так все слаженно сработали, и я выехал, и сидел долго, потом не мог просто не дальше ехать. У меня был выброс адреналина какой-то дикий, мне было страшно, как все это произошло. Но это правда инстинкт, и в тот момент я действительно, обгоняя, когда шел на обгон, был сосредоточен. Повторю, не знаю, как это произошло, почему я не убедился, точнее убедился, но мне показалось, что я спокойно обгоню, и там никого больше нет. Но когда ты делаешь этот выбор, он делается прям молниеносно, но когда ты видишь как бы все, что происходит. И я-то шел на обгон, а этот водитель, который выехал по итогу на встречку, непонятно, как события разворачивались с той стороны ДТП, на каком им был дистанции, что он делал в тот момент. Но я в любом случае рад, что у него получилось избежать вообще каких-либо повреждений. И так вот...
1: Ну, в общем, все удачно произошло.
2: Да, безопасно для себя отделаться, ну, ничем. И это видео с регистратора, ну, сколько водитель спокойно ехал, и потом, как он перестроился, тоже такое какое-то показательное, как можно ездить аккуратно, и даже вот в этой ситуации, когда они друг на друга выехали, успели остановиться, ну, молодцы, что могу сказать.
3: У них такой хороший запас расстояния, в итоге оказался 10 метров минимум, вот, и это на самом деле, это прям прекрасно, но если, вот я, дело в том, что я пересматривал это видео много раз, и я внимательно смотрел на встречный поток, который... Ну, встречный для грузовика.
2: Угу.
3: И это, ты знаешь, это выглядело интересно. Дело в том, что в первых мнениях, когда еще видеозаписи не было, была масса комментариев о том, что вот там то грузовики гоняют, другие говорят, вот там внедорожник там гоняет, вот там кто-то обогнал и так далее. Никто не обгонял, никто не гонял. Меня больше всего еще удивило то, что вот этот внедорожник, который в итоге оказался участником ДТП, да, в
1: котором люди погибли. Он был первый просто среди вереницы.
3: Он был первый среди большой вереницы, там минимум 5-6 машин я видел на этой записи. То есть он точно не мог превышать скорость.
1: Потому и, скорее всего, он эту вереницу и собрал.
3: Да, да, в том-то и дело. Перед ним никого не было. То есть ехал предельно спокойно водитель.
1: Ну, соблюдая правила на самом деле, потому что вот в таких вереницах обычно есть, вот находится тот самый суетолог, который вот, кто там впереди держит, и вот обычно вот. Такие суетологи
2: не провоцируют. Первые.
3: А вот теперь представь себя на месте водителя, который в этой вот импровизированной колонии едет вторым.
1: Какая а можно дистанция? Я не буду?
3: Какая
1: меня
3: дистанция?
1: Вот именно в такой
3: она,
1: веренице вышибла.
3: Она, как правило, маленькая эта дистанция. И вот это вся большая проблема. Почему этот водитель оказался на встречке? Ему дистанции не хватило.
1: Тут я с тобой соглашусь. Мне дистанции не то чтобы не хватило, а в моем ДТП мне дистанции не хватило, скажем так, ускориться, если бы я видела ту машину, которая меня развернула на трехполосной дороге. Но это было движение в одном направлении, и я вот как раз в такой веренице, как на самом деле спокойно и расслабленно чувствовали себя все те, кто ехал вторыми и так далее, я могу себе представить. Потому что после своего ДТП я сидела и соображала, как так вообще могло произойти. У меня впереди газель, до газели метра 4, мы едем со скоростью 60. Как я могла оказаться там на встречке, как могло меня развернуть и так далее. То есть что произошло? Вот я сидела в полном недоумении. Просто потому что мне было спокойно, мы едем, соблюдая правила, и я не первая. В том-то и дело. Мы сейчас прерываемся на 3 минуты. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы и комментарии на +7 908 909 104.5 в прямую трансляцию на страничку радиофорум 104.5 FM ВКонтакте тоже можно. Через 3 минуты мы вернемся и продолжим.
0: Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
0: Премьера.
4: До 9 июня в Театре балета «Щелкунчик» идет премьерный спектакль «Муха-цикатуха». Что примечательно, именно с «Мухи-цикатухи» 38 лет назад началась история «Щелкунчика». Постановку посвятили памяти основателя театра Михаила Когана. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Сначала была студия «Малышок», вспоминает завлит театра Майя Давыдовская. Ее цитирует портал «Культура Урала». Михаил Коган собирал талантливых детей и на разных площадках города ставил с ними спектакли. А потом сошлись интересы. Оперному театру не хватало детского репертуара, и они приютили коллектив. Начали работать, получилось, что можно поставить настоящий профессиональный спектакль, но только с участием детей. «Муха-цикатуха» шла на сцене оперного 2 сезона и произвела фурор. Это было новое выразительное средство. Никто не ожидал, что дети так органично могут смотреться в этих партиях. После этого балета коллектив начали называть театром и придумали название «Щелкунчик». Конец цитаты. Особенностью постановок Михаила Когана была работа с образами. Балетмейстер придумывал персонажей, исходя из характеров детей. Схожим путем, продолжая традиции, двигалась и команда спектакля «Муха-цукатуха» образца 2026 года. Поставил спектакль солист и хореограф-постановщик театра «Уралбалет» Константин Хлебников. Он же стал автором либретто. Известная с детства история изрядно изменилась. Теперь это настоящий детектив с балом в финале. Гостеприимная муха-цикатуха принимает гостей. На праздник к ней приходят скрипач-кузнечик, жук-генерал, сестрички-блошки, сластеныш-миленок и вечно опаздывающая божья коровка. В разгар праздника именинницу похищают. Расследовать дело берется сыщик-комар. Поиски приводят его в логово паука. И тут сыщик сам попадает в ловушку. А вызволит его муха-цикатуха, которая находится в доме паука по собственной воле. А вот почему, это я уже рассказывать не буду. История, как положено, закончится свадьбой, но все не так просто. В спектакле есть еще одна романтическая линия. В команде с Константином Хлебниковым над спектаклем работали художник по костюмам Ольга Меньшикова, сценограф Дарья Бочкарева, художник по свету Ксения Котенева из Санкт-Петербурга. Премьерные показы идут до 9 июня, и этой премьерой театр завершает театральный сезон.
0: А также...
4: В екатеринбургском ТЮЗе также состоялась премьера «Маленького принца». В основе спектакля канонический перевод Норы Галь, а инсценировку для ТЮЗа сделал Ренат Ташимов. И в спектакле появились новые герои, которых у Экзюпери не было. Например, родители летчика. «Маленького принца» играет Любовь Олейник, летчика Ростислав Ганеев. Также в спектакле участвует капризная роза, мудрый лис, властолюбивый король. Поставил «Маленького принца» Владимир Коваленко. Художником-постановщиком выступил Николь Клэмперт. Ближайший показ состоится 10 июня, но на него уже нет билетов. А вот на закрытие сезона 25 июня еще немного билетов осталось. Стоят они 500 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
5: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
1: Спасибо большое. 11:36. Это мы бегали тут, на самом деле, кондиционер в студии выключали, а то нас чуть не сдуло. 11:36, дорожный просвет в эфире радиофорум 104,5 FM продолжается. Я напомню, что вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист», и Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. О чем мы будем говорить во второй части? Собственно, в первой части мы обсуждали то, что мы можем обсуждать, благодаря чему? Благодаря публикации фото и видеоматериалов. Не будем говорить, что прям вот с нарушениями правил дорожного движения, но эти публикации, они объясняют, что произошло. Благодаря этим публикациям мы можем понять, почему это произошло, ну или хотя бы предположить.
3: В общем, но нарушил ли там кто-то, мы пока не знаем.
1: Да. Но так или иначе, все равно отправная точка для таких дискуссий, ну кроме сообщений госавтоинспекции о факте ДТП, все-таки отправная точка дискуссии — это публикация вот фото и видеоматериалов. Так вот, на прошлой неделе госавтоинспекция Свердловской области предупредила об ответственности за публикацию фото и видеоматериалов с нарушениями правил дорожного движения. Предупредили о том, что о недопустимости размещения в социальных сетях и мессенджерах любых материалов, фото, видео и тому подобных, содержащих нарушение правил дорожного движения. За такие действия действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. И тут сели все журналисты Екатеринбурга и Свердловской области и спросили: а дальше-то как? И что теперь? То есть теперь у нас будет сухая статистика, строчки, как в эпоху до интернета, только вот по официальным пресс-релизам.
2: Описывать текстом. Как раньше был футбол, который по радио слушали, и вот так же...
1: Ты понимаешь, футбол слушали по радио, там была прямая трансляция. Как вести прямую трансляцию? То есть ехать, и я вот еду, я жду, что сейчас случится ДТП. В момент, когда оно случится, я вам расскажу, что это было. Ну, слушайте, это субъективная, это очень субъективная история. Все-таки, когда есть запись видеорегистратора или камеры наблюдения, некие объективные обстоятельства все-таки возникают. Это вот до автотехнических экспертиз. Но позже, конечно, госавтоинспекция разъяснила, что опубликованный пост не является ограничением профилактической деятельности средств массовой информации и не касается материалов, направленных на информирование граждан о безопасности дорожного движения, разъяснение правил и последствий их нарушения. А предупреждение относилось исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий. То есть тут стало все более-менее понятно. Это речь идет о тех самых роликах, где я вот еду, нарушаю, у меня скорость 100, вот я там 10 светофоров проехал на красный и так далее.
3: Но ты забыла прочитать последний абзац в этом разъяснении. Давай я его сам прочитаю.
1: Давай, хорошо.
3: Госавтоинспекция Свердловской области обращает внимание, что любое самостоятельное расширенное толкование опубликованного поста недопустимо, и просим СМИ строго придерживаться изложенных формулировок без изменений и дополнений. Простите, вот знаете, что у меня, что у Саши, судя по всему, вот я пропустил первое сообщение.
1: Глаз там любых материалов было написано. Ну, вот что написано пером.
3: Да, и прочитав разъяснение, я так это поднял, проскроллил, прочитал основной пост, собственно, к которому потребовались дополнительные разъяснения. Я там ничего больше не увидел, кроме прямого запрета на публикацию видеозаписи с нарушениями ПДД без относительно мотивов публикующего.
1: Слушай, у госавтоинспекции все-таки профильная задача — это обеспечение безопасности дорожного движения. Как мы будем говорить, и какое слово вот насчет любых? Ну, любых, наверное, имелось в виду как раз вот таких вот легких и так далее. То есть я все-таки, понимаю, что с меня как с редактора можно за такое спрашивать.
3: Да, это все понятно.
1: Сотрудников госавтоинспекции я бы не спрашивала.
3: Просто, понимаешь, можно было... Ну, я не знаю, я просто не хочу сваливаться в какую-то философию, но суть заключается в том, что в первом разъяснении содержалось информирование о запрете и об ответственности за публикацию таких видеозаписей без относительно мотивов, зачем это нужно, кто и зачем это делает, и все в таком духе. И только лишь в разъяснении сказано, что на самом деле сотрудники ГИБДД имели в виду. Но кроме этого, еще делается такой недвусмысленный намек, что, товарищи, вы все неправильно поняли, читайте как есть и расширили не толкуйте. Слушай, вот так там именно так и написано.
1: Подожди, давай прекратим придираться к словам.
3: Я не придираюсь к словам.
1: У меня на самом деле вопрос, почему в принципе появились вот эти вот предупреждения и вот эти вот разъяснения? Мне кажется, и так было ясно, что видеоролики, которые именно пропагандируют нарушение правил дорожного движения, они где-то находятся за пределами правового поля.
2: Нет, как раз это понятно, потому что такие ролики существуют, и я думаю, даже авторы, ну вот я не знал, что за это есть какая-то ответственность, и там довольно серьезно, от 50 до 100 тысяч рублей за то, что ты опубликуешь такое видео. Я буквально вот на днях в одной запрещенной сети видел рилсы, где девушка пока прям едет, там складывает ноги на руль, красится, что-то еще ест. Но видно, что она, ну, хочет показать какой-то там свой ритм жизни, и что она может не соблюдать правила, видимо, потому что она классно умеет водить автомобили ногами.
3: У такой публикации прослеживаются формально признаки хулиганства. Это публичное пренебрежение общественными нормами.
2: Ну вот, да. А чтобы кого-то привлекали к такой ответственности, я, честно говоря, Блин, зачем я сказал эту фразу, честно говоря, как будто я говорю когда-то нечестно. Я не помню.
1: Одна фраза Дмитрия Ларионова может испортить нам весь эфир.
2: И нет, наоборот, сделать его интересным. И хочется, чтобы какие-то были реально факты привлечения таких вот блогеров, которые ради хайпа устраивают частые ДТП. Вспомним этот Lexus, летящий в Нижнем Тагиле на мосту. Тоже же снималось видео для того, чтобы где-то, наверное, его выложить.
1: Так помните, да, про это? Да, так довольно часто, да. Довольно часто так называемых вот этих трэш-блогеров, их привлекают как раз к ответственности. Другое дело, что не отсматривается этот контент постоянно, я имею в виду, без того, чтобы это вышло в СМИ, и чтобы СМИ опубликовали. Вот, ну да, и показали, что посмотрите, какое у нас дорожное застранство есть.
2: Вот в этом направлении работать, я считаю, стоит. Да даже там за те же ремни непристегнутые, или там кто-то в люк высовывается, во время движения автомобиля. И вот это все кажется весело, интересно, но это нарушение. И это пропаганда как раз такого вот, такой возможности, что типа, я над правилами дорожного движения, потому что мне так хочется, я свободный человек, и там у меня есть подписчики. Но вот сами формулировки, которые были в тексте ГИБДД, они... корявые. По идее, получается, и само ГИБДД тогда можно привлечь к ответственности.
1: Вот, да, вот, они некорректные. Эти формулировки.
3: Я что, собственно, хочу сказать. Вот мы все прекрасно понимаем, что вот все такие видеозаписи, которые привлекают внимание и, как это, цитирую, возвеличивают, да, нарушителей ПДД, да, это они вот самой публикации они могут образовать состав административного правонарушения или даже преступления. И да, с этим нужно бороться. Да, ГИБДД правильно делает, что пытается с этим бороться. Но лично для меня в этих двух простых постах в Телеграм-канале или там в каналах ГИБДД...
1: В мессенджере Макс, да.
3: И в мессенджере Макс тоже.
1: В соцсетях.
3: Да. В ГИБДД Свердловской области вот история этих двух постов, это в том числе история, которая вот какой момент подсвечивает. В первом посту какой-то тезис, с которым почему-то многие, многие
1: видео запрещено публиковать.
3: И стали говорить о том, что ГИБДД выступает вообще за полный запрет в любой публикации любых нарушений. И тут ГИБДД, вот нет, чтобы согласиться, да, с тем, что да, мы недостаточно, как это, полно
2: допустили ошибку,
3: сформулировали, мы имели в виду на самом деле вот это, прошу иметь это в виду. Нет, они что сделали? Они сказали... Читайте вот это, там написано вот это, и...
1: Тебе напомнить историю с Нивой, парковкой и дорожными знаками.
3: Именно. То есть суть в том, что вы читайте между строк. Вы должны это уметь. А если не умеете, вы сами виноваты.
1: Нет, нет, нет. Ты уже тут придираешься.
3: А как еще это понять?
1: Неудачно написали, потом не очень удачно попытались...
3: Так ведь они это не признали. Они говорят, что вот мы имели в виду
1: вот это. А
3: что
1: это поменяет?
2: Ну, сложно признать, Дима.
1: А что это поменяет?
3: А я скажу, что это поменяет.
1: В том, что взяли и признали.
3: Потому что это плюс одна история, которая говорит о том, что... Что водители, что в данном случае еще и средства массовой информации, им мало просто читать, им нужно еще угадывать, что же на самом деле имелось в виду.
1: Ну, у тебя очень жесткая позиция.
3: Прошлый или позапрошлый эфир, когда мы обсуждали случай, господи, где он там был, в Нижнем Тагиле, да, про то, как сотрудники ГИБДД трактуют новые изменения в ПДД касаемо предоставления преимущества автомобилям скорой помощи.
1: Нет, там не сотрудники ГИБДД трактовали, это как раз водители.
3: Это было мнение сотрудника ГИБДД, сотрудников ГИБДД, дело пропаганды конкретно о том, что нужно предоставлять любым способом преимущество.
1: Не любым, теперь все написано. Там запятая или-или.
3: Это в ПДД написано. А сотрудники ГИБДД говорят, нужно приезжать на красный, мы потом вам это дело закроем по крайней необходимости. Это нигде не написано, это написано сотрудниками ГИБДД. Опять водителям, понимаешь, нужно угадывать, что там другие имели в виду, и просто знание ПДД недостаточно.
1: Но тогда получится, мы никогда не уйдем от вот этой вот ситуации в автошколах. Сначала мы учим ПДД и сдаем билеты, согласно тому, что написано по ПДД, а потом мы, кроме ПДД, учимся ездить по дорожной ситуации. И вот оно как-то немножко корректируется, вот это вот знание этих самых ПДД. Когда ты едешь ты едешь соблюдая правила, но все-таки частично еще по ситуации. Вот. Это конкретно про красный.
3: Там любое по ситуации в любом случае должно так или иначе умещаться в то, что требует ПДД. Просто в автошколе как бы ситуации часто бывают многогранные, и требуется соблюдение одновременно нескольких норм ПДД. Но это, к сожалению, реалии жизни. И просто так взять и научить любого курсанта сразу же делать все правильно, конечно, невозможно. Это только то, что мы называем по ситуации. А если мы говорим о том, что прямым текстом русским по белому написано в правилах дорожного движения, а сотрудники ГИБДД нам говорят, что нужно на самом деле не так, а вы все неправильно понимаете. И вот сейчас аналогичная ситуация. Вот они написали все, уже все написано, читайте русским по белому, что они сами написали. А потом русским они говорят, нет, мы написали на самом деле другое. Но, у меня есть глаза, товарищи. Я вижу, что вы написали. Хоть бы
1: они больше так не будут.
2: Я бы все это свел к тому, в своем понимании сведу к тому, что сначала сотрудники, кто публиковал, допустили ошибку, потом им было сложно ее признать, как это часто бывает у людей.
3: Ошибки сложно признавать.
2: Конечно, это вообще фундаментальная проблема человечества. Поэтому они потом поправились и...
3: Они выпустили новый пост, да? Старый при этом даже не сделав попытку поправить. Он до сих пор в первоначальной редакции. Ты можешь его прочитать, и там все как было.
2: Да.
1: Хорошо, Дмитрий Ларионов подсказывает. Уберите слово «любой». Это очень сильно изменит ситуацию.
3: Я не про скорую помощь. Я про то, что мы сейчас...
1: Нет, не про скорую помощь, а про первый пост. Там публикация любых материалов.
2: Публикация, фото, видео, да.
1: Да, там вот первое, что триггерит, это слово «любой».
2: Давайте скажем...
3: Там весь текст триггерит, ей-богу.
2: Нашим радиослушателям, что можно по-прежнему выкладывать фото, видео с нарушениями, только...
3: Если только вы не ставите целью показать свое превосходство и показать, что
2: так можно. И пропагандировать вот эти вот нарушения. А так, пожалуйста.
1: То есть, если у нас есть дисклеймер «так нельзя», «так не делайте», это опасно?
2: Или это вычитывается из сообщения, из вашего поста.
1: Или из звука на видеорегистраторе. Вот, если еще звук видеорегистратора оставить. Кстати говоря, про звук видеорегистратора, «Бухара-Ура» в кавычках «любимая», летний сезон начался, то количество встречек, которые на этой дороге еще будет поймано. Вот отсчет только начался, но у меня дочь вчера завопила, и это есть на видеорегистраторе. Здесь же запрещен обгон. Она первый раз увидела, вот что называется, человек лезет в лобовое. Какая здесь обгон запрещен. Я говорю, нет, Сонечка, тут нету знака «обгон запрещен», разметка как бы предполагает, но здесь нету знака, мой хороший. Поэтому говорю, он просто считает, что он успеет. Это вот к вопросу о том, что такая запись видеорегистратора, она будет достаточно наглядно демонстрировать, что все-таки не пропагандируем мы выезд на встречку. У нас с вами остается 6 минут. Давайте поговорим за 6 минут про 15. Как? Сейчас объясню. Успеть за 15 минут заголовок в российской газете: в Госдуме предложили выдерживать паузу. перед эвакуацией автомобиля. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, он у нас, напомню, топит за изменение правил тонировки. Давайте сделаем потемнее и разрешим переднюю полусферу у нас тонировать более глухо, скажем так. В общем, Ярослав Нилов предлагает ввести 15-минутную отсрочку перед началом движения автомобильного эвакуатора. Вот мы сейчас про формулировки говорили, вот почувствуйте смак вообще. Перед началом движения автомобильного эвакуатора 15 минут. Разработали с коллегами законопроект, внедряющий по заявлению автовладельца 15-минутную приостановку эвакуации транспорта, позволяющую достать из машины или принести, например, из дома или офиса, ну так Екатеринбург представил, сколько от дома до офиса, если что, рядом с которым припарковано транспортное средство, необходимые документы. И дальше объяснение. Водитель может не успеть вернуться к своему автомобилю до того, как его увезут, но не иметь при себе полного пакета документов. Законопроект призван избавить автовладельцев от лишних финансовых трат и бюрократических сложностей. Ну отлично. Что, ждем эвакуаторы на улице Толмачева.
3: Ты знаешь, даже если, вот я прекрасно понимаю, что в Москве
2: все по-другому. Как лезть в автомобиль, если он на эвакуаторе?
3: Ну, это как бы следующий вопрос вообще. Я прекрасно понимаю, да, что вот для нас это будет вообще абсолютно прикольно. То есть, грубо говоря, ты сперва дождись там сколько-то часов, пока вообще гаишники приедут. А потом еще 15 минут они подождут.
1: Да, эвакуатор сам без сотрудников госавтоинспекции никого не эвакуирует. Конечно. На минуточку.
2: Вот. У нас за 15 минут эвакуатор как раз уже на штрафстоянку доедет и выгрузит, скорее всего.
3: Вот. А суть-то в чем?
1: Если
3: то есть,
1: если
3: то есть это, знаете, это такая милая забота о водителях, а вот чтобы они там что-то там зачем-то сбегали, успели, и все эти 15 минут автомобиль будет или стоять с нарушением, которое влечет там какую-то невозможность движения или что-то такое, собственно, ради чего его
2: затруднять эвакуируют. Движение.
3: Или там он будет стоять на эвакуаторе, а эвакуатор будет стоять на том же самом месте, поскольку ему 15 минут все запрещают движение. То есть, а это, простите, зачем? Хорошо, молодцы, вы думаете о том, чтобы водитель там, который уже нарушил ПДД и всем помешал, что-то там еще дополнительно успел, а все эти, кому он помешал, 15 минут еще подождут, ничего страшного, так что ли?
2: Ну, да, это так.
3: Ну.
2: Ну, это по мнению Ярослава Нилова. Мне эта инициатива, конечно, тоже...
1: Я же говорю, депутат топит за то, чтобы переднюю полусферу разрешить более глухую тонировку.
2: Ну, у него, насколько я помню, были и какие-то здравые инициативы. Он вообще, в принципе, за права автовладельцев. Но если хочется какой-то снизить вот этот вот бюрократизм, который на самом деле присутствует, и это проблема получать автомобиль со штрафстоянки. У нас сейчас эвакуация ведется в Екатеринбурге, но очень вяло. Вот опять сейчас, когда... шел по Карла Либнихта, один водитель припарковался просто на тротуаре. Ну, в центре города, вот, ну, по сути, там, почти у Мускомедии.
1: Насколько у нас улице Толмачева волшебных парковок, когда машина точно не влезет, но ставят по диагонали, две трети машины засовываны как раз на тротуар.
3: А другим углом на проезжую часть.
2: Да, и это самый центр города, а тут она прям, вот это вот автомобиль, он еще внедорожник, он стоит прямо отдельно, и вот тротуар, и на нем стоит один автомобиль. И раньше, когда у нас велась эвакуация, он бы, скорее всего, с вероятностью, там, не знаю, 80%, уехал бы на штрафстоянку. Никто бы его не ждал никаких 15 минут. И да, у нас ведется эвакуация довольно вяло, но когда ты потом пытаешься забрать автомобиль, ты сталкиваешься вот с этим вот оформлением очень долгим, там, один документ составить, другой, это все вручную. И, конечно, хочется, чтобы это было автоматизировано. И в этой ситуации даже мне инспекторов жалко. Они же это сидят, все вручную заполняют. То есть люди в очереди стоят, а они пишут. Я думаю, они тоже не в восторге.
3: Можно же этот процесс как-то оптимизировать.
2: Автоматизировать.
3: Да. Этот процесс.
2: Это решение было бы, да, автоматизация. И либо предъявлять... не знаю, там, копии документов, и если, не знаю, госуслугами пользоваться, чтобы тебе не идти в автомобиль, там, за полисом или там за свидетельством о регистрации, покажи в госуслугах, а инспектор это у тебя, ну, там, будет считаться, что это достаточное предъявление документов. И вот это вот действительно какие-то реальные меры, какие могут снизить волокиту, бюрократизм, а не задержка на 15 минут. Да, еще 15 минут, а давайте полчаса дадим
3: вот
2: или час.
3: Да, вот эта инициатива, она вообще, знаете, чем пахнет? Она пахнет заботой о нарушителях, чтобы им было комфортнее нарушать. То есть, что сказано-то в пояснительной записке? Чтобы нарушители избежали лишних финансовых трат. Это мы о ком, простите, заботимся-то?
1: Вот на самом деле, я немножко откорректирую этот вопрос. Он иногда у меня возникает, но не из-за эвакуации, а когда я, например, с собачкой уехала ставить автомобиль в гараж, поняла, что документы на машину в другой курточке остались, или в сумке я их забыла. Я вот думаю, разрешат мне 10 минут постоять рядом с инспекторами ДПС для того, чтобы там мне из дома-то донесли документы, потому что они есть, права, они у меня есть в госуслуге, в госуслугах, а как раз то, что ошибочно называют ПТС-кой, это СТС, по-моему, да, ведь вот эта вот розовая ламинированная штука.
2: Вот так вот понятнее.
1: Это да, она у нас осталась дома. И вот я пока не нашла ответ на вопрос, разрешат ли мне постоять, потому что, ну, страховка должна быть в базе у инспекторов, что ОСАГО оформлена. Права да. Я предоставила, а вот свидетельство о регистрации.
2: У нас все-таки большинство инспекторов довольно адекватные, лояльные. И если...
1: А, простят мне нарушения, значит, да?
2: Ну, не простят.
3: Я придумал, как еще. Вот Нилов...
1: 15 секунд, ребята.
3: Нилов заботится о том, чтобы нарушителям было комфортнее, чтобы они избегали лишних финансовых трат. Почему он до сих пор не предложил полностью упразднить эвакуацию?
2: И вообще отменить штрафы.
1: Так мы до упразднения правил дорожного движения договоримся. И начнется хаос на наших. Категорически осуждаем. На этом давайте завершать сегодняшний эфир. Вижу, Оксанин, вопрос про туристический сезон. Я думаю, что перенесем мы его в следующий эфир, просто потому что вопрос интересный. В Турцию действительно много кто поедет, а штрафы там пишут немаленькие за нарушение на арендованных автомобилях. Вот с этого следующий эфир начнем. А за сегодняшний всем спасибо.
3: До свидания.
2: До свидания.
6: Реклама. Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
1: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
6: Деловая пресса.
1: Представители «Опоры России» попросили приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС. Также организация, представляющая интересы малого и среднего бизнеса, призвала проанализировать последствия уже принятых мер, пишут сегодня «Ведомости». Издание уточняет, что речь идет о сохранении действующего порога в 20 миллионов рублей. Но в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда НДС возникал с 60 миллионов, считают в «Опоре России». Текущую нагрузку на микропредприятия представители МСП называют чрезмерной. Предложение остановиться на отметке годового дохода в 20 миллионов для плательщиков НДС разделяют и другие бизнес-объединения, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей. При этом в финансовом секторе правительства подтверждают обсуждение вопроса по порогу годового дохода для плательщиков НДС, но заявляют, что раньше осени предметная дискуссия по этому вопросу идти не будет. Обзор темы в свежем материале «Ведомостей».
6: Новости компании.
1: Около Карпинска началась разработка нового месторождения золота. Символический старт работ был дан на Галкинском месторождении. На севере Свердловской области планируют создать десятки новых рабочих мест и добывать ежегодно до 400 тысяч тонн руды, пишет «Деловой квартал». Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей. Ежегодно компания «Полиметалл» планирует здесь добывать, кроме золота, серебро, а также цинк и медь. Воздействие предприятия на окружающую среду минимизировано, подчеркнули в департаменте информполитики. Развитие Уральского хаба остается одним из ключевых приоритетов компании «Полиметалл». Работы на Галкинском месторождении обеспечат стабильную загрузку перерабатывающих мощностей и создадут десятки рабочих мест.
6: Бизнес-статистика.
1: Предложение квартир без чистовой отделки на рынке недвижимости Екатеринбурга за год снизилось почти на 13,5%. Статистику со ссылкой на девелоперов публикует «Коммерсант Урал». Общая доля проданных квартир с чистовой отделкой по-прежнему близка к 50%. Снижение доли квартир без отделки аналитики связывают с трансформацией спроса. До прошлого года покупатель был ориентирован на инвестиции, приобретая жилье. В условиях выросших ипотечных ставок люди заинтересованы в первую очередь в использовании купленного жилья. В это же время стоимость ремонта от застройщика называют более дешевой, нежели самостоятельную отделку.
6: Рынки, туризм и отдых.
1: В Свердловской области снизился спрос на туры в Египет и Таиланд, но вырос интерес к Вьетнаму. О том, какие направления для летнего отдыха в этом году пользуются популярностью у жителей региона, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в центре ТАСС Урал.
7: Мы видим определенное снижение спроса по направлению Египет и Таиланд, но оно не столько этичное, не столь заметно. Мы видим рост интереса к таким направлениям, как Вьетнам. Не исключаем, что будет авиаперевозка еще и у нас и в аэропорт Ван Дом. По крайней мере, работаем над этим, активно ведем переговоры. Не исключаем, что в топ-5 и количественных войдет у нас направление Малайзия.
1: Лидером среди международных направлений этим летом традиционно будет Турция, отметил Михаил Мальцев. Ее доля составит около 30%. Турция интересна туристам не только как место для пляжного отдыха, также свердловчане летят через турецкий город Стамбул в другие страны. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
8: Добрый день. Украина продолжает массированные атаки беспилотниками по территории России. Минувшей ночью украинские дроны перехвачены в том числе над Московским регионом, Крымом, Кубанью и другими регионами. Всего сбито 354 украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны России. Суд оставил в СИЗО водителя «Лексуса», погубившего молодую женщину. 24-летний Дмитрий Горенских останется под стражей как минимум до 12 августа. По версии следствия, 11 апреля вечером он въехал в «Тойоту» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. От удара машину выбросило на встречную полосу, по которой ехала БМВ. Ею управляла молодая женщина. В машине был ее полуторагодовалый сын. После аварии машины загорелись, женщина скончалась в больнице. Ее ребенок получил тяжелые травмы. Виновник ДТП пытался сбежать, однако его поймали очевидцы. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил подростка из Новой Ляли за спасение пенсионерки от мошенников. Инцидент произошел 18 марта прошлого года. Подросток в маршрутке услышал разговор пожилой женщины с мошенниками по громкой связи. Пенсионерка как раз уже ехала в банк, чтобы выполнить указания аферистов. Иван Комогоров вмешался и объяснил бабушке, что ее хотят обмануть, но та не поверила. Тогда он рассказал все своей маме, которая работает в полиции. Полицейские прибыли к банку, куда пенсионерка уже приехала, еще раз ей все объяснили и проводили в МФЦ для смены кода доступа к госуслугам, которые она уже успела передать мошенникам и могла потерять 1 000 000 рублей, пишет «Коммерсант». К 2030 году Свердловская область полностью должна перейти к сортировке мусора и довести до 25% использования вторичных ресурсов в производстве. Для достижения показателей внедряется многоступенчатая система отбора полезных материалов из коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «Рифей». На севере региона, который обслуживает оператор, раздельный сбор мусора уже запустили в Краснотуринске, и вторым городом стал Серов, пишет «Комсомольская правда». Россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельских островах. По данным Ассоциации туроператоров России, любимый курорт богачей с начала этого года посетило 21 тысяча российских туристов. Они составили 15% от общего въездного турпотока. Россия обошла Германию, из которой на острова приехали 18 тысяч отдыхающих, и Францию, откуда на Сейшелы прибыли 15,5 тысяч человек. На 4-5 местах Италия, Великобритания. Впервые россияне стали лидерами на Сейшелах в 2021 году, и спрос на курорт продолжает расти. В годовом выражении он составил плюс 14%. Доллар 72,56, евро 84,61.
6: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
9: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
6: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом «Сдан».
10: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
11: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 17 градусов выше 0.
12: Информация на правах рекламы.
13: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
14: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
13: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
15: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
16: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
17: Лиц старше 12 лет.
16: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Мы в ней рассказываем, как вы знаете, про историю Урала. И сегодня пойдет речь про историю книжного дела в Екатеринбурге. Этой теме посвящена выставка в Музее истории. Называется она «Не только буквы». И гости программы – научный сотрудник музея, куратор этой выставки Екатерина Калужникова. Екатерина, добрый день.
18: Добрый день, Рита.
16: Уважаемые слушатели и зрители, мы в прямом эфире. Можно присылать вопросы, можно и нужно, на номер +7 908 909 104,5. Кроме того, у нас уже началась видеотрансляция на странице Радиофорум 104,5 ВКонтакте. Там тоже есть возможность оставлять комментарии. Екатерина, когда Екатеринбург стал читающим городом?
18: Когда мы начали готовить выставку, собирать литературу, читать труды, посвященные первым библиотекам, первым книжным собраниям, мы не без удовольствия пришли к выводу, что Екатеринбург был читающим практически с первого дня своего основания.
16: 300 лет тому назад из серии.
18: Да, 300 лет тому назад. И у нас в связи с этим даже одно из первых названий, один из первых вариантов названия выставки был «Город грамотных». Ну, мы от него отказались, чтобы немножко расширить тематику, но тем не менее, вот между собой мы эту выставку до сих пор так называем.
16: А вот разбиваются все шаблоны, потому что кто-то считает, ну это же мастеровые, ссыльные, кого только не было 300 лет назад. Но почему город грамотных?
18: Вот именно по составу своего населения. Ну, давайте начнем сверху вниз, что называется. Во-первых, это город-проект. То есть он сформировался не стихийно, он сформировался концептуально. Это прямо вот живой плод
16: Флюиды Татищева имеется в виду?
18: Это флюиды Петра Первого. Это флюиды реформ Петра, и вот эта тема у нас тоже красной нитью проходит через выставку, потому что и внедрение образования, и развитие распространения грамотности, это тоже все вот эхо петровских реформ. Но давайте просто сухо по составу. Среди основателей, среди тех, кто руководил промышленными подразделениями, было, во-первых, очень много отраслевых специалистов, как иностранцев, так и россиян. То есть это уже люди, обученные грамоте. То есть это металлурги, это промышленники, это инженеры, это рудознацы, очень много контрактеров из-за рубежа, прежде всего из Саксонии.
16: Ну, они уже грамотными приезжали, но у них же есть дети? Или появлялись дети?
18: Дети – это следующее поколение. Давайте мы сначала исходный состав. Вот. Потом вторая составляющая это мы говорим вот о 1723-1735 году, первое десятилетие Екатеринбурга. Потом это солдаты Тобольского полка, среди которых тоже было немало грамотных. Третья категория, она не многочисленная, но тем не менее она очень важна. Это пленные шведы. И сюда попадали прежде всего не просто пленные шведы, а шведы квалифицированные, которые имели горнозаводскую специализацию. То есть это тоже люди грамотные.
16: А я думала, кажется, что вы начнете прямо со старообрядцев, с истоков.
18: А вот дальше это старообрядцы, которые составляли вот вообще первое столетие, около трети населения Екатеринбурга это были именно старообрядцы. А там была практически 100% грамота, они обучали грамоте даже девочек. Вот. И мы, конечно, не говорим об очень высоком уровне образования. Мы, вот я почему это первое столетие говорю, упоминаю, потому что вот дальше уже начинается определенный разрыв. Но это надо анализировать, есть и работы этому посвященные. Когда те же старообрядцы, они были 100% в грамоте, но в какой-то момент они, допустим, не хотели отдавать детей в обычные школы.
16: Потому что читали в основном церковную литературу в этих кругах. Что читали вообще, кроме церковной литературы в то время?
18: Ну вот те специалисты, которые основывали наш город, включая Татищева. Ну вот в этом отношении у нас Татищев, конечно, такой образец, потому что он привез с собой самое крупное частное книжное собрание. И вообще вот те, о ком я упомянула, у них у всех были свои частные маленькие библиотеки. Маленькие или большие. И так или иначе эти библиотеки потом объединялись в большие книжные собрания, перепродавались. Например, владелец умирает, и чаще всего наследники эту библиотеку продают.
16: Сейчас вот. Мы до библиотеки знаменитой Татищевской дойдем, но все-таки что читали? Какую-то художественную литературу в то время вообще читали в нашем городе?
18: Я думаю, что в меньшей степени. То есть у старообрядцев, конечно же, это духовная литература прежде всего.
16: А вот понаехавшие это научная литература.
18: Ну, там исторические труды были очень популярны, посвященные царствованию там различных императоров. Допустим, в библиотеке Татищева была история папства, история артиллерийского дела.
16: Но он же очень разносторонним сам был. Поэтому...
18: Он был очень разносторонним, плюс он занимался научным трудом, и он подбирал в свою библиотеку книги, которые нужны были ему для составления, в том числе, истории вот, Уральского края.
16: А вот смотрите, жестокость этого мира, книжки его авторства истории российской в библиотеке так и не случилось в его личной, правильно? Ведь только уже после смерти издали его книжку.
18: Ну, причем спустя много-много лет.
16: Да.
18: Ну, это действительно так, но и нужно сказать, что его частная библиотека тоже не по его личной воле перешла в библиотеку горного ведомства.
16: А, то есть это не он доброй волей передал?
18: Как говорится, добровольно-принудительно. В данном случае я ссылаюсь на работы, наверное, самого авторитетного историка Алевтины Сафроновой. Ее научная работа посвящена как раз библиотеке Татищева, анализу вот этого книжного собрания, судьбы, в том числе посвящена школам, которые Татищев основывал. И она прямо подчеркивала, что это был не совсем добровольный акт, потому что, напомню, у Татищева было судебное дело с государством. Там была статья о взяточничестве, скорее всего, небезосновательная. И в качестве такого акта примирения он вот свою личную библиотеку, это 617 томов, передал библиотеке горного ведомства. Но дальше нужно Василия Никитича оценить. Он продолжал быть горным начальником и продолжал работать над своим научным трудом. И он для библиотеки горного ведомства выписывал те труды, которые были нужны ему для научной работы.
16: Изощренная месть.
18: Ну, это не изощренная месть. Он в данном случае, да. Ну, будем пользоваться тем, что есть.
16: Правильно, правильно. Где эта библиотека сейчас?
18: Она, конечно, целиком не сохранилась.
16: А сколько там экземпляров вообще было?
18: Вообще было, вот, согласно описи архивариуса, 1735, если не ошибаюсь, года, там было 617 томов. Ну, потом она, конечно, наверняка увеличилась. Большая часть корпуса хранится в нашем краеведческом музее имени Клера. Вот, часть в Российской национальной библиотеке. Два тома, два экземпляра, вернее, два фолианта хранится в Зональной научной библиотеке Уральского федерального университета. Ну, то есть там еще по мелочи, по библиотекам есть, но большая часть вот в нашем краеведческом.
16: Да, библиотеке Тихосской повезло меньше, но до нее дойдем. Когда в городе появились так называемые библиотеки-читальни, куда обычные люди могли приходить, несмотря на то, что эти книжки кому-то из обычных частных лиц принадлежали?
18: Ну вот первые упоминания о читальнях приходится еще на конец XVIII века. Упоминаются книжные лавки в Гостином дворе, то есть это на нашей центральной площади, она была тогда торговая, сейчас площадь 1905 года, некоторые купцы, которые торговали книгами, они при своих лавках открывали такие маленькие читальни, но это, скажем, ну вот это и не имело, но это скорее как такой вот
16: бонус. Это маркетинг скорее какой-то.
18: Да, это скорее, да, тем более, что тогда книготорговля была такой смешанной, ну, поговорим еще об этом. Вот. Если уж говорить именно о большой такой читальне, которая предполагала и читальный зал, абонемент, плату за пользование книгами, это уже середина XIX века, это библиотека Блинова. Он и книготорговлей занимался, и вот он, причем его библиотека просуществовала почти 30 лет, и он в итоге прогорел. Вот вообще вот эти первые частные библиотеки, это на грани бизнеса и подвижничества. И вот нам сложно было определить это, в какую рубрику, книга как бизнес или книга как просвещение.
16: Но ничего не изменилось, по большому счету.
18: По большому счету ничего не изменилось, потому что максимум, что окупал стоимость читального билета, это аренда. Ну, и даже иногда не хватало на закупку новых книг. То есть это
16: просто был вообще? Люди шли читать?
18: Спрос был.
16: Соцсетей не было, кино не было. Ну, конечно, книга, конечно, источник развлечения.
18: Покупать книги в частное собрание – это довольно дорогое удовольствие. Далеко не каждый житель города формировал свое книжное собрание.
16: Примерно сколько стоила книжка тогда?
18: Вот тут разброс очень разный. Зависит, конечно, от и места издания, толщины книги, качество переплета. То есть цена могла варьироваться от 30 копеек до 5 рублей.
16: Что можно было тогда купить в 19 веке на 5 рублей? Или на 30 копеек, как угодно?
18: Ну, 30 копеек, на них можно было иногда и 2 недели жить. В зависимости
16: удивительный
18: от
16: читающий Екатеринбург все-таки,
18: да,
16: то есть при
18: это,
16: этом.
18: 5 рублей – это уже прямо очень серьезно, и мне сложно в русле одной рубрики рассказывать, потому что они все очень друг с другом в буквальном смысле переплетены. Дело в том, что стоимость книги напрямую зависела, есть у нее переплет или нет.
16: О, все, до этого мы еще дойдем и до продажи возвращаемся к тем
18: Давайте.
16: Самым читальням. Кроме Блинова, какие были еще известные горожане, у которых были читальни?
18: К концу XIX века таких библиотек, именно частных библиотек, мы не говорим отраслевые, потому что еще и при организациях были, при учебных заведениях, при организациях были библиотеки, это отдельная история. А частных библиотек было более 15.
16: Ого!
18: Да,
16: да,
18: то
16: что?
18: Есть это, ну, они разные были по масштабу, но самая крупная, это, наверное, библиотека Кремлевой, которая потом сольется с
16: она библиотекой. Учительницей, по-моему,
18: да,
16: была, и первой директрисой Белинки, да?
18: Да, она потом свое книжное собрание вот передаст библиотеке Белинского.
16: Такой дар был красивый.
18: И частная библиотека Тихоцкой, которая, наверное, самая долгоиграющая оказалась.
16: Да, умудрилась, по-моему, еще действовать во время начала работы Белинского.
18: Даже
16: библиотеки.
18: Она пережила, да, то есть это была единственная частная библиотека, которая продолжала работу после открытия публичной библиотеки имени Белинского.
16: Вообще Софья Адольфовна – это человек, о котором, мне кажется, отдельно нужно хотя бы немножечко поговорить. Кто она такая?
18: Эта личность самым непосредственным образом связана с историей музея истории Екатеринбурга. потому что ее библиотека находилась в здании дома генерала Качки. Она была в том числе сочувствующей революционерам.
16: При этом дворянкой, но внучка, внучка, наверное, да, была декабриста.
18: Ну, там сложная история.
16: Да, серьезно. Это... Но она с мужем, ведь изначально они из Харькова, дворяне, которые сочувствовали революционерам, да. Мужа сослали, Сибирь была, потом решили осесть в Екатеринбурге. Долгая история. Такая чудесная пара, и... очень романтичная история.
18: Да, и есть, в общем-то, подозрение, что и помощь вот революционного комитета помогла эту библиотеку и сохранить. Возможно. То
16: есть, но это ведь изначально равно... не ее книги. Муж часовой мастер здесь стал, конечно, да. Часовым. Она владелица библиотеки, но книжки не ее изначально были.
18: Нет, не ее. Вот. Но она это и хранила, и пополняла, и вот эта вот социальная коммуникация. Там иногда книги выдавали прямо через окно первого этажа. То есть она,
16: почему
18: иногда...
16: так?
18: Ну, так вот, как бы...
16: Как так такая... повелось, красиво. Да. Изначально книжки принадлежали писательнице уральской Гадмер, Лизавета, псевдоним такой Гадмер. Вот потом

0: конец жизни, помните, раз и перевели, сейчас донаты, в общем, деньги перевели армии Колчака. Вот, видимо, понаблюдали, и что-то такое произошло.
1: Ну, тут уже вносила свою жизнь коррекция.
0: Да, в 19-м году их уже не стало, причем там после смерти Софьи Адольфовны, буквально на следующий день ее муж скончался от паралича сердца. Вот такая история. Ну что, почему все-таки библиотеки читальни со временем стали невостребованными?
1: Потому что появилась публичная библиотека имени Белинского. Во-первых, это стало самое большое собрание. Во-вторых, там уже не надо было платить. Это, наверное, самое...
0: Это было во-первых.
1: Это, да, это было во-первых. И со временем библиотека действительно стала самым большим книжным собранием. И, кстати говоря, на выставке представлены фолианты, экземпляры, которые сейчас числятся в собрании Музея истории Екатеринбурга, но изначально это было поступление из библиотеки Белинского. То есть нам, ну, когда есть несколько экземпляров, библиотека передала.
0: Передавала, да.
1: Да, передавала.
0: А кому сказать нужно спасибо за возникновение нашей Белинки?
1: Там был целый коллектив инициаторов, но, наверное, самым инициативным, одним из самых важных, это был Алексей Батманов. У нас тоже мне очень нравится вот это переплетение. У нас была выставка, посвященная династии Батмановым. На выставке, посвященной науке, у нас есть прямо раздел про младшего сына Владимира Батманова, фенолога. Алексей Батманов был адвокатом, был нотариусом, плюс у него тоже довольно бурное революционное прошлое. Он даже побывал в ссылке в Архангельске за свои народовольческие взгляды. Вернулся в Екатеринбург. Кстати, в Екатеринбурге сохранились остатки усадьбы Батмановых на углу Малышева Карла Лифнихта. Вот там, где двухэтажный особняк с бургерной. И вот там, по-моему, бывший магазин «Аметист» был когда-то.
0: Ах, вот она что, вот, значит,
1: это
0: где его.
1: Это усадьба Батмановых, да.
0: И нотариальная контора или контора была в другом месте?
1: Контора была в другом месте, усадьба занимала целый квартал, в том числе были дома Потолмачева, то есть это вот только один из флигелей.
0: А вообще, если посмотреть биографию людей, которые, благодаря которым была создана Белинка, там вообще много юристов было, включая, по-моему, брата мамина сибиряка.
1: Ну, может быть, тут вот
0: он тоже не... там входил в этот совет, который инициировал создание Белинки. А вообще изначально это было что? Это было общество изящной словесности. Как-то так оно называлось.
1: Ну, это все начиналось вот с таких неформальных объединений, кружков, как тогда это называлось. Угу. То есть надо сказать, что конец 19 века – это всероссийский расцвет вот таких вот объединений, организаций.
0: А, кстати, общество любителей изящных искусств, вот как это называлось. И, в общем, одна из задач была создать публичную библиотеку.
1: В этом отношении, если брать адреса, буквально через дорогу от дома Батмановых был магазин «Кремлёвой». Это угол Карла Липнихта-Малышева, но с другой стороны. То есть это торцом к нынешнему училищу имени Шадра. Это, кстати, корпус сохранился двухэтажный. Угу. Вот. И... Не, конечно же, интеллигенция вся друг друга знала, то есть они эти все магазины посещали. И вот в случае с Кремлёвой она вообще-то изначально хотела продать свою библиотеку Белинке. Она, то есть можно было, библиотека иногда приобретала фолианты, иногда, ну, естественно, принимала в дар. И поскольку они не сошлись в цене, Кремлёва сказала: «Ай». И отдала даром.
0: А ее за это сделали директором
1: Белинки? Я думаю, что нет. Я думаю, что из-за инициативности, за преданность делу.
0: За компетентность все-таки.
1: Да, и она была вот первым действительно хранителем этого собрания.
0: Возвращаемся к деньгам. Когда в Екатеринбурге стали торговать литературой?
1: Я думаю, тоже с первых лет основания Екатеринбурга.
0: Но сначала какие-нибудь ирбитские вообще купцы, мне кажется.
1: Да, конечно.
0: Смысле, на ирбитскую ярмарку уже потом.
1: Конечно, в первую очередь книги привозили с ирбитской ярмарки. То есть какими путями вообще книги поступали в Екатеринбург? Мы уже сказали, что в первую очередь книги приезжали в составе частных библиотек в чемоданах.
0: Угу.
1: Второй путь – это книги выписывали, заказывали.
0: Ой, дорого. Представьте себе, из Петербурга.
1: Из Петербурга, из Москвы, из Берлина.

0: Там из,
1: то есть за логистику да. лишние рубли, и это все уже нарастало.
0: Да, конечно.
1: Да,
0: вот. И ближайшее место такой всемирной торговли, это, конечно же, Ирбитская ярмарка. Вот. И исследователи, ну вот в частности в статьях Белобородова упоминается, что художественной литературы там было мало. Да, там можно было какую-то развлекательную.
1: Лубочные всякие книжечки.
0: Ну, то есть
1: книжечки.
0: Это были сказки, это были опять-таки какие-то развлекательные там романы. Но в Ирбите понятно, что книжной специализации особой не было. Там, ну, кто привез, тот привез. Вот. Но, как я уже сказала, купцы книгами торговали. Плюс на вот нынешней нашей площади 5-го года, на торговой площади с начала 19 века возникают лавки в религиозной литературы. Потом у нас в 19 веке там же, это вот если брать по улице Урицкого, то есть вот мы стоим к торговому центру Европы лицом,
1: так.
0: И вот справа его обходим, вот идет улица Урицкого, и вот там подряд было два магазина. Один вот был магазин православной литературы, а дальше был магазин британских конфессионеров. Миссионеров, да, то есть там...
1: То есть там тоже религиозная
0: там
1: литература.
0: Там тоже была религиозная,
1: а до нас,
0: но миссионерская.
1: Мы же тогда были, вот время, о котором мы говорим, это Пермская губерния.
0: Да.
1: Екатеринбург в Пермской губернии был, да, было такое. До нас афени доходили?
0: Вот в Екатеринбурге их, если они были, то про них свидетельств практически нет.
1: Нет? Да, афени, есть, если вдруг кто-то не знает, это бродячие книготорговцы, хотя там они и галантереи торговали, и всякой развлекательной лубочной литературой.
0: В основном стационарные книжные точки были, да. Вот про Афени, если они есть, то как-то не зафиксированы.
1: Какой был самый модный книжный магазин в 19 веке?
0: Вот расцвет уже настоящей книги, такой специализированной книготорговли, приходится на вторую половину 19 века. Это начиная с конца 50-х, даже вот с 60-х годов. И книжные прямо расцветали. Наверное, тут даже не столько о популярных, сколько о наиболее успешных. Вот наиболее успешным считался, конечно, магазин Марии Блохиной, вдовы. То есть начинал этот бизнес еще ее муж. И это был, наверное, единственный книжный магазин, у которого было два филиала. То есть один у нее филиал был фактически на главной торговой площади, второй филиал довольно известный, он попал на многие фотохроники 19 века, это угол Малышева Пушкина.
1: Катя, для тех, кто не знает, кто такие Блохины?
0: Ну, это купеческая семья. Вот, то есть, потом бизнес перешел еще к их дочери. То есть это было такое вот наследственное.
1: А был в конце 19 века у нас вблизи гостиного двора нового букиниста. Так и назывался магазин «Букинист». И его владельцем был почетный гражданин города Галин. Почему я знаю историю? Потому что он был журналистом, корреспондентом сначала «Саратовского листка», и потом «Екатеринбургской недели» стал главредом.
0: А потом ушел в типографский бизнес.
1: Все-таки как-то у него не задалось
0: вообще
1: с этим «Букинистом» долгое
0: вообще
1: время.
0: Вообще букинистические магазины – это тоже отдельный предмет исследования. И я считаю, что еще впереди эти ученые.
1: Это безумно интересно. Там же не только новые, там старые книги, там какую-нибудь книгу на китайском языке у Галина можно было купить.
0: Букинистическая торговля, я думаю, что она тоже существовала еще в 18 веке, но это не были такие специализированные. Еще раз повторяю, букинистическая торговля, она была очень популярна именно потому, что вот эти передавали целые коллекции. То есть нередко на прилавке букинистов попадала вот частная библиотека. И она потом с молотка распродавалась.
1: Там же еще услуги предоставляли. Поможем составить вашу библиотеку какую-то,
0: да,
1: специализированную.
0: Но это уже к концу 19 века. Вот давайте, забегая вперед, перед типографиями, перед всем. Вообще любой книжный бизнес, я думаю, это касалось не только Екатеринбурга, но вообще любого провинциального города, она была многопрофильная. Это вообще касается почти любого частного бизнеса рубежа 19-го, начала 20-го века.
1: В смысле, и табачок продавать, да?
0: Ну, практически да. То есть, чем многопрофильнее твой бизнес, тем он устойчивее. и люди брались практически за все. И вот по этому же принципу и строилась работа типографии и литографии. Они были абсолютно всеядны, абсолютно они были всеохватны. И это же касалось и книжных магазинов. Те же магазины Блохиной, у нее же был раздел канцелярских товаров. Они практически все торговали канцеляркой. Многие оказывали...
1: Собственно, что сейчас мы то же самое
0: абсолютно
1: видим.
0: То же самое. Киоски «Союз печати».
1: Упаковывающиеся вот в Екатеринбурге
0: Роспечатская. Очень близко было к тогдашней книготорговле. При этом у нас на выставке представлены рекламные плакаты того же магазина Блохиной, кстати, отпечатанные в типографии Галина. Они сезонные, то есть, например, начинается учебный год. И вот один в один, как у нас реклама магазинов перед 1 сентября. Перья, чернила, тетради, линейки, пеналы, ранцы. Вот все лучших производителей, бумага. Вот. Или, например, к Пасхе. Ну, там не упоминается Пасха, упоминается праздничный день. Но, скорее всего, речь идет о Пасхе. Поздравительные открытки, там какие-то нарядные штампы и так далее, и так далее. Все это
1: вот
0: тоже
1: предоставляется. Писателями еще не хватало, правда?
0: Вот с художественной литературой, вот тут, наверное, это самый такой, ну, не то чтобы провальный, но очень ограниченный момент. Художественная литература в Екатеринбурге и выпускалась, и продавалась мало.
1: Ну, удивительно, почему?
0: Я думаю, что, конечно, что называется, там, классики, которая читалась в школах, она была, конечно же, на прилавках, она была и в библиотеках учебных заведений, и выписывались, тем более тогда следили за новинками, следили там и за выходами литературы в журналах.
1: Слушай, вот. Извините, 19 век, расцвет русской литературы, читай, как говорится, не хочу.
0: Но вот издавали, но художественную литературу у нас практически не издавали. Есть несколько объявлений, где сейчас уже абсолютно малоизвестные екатеринбургские писатели: сам пишу, сам издаю, сам продаю.
1: Вот я хотела как раз спросить, может, просто сам издат уже тогда классился?
0: Это вот что-то вроде ридера, вот такого формата.
1: Даже так
0: ну,
1: было?
0: Ну, как бы вот сам писатель издал, сам же потом ее и распространяет.
1: А Сытин ведь к нам тоже зашел, знаменитый российский книгоиздатель.
0: Да, у нас Сытинские и продавали, и...
1: Говорят, каждая четвертая книжка в России тогда была сытинская.
0: Ну, это не екатеринбургский все-таки.
1: Конечно,
0: знаете,
1: конечно. Да, конечно. Как говорится, сейчас он федеральный,
0: был,
1: да?
0: Он был, да.
1: А когда в Екатеринбурге появились первые типографии?
0: Первая типография – это 1807 год, и это типография Горного ведомства. То есть у нас, опять-таки, и с книгами, и с типографиями все начинается с государственной инициативы. И почти 50 лет до середины 19 века она была абсолютным монополистом. То есть частных типографий не было, зато она печатала абсолютно все. От циркуляров Горной канцелярии до там, каталогов цветов. Каких-нибудь.
1: А знаете, где она здесь находилась?
0: Да.
1: У нас в городе?
0: Она, здание, к сожалению, не сохранилось. Она находилась в здании на задах Горного училища. Ну, если в нынешней топонимике, это улица Воеводина, ближе к проспекту Ленина.
1: Ну, то есть центр города.
0: Это центр города. Потом это здание займет музей Уральского общества любителей естествознания. Это первое здание краеведческого музея. У нас на выставке фотографии этого здания есть. Его можно увидеть.
1: А почему государство поделилось этой монополией?
0: Ну, оно даже не поделилось. Потом... уже просто к концу, в 60-е годы она закрылась. То есть уже и в связи с тем, что и само Горное ведомство уже было не столь как бы мощной и финансируемой организацией, и, собственно, оно было упразднено в том варианте. То есть одно дело Горное ведомство, которое меняло свои названия и полномочия, одно дело это начало 19 века, это фактически они там, это мощнейшая совершенно государственная структура. Другое дело конец 19 века, когда уже... Ну, ее как, в общем-то, и не было.
1: С чем вы связываете развитие частных типографий в нашем городе?
0: Я думаю, что здесь, во-первых, с увеличением численности жителей города Екатеринбурга.
1: То есть печатная продукция становилась все более и более востребованной. Все, хлебное дело.
0: Да, во-первых, это. Во-вторых, после реформ Александра II у нас растет число учебных заведений. У нас открываются и гимназии, училища. Это студенты, то есть это, опять-таки, клиенты. В-третьих, это развитие бизнеса, которое требует рекламы. У нас появляются театральные учреждения, у нас появляются музыкальные кружки. Это билеты, это афиши, это ноты, это самое разное. В-третьих, растет число научных трудов. У нас появляется Уральское общество любителей естествознания. У нас, например, и та же типография Галина, та же типография Екатеринбургской недели, та же типография газеты «Уральская жизнь». В числе их продукции это ежегодные бюллетени Уральского общества любителей естествознания. Это прямо такие фолианты.
1: А еще все-таки революционные настроения и подпольщики, конечно. Этим ребятам тоже нужны были свои типографии.
0: Но это отдельная совершенно глава, и у нас на выставке это прямо отдельная рубрика. Дело в том, что с официальными типографиями, ну, наверное, вот только одно есть пересечение, потому что подпольные типографии – это абсолютно отдельная.
1: Слушайте, а некоторые не совмещали? Как говорится, днем работаем так, легально, а ночью подрабатываем, потому что копеечка к копеечке.
0: У нас этим грешила Екатеринбургская «Уральская жизнь».
1: Издание, в смысле «Уральская жизнь». Там просто сочувствующие к тому же
0: то есть,
1: были.
0: Вот, скажем так, они в этом были замечены. Может быть, другие тоже, но вот в этом только отметились «Уральская жизнь».
1: А про что это было издание «Уральская жизнь»?
0: «Уральская жизнь» — это была ежедневная газета. Это был в переводе на нынешние реалии, это был настоящий издательский холдинг. Потому что с одной это была действительно газета со своим штатом журналистов.
1: То есть новости плюс лайфстайл какой-то.
0: Плюс огромное количество рекламы.
1: И они, реклама,
0: конечно же, они рекламой жили. Это было не очень много. То есть это были такие наследники умершей Екатеринбургской недели. Вот, то есть Екатеринбургская неделя у нас до конца 90-х годов 19 века дожила, то есть там, по-моему, до 97-го года, и фактически почти вот на следующий год уже начинается.
1: То есть все, такая ежедневная газета, а что они подпольно издавали?
0: Они иногда печатали листовки. В общем-то, самая распространенная продукция подпольной типографии – это листовки. Опять-таки, еще одна параллель с Музеем истории Екатеринбурга. Вообще, мне очень нравится, как эта выставка вписалась органично в само здание, в историю нашего музея. То есть там столько переплетено. И библиотека Тиховского.
1: А музей-то как раньше назывался?
0: До 1995 года мы были музеем Якова Михайловича Свердлова. Поэтому у нас богатейшие фонды революционного наследия. И на выставке у нас есть и образец листовки. У нас есть представлена прямо вот физически брошюрка Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи». Это был такой один из катехизисов марксистов. Это был такой иносказательный символический памфлет, где с пауками сравнивались капиталисты, с мухами рабочие, безвольные, которых обманывают, заманивают.
1: То есть пауков и мух и у нас тоже издавали.
0: Это считается «Пауки и мухи» — это вообще первое, что было издано подпольной типографии при Горном училище. И у нас на выставке есть образец настоящего наборного шрифта, который был в свое время реквизирован, арестован жандармами.
1: То есть Горное училище, детки учатся утром, днем, а потом детки в какой-то коморке там что-то такое
0: печатают. Подпольная типография – это, по сути, только шрифт и есть.
1: Конечно. А преподаватели, кстати, знали Горного училища?
0: Ну, я думаю, что если и кто знал, то был сочувствующим, не выдавали. Ну, а потом кто-то выдал.
1: Ну, до поры до времени.
0: Да.
1: Так, про типографию еще есть что рассказать?
0: Такой штрих. Вот если у нас были лавки, торгующие религиозной литературой, у Екатеринбургской, вернее тогда Верхотурской епархии, в Екатеринбурге не было своей специализированной типографии. Вот конкретно в Екатеринбурге духовную литературу заказывали печатать частным типографиям. То есть они заказы тоже выполняли. Еще раз повторяю, они печатали все, от прейскурантов ресторанов до духовной литературы.
1: И никто не оскорблялся.
0: Абсолютно.
1: Было еще такое явление, как переплетные мастерские. Да. Что это такое?
0: Для меня было огромным удовольствием читать про переплетные мастерские. И я надеюсь, что, может быть, где-то или в библиотеке, или в музее еще будет отдельная выставка этому посвященная.
1: Во-первых, это красиво, да?
0: Во-первых, это красиво. Во-вторых, это ремесло, которое хоть и, ну, оно не, ну, его называют умирающим, но оно до сих пор не ушло.
1: Вот если обычные книжки называют живыми, ну, так принято,
0: да,
1: то книжки из переплетных мастерских – это, наверное, живые в кубе.
0: Да. Начнем с того, что большая часть книг в Екатеринбург прибывала не переплетенными. Так было дешевле. Книга...
1: Ну, то есть, в смысле, листочки просто...
0: Ну, просто сброшурованные.
1: Да.
0: То есть, это просто брошурованное, но твердого переплета, в мягком переплете, в мягкой обложке оно пребывало. То, что потом становилось фронтисписом. Вот, то есть, как бы приходил такой книжный блок перешитый, но без твердого переплета, потому что в переплете, ну, условно, книга может стоить 3 рубля, а непереплетенная рубль, а то и дешевле. Ну, есть разница. И гораздо дешевле было заказать ее здесь местным переплетчиком уже на свой вкус и на свой кошелек. То есть можно было в там кожаном переплете, можно было в тканевом.
1: Можно было с иллюстрациями, с драгоценными камнями, да?
0: Ну, иллюстрации уже, конечно, это уже надо было там вклеивать. Книга была, уже издавалась, либо иллюстрированной, либо не иллюстрированной. А вот переплетчики все-таки занимались именно переплетом в твердый, в твердый каркас, в твердую коробку. Вот. И у нас на выставке несколько образцов вот таких переплетов. И, кстати говоря, у нас есть стенд, на котором, ну, фотографии, сканы вот образцов переплетов, и некоторые из них такие классические, например, знаменитое издание статистического справочника «Весь Екатеринбург» 1910 года. Это вот прямо работа местный переплет, местной переплетной мастерской.
1: Вот, может быть, наивный вопрос, не совсем понимаю. Были типографии? Зачем при типографиях еще параллельно работать переплетным мастерским?
0: Иногда переплетные мастерские работали при типографии, а иногда абсолютно автономно. То есть иногда это не пересекались бизнеса совершенно. Но, во-первых, типография, если она печатает и сдает книжку, то она тут же ее и переплетает. Но кто-то ведь может и без переплета купить, опять-таки. То есть такая услуга предоставлялась.
1: Плюс, еще тиражность, наверное, в переплетных мастерских единичные экземпляры,
0: конечно,
1: тоже делались.
0: Конечно,
1: это было очень,
0: да,
1: красиво. То есть, и такой книжки уже ни у кого не было бы. Семейные династии наверняка переплетчиков существовали.
0: Конечно, да? Конечно. То есть есть... Была... Слушайте, мне вылетело из головы.
1: Фамилия вылетела из головы.
0: Фамилия из головы выпала на К.
1: Может быть, Круглишова.
0: Круглишова. Вот. Спасибо большое. Круглишова. Причем они в двух вариантах. До реформы орфографии они были Кругляшевы через Е, а после реформы они через О стали печатать.
1: Через О, не через Ё,
0: да,
1: а через О?
0: Через О.
1: Так,
0: через
1: кто
0: О
1: были эти люди?
0: У них это были именно переплетчики. У них был дом на нынешней набережной рабочей молодежи. Тогда она называлась Гимназическая набережная. Почему мы об этом так знаем? Так точно, потому что они этот адрес указывали на марке, которую наклеивали на свои
1: книги. Слушайте, они не бедные люди
0: были. Нет, у них был собственный дом и даже не один. То есть по меркам того времени это были уже довольно зажиточные люди, но частный дом для большой семьи это была и не такая большая роскошь, это была необходимость. Многоквартирных домов не было. Вот. Другое дело, что у них там сначала был деревянный дом, потом вот дом на каменном подклете с деревянным верхом. И вот судя по заказам, которые, судя по образцам их продукции, этим бизнесом занимался сначала отец, потом сын и потом вот уже даже внук, уже в начале 20 века. Причем семья была очень образованная, есть свидетельство о том, что у них был домашний театр у Кругляшовых. И, наверное, это самое...
1: Я хотела еще услышать с крепостными. Как говорится, бывало еще на местах.
0: Нет, не забывайте, мы речь ведем уже о пореформенном.
1: Да, конечно, я шучу.
0: Да, и они, конечно, они были не дворянами. Это было мещанское сословие. Вот, и вот, наверное, чаще всего во всех книжных собраниях и библиотеке Белинского у нас в Музее истории Екатеринбурга, вот в нашем собрании книг 19 века, вот эта марка или штамп...
1: То есть фирменный знак.
0: Да.
1: А что на нем изображали, как правило?
0: Никакой особой графики не было. То есть это такая размером с почтовую марку. Это двух типов. Это либо наклеенная бумажка в углу форзаца, как правило, вот именно на форзаце, либо это штамп. Ну, такой самый
1: дешевый. Я думала, что у каждой переплетной мастерской какой-нибудь, например, гербовое животное, какой-то знак опознавательный, потому что это такой авторитет.
0: Это даже на экслибрис не тянет. Они не заморачивались с какой-то художественной. Важно было донести имя мастерской, название и адрес. Вот. Но не забываем, что чаще дома находили не по адресам, хотя вот у него написано было гимназическая набережная. Вот. Потом штамп. Вообще, вот наша выставка чем еще интересна? Мы привлекаем внимание к тому, что обычный читатель пропускает, пролистывает. Это название типографии, это название издательства, это библиотечные штампы. То есть это тоже ведь история книги, через какую библиотеку она прошла, как она попала в частные руки. Есть книги, на которых в буквальном смысле же на титульном листе живого места нет. То есть там штампы разных библиотек, иногда экслибрис налеплен, в общем, там подписи какие-то. То есть явно книга меняла владельцев. Вот наш сотрудник нашего отдела фондов Андрей Салов у нас нашел совершенно удивительный экземпляр. Но это уже, правда, послереволюционная книга, на которой штамп переплетной мастерской дома заключения. То есть это при тюрьме нашей была переплетная мастерская, которая тоже выпускала книжки.
1: А заключенные занимались этим трудом тоже. Да. А на выставке есть совершенно отдельное издание, которым, я знаю, вы гордитесь. Музей истории Екатеринбурга. Это Екатеринбурга, так называемая «Елизаветинская Библия». Чем это издание уникально?
0: Собственно, Елизаветинская Библия и стала главным поводом для открытия этой выставки. Ну, надо начать с того, что Елизаветинская Библия – это тоже плод реформ Петра I. В 1712 году он фактически как бы издал указ о продолжении, ну, о возобновлении, о начале перевода библейского текста, то есть он продолжил то, что не закончил патриарх Никон.
1: Не все понимают, при чем здесь Елизавета Петровна.
0: Вот.
1: Это не ее личная книжка
0: это
1: была?
0: Это не ее личная.
1: Не в этом смысле.
0: Елизаветинская Библия получила свое название, потому что она вышла в свет, она была отпечатана, она вышла в свет именно во времена правления Елизаветы Петровны в 1751 году.
1: Там тираж, по-моему, был 1000 с хвостиком, 1200.
0: Вот, и тут очень важно понимать, что Елизаветинская Библия претерпела несколько десятков тиражей, несколько десятков изданий. То есть до Октябрьской революции она издавалась более 20 раз, даже там почти к 30 приближается. И каждый тираж – это около 1000 экземпляров.
1: Тогда насколько правомерно называть ту самую книжечку, которая на выставке есть, уникальной?
0: Абсолютно есть все основания, потому что это одно из первых изданий. Конечно, самым-самым ценным считаю, ну, скажем так, ну, среди букинистов и среди цены, как бы понятно, что самое первое издание Елизаветинской Библии 1751 года должно считаться самым таким ценным, но на самом деле самым полным считается второе и третье. И вот наша Библия относится либо ко второму, либо к третьему изданию.
1: Господи, потому 150 что... реставраций, наверное, книжка претерпела.
0: Нет. Вот реставраторы, которые работали над нашей Библией вот в нулевые годы, они отмечают, что, ну, она практически не реставрировалась. То есть там, если были следы реставрации, но они не, их не так много. То есть там понятно, что мы пытались там подлатывать подлатывать корешок, пытались несколько страниц, но это выборочно. То есть вот так вот глобально она реставрировалась впервые уже в 21 веке.
1: Откуда это сокровище?
0: Ой, это такое дитё 90-х годов. Вот я излагаю версию Натальи Александровны, нашей вот хранительницы, которая была главой фондов в 90-е годы, что она шла по улице и видит парень, это середина 90-х годов, идет парень, у него под мышкой вот какой-то старинный фолиант. И говорит, я его нагоняю и спрашиваю, что это у вас за книга, и он ей предлагает ее купить. И она видит, это Библия. И, говорит, я его привожу в музей истории Екатеринбурга, и вот там совершилась сделка. Это я в буквальном смысле пересказываю.
1: Сумму не уточняла, Наталья Александровна?
0: Нет, я не уточняла. Ну, там вроде какая-то очень символическая сумма. Это музей приобрел. Вот. Понятно, что сейчас такая сделка, ну, вряд ли возможна. Вот. Но в реалиях 90-х годов это было. И она, эта книга лежала без реставрации вот до начала нулевых годов, до там 2003-2004 года, и реставрация длилась более 10 лет. То есть это был очень долгий, очень непростой процесс, и с точки зрения оформления документов, с точки зрения, там, конечно, технической. И самое важное, над реставрацией Библии работали три организации. Работало три человека, три реставратора. Это Максим Малых, это реставратор библиотеки имени Белинского, Надежда Щербакова, тогда она работала в мастерских Свердловского краеведческого музея. Сейчас это музей, она ушла в музей изобразительных искусств. И Елена Орлова, она сейчас действующий сотрудник тоже краеведческого музея. Вот. Елена Орлова и Надежда Щербакова реставрировали страницы книги. Напомню, что в Библии более 640 страниц. И каждая страница отдельно реставрировалась. Она вымачивалась в специальном растворе, сушилась, отправлялась под пресс, подбирались заплатки специальной реставрационной бумаги. То есть с каждой страницей вот работа была индивидуальна. А Максим Малых буквально по кусочкам восстанавливал крышку. Он говорит, что там очень много дубовых вставок. Говорит, если посмотреть вот на рентгене, то крышка из себя представляет такой скелет, как бы вот собранный из вот кусочков.
1: В общем, когда реставраторы приходят на вашу выставку, они держат под рукой валидол. Ну, нервно осматривают каждого посетителя. Я понимаю.
0: Думаю, что нет. Они, ну, нужно их спрашивать, с какими чувствами они приходят на нашу выставку, потому что у нас на выставке есть образцы не отреставрированных книг, просто в витрине, чтобы показать, вот как выглядит книга до реставрации. Какое это, в общем, довольно страшноватое зрелище. И представлена фотофиксация Библии до реставрации. Там особенно титульный лист очень пострадал, его тоже в буквальном смысле сшивали по кусочкам.
1: Сакраментальное скажу, жаль, что книги не могут разговаривать. Сколько бы эта Библия смогла рассказать, в том числе и сотрудникам музея. Напоследок, Екатерина, когда в нашем городе больше читали, как вы думаете, ну, 18 век не будем брать, давайте 19 век или сейчас?
0: Я думаю, что больше читали в 20 веке.
1: Слушайте, и то верно. Мы сейчас говорим про книжки, мы не про соцсети, хотя, не про любые тексты.
0: Если говорить про любые тексты, я думаю, что читают по-прежнему. И художественную литературу, и как бы там сложно не обстояли дела в книгоиздании, то, какие шикарные, великолепные книги выходят сейчас, таких книг, ну, вот именно в тиражном масштабе, наверное, не было ни в 19-м, ни в 20-м веке.
1: Все на этом. Спасибо большое. Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова в программе «Радиофорум Вездеход». До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
2: События.
4: Главной темой Иннопрома 2026 станет индустрия 360 – производство без границ. Тему 16-й международной промышленной выставки в Екатеринбурге анонсировали представители компании «Формика». Индустрия 360 требует формирования одновременно инновационных и человекоориентированных производственных систем, сказано в релизе. Иннопром 2026 пройдет с 6 по 9 июля. В рамках форумной части выставки состоится около 100 сессий по 15 тематическим трекам. Программу мероприятия откроет традиционный деловой завтрак с участием министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, а также руководителей ассоциаций и компаний-участников. Основным событием программы станет главная стратегическая сессия «Индустрия 360. Производство без границ» с участием руководителей правительств и крупнейших промышленных компаний. Напомню также, что страна-партнер выставки в этом году – Индонезия. Регистрация участников Иннопрома открыта на официальном сайте выставки и продлится до 29 июня.
2: Рынки. Недвижимость.
4: Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, на вторичном – 31%, пишет «Деловой квартал» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичное жилье возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не вошел в лидирующую тройку, но занимает четвертое место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, но идет на 6-й строчке рейтинга. Эксперты уточняют, что количество сделок на вторичном рынке в регионе растет быстрее, чем на первичном. Вторичный рынок растет за счет более доступной, чем годом ранее, рыночной ипотеки. Рост первичного рынка обеспечил январь этого года с очередным ажиотажем перед корректировкой программ семейной ипотеки на уровне государства.
2: Бизнес-образование.
4: Уральский демографический форум стартовал сегодня в Екатеринбурге. Он будет проходить с 3 по 5 июня на площадке Института экономики Уральского отделения Российской академии наук. О форуме рассказала директор института Юлия Лаврикова на пресс-конференции ТАСС «Урал».
5: В этом году тема «Основные тренды в демографических событиях, проблемы и решения». Основные направления будут связаны с влиянием на демографию социально-экономических процессов, которые сейчас в обществе и в том числе в России происходят. Вопросы естественного движения населения, динамика рождаемости, какие факторы, какие перспективы.
4: Участие в форуме примут 145 организаций, а также гости из 71 города России и 7 стран.
2: Бизнес-опрос.
4: Около 30% представителей малого бизнеса так или иначе задумывались о дроблении ради оптимизации налоговых издержек. Данные опроса объединения «Опора России» приводит РБК. Исследование выявило, что 2,6% уже используют схемы дробления. Более 6,5% планируют дробить бизнес в будущем, и почти 21% рассматривали такой вариант. В ФНС России говорят, что превентивно информируют налогоплательщиков о наличии в их деятельности признаков дробления и необходимости изменить модель бизнеса. Большинство опрошенных предпринимателей оценивают текущую налоговую нагрузку как чрезмерную. За последние 3 месяца 93% респондентов отмечают ухудшение положения бизнеса. Прежде всего, речь идет о возникшей с этого года обязанности микробизнеса с доходом от 20 миллионов рублей платить НДС. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
6: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Добрый день. Официальная делегация США приедет на Петербургский международный экономический форум. США впервые с 2017-2018 годов будут представлены там официально. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Russia Today. Возглавит американскую делегацию председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, добавил Ушаков. Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, фасад здания украсят подсветкой, под куполом оборудуют смотровую площадку. Также в здании откроют цирковую детскую школу, сделают тренажерные залы для артистов, площадку для тренировок воздушных гимнастов и зал для занятий балетом. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП в Большом Истоке. Как сообщили в Облгаи, инцидент произошел накануне вечером. Предварительно 15-летний водитель питбайка ехал со своей 14-летней пассажиркой, и их не пропустила 41-летняя женщина за рулем Форда Фокус. Она поворачивала налево. Подросток-водитель был в мотошлеме, а у девочки никакой защиты не было. У пассажирки перелом шейного позвонка, ушибы колен, она госпитализирована. Питбайк принадлежит мальчику, подарили родители. На отца парня составили протокол за передачу управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему такого права, пишет «Комсомольская правда». Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков. Это 40% от климатической нормы месяца. Специалисты посоветовали перезагружать роутер время от времени ради профилактики. Точная периодичность перезапуска не указывается, однако подчеркивается, что ежедневное отключение не является обязательным. Рекомендуется отключать роутер минимум на 30 секунд, например, ночью, когда интернетом никто не пользуется. Многие модели позволяют настроить автоматический перезапуск через приложение или расписание. Доллар 72.56, евро 84.61.
2: Спонсор выпуска ООО «Заатлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина».
8: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 17 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
9: Три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-калина.ру.
11: Заставщик ООСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Повтор программы.
2: Программа Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
13: Присоединяйтесь к адекватным людям на частоте 104.5 FM.
11: Для лиц старше 12 лет.
14: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог-гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
15: Всем привет.
14: И сегодня про защиту детей будем говорить. От чего нужно защищать детей, как их защищать. Собственно, и название программы такое же. Как защитить детей. Вопрос, от чего мне всегда возникает. Ну вот, накидайте нам вопросов относительно того, от чего нужно защищать современных детей, как это делать и вообще, кто такие дети.
15: Кто такие дети?
14: До какого возраста дети?
15: А, до какого возраста? Ну, это ты у наших слушателей спрашиваешь?
14: Я у тебя спрошу.
15: У меня?
14: Да.
15: Не знаю. Ладно, я...
14: Кого нужно защищать?
15: Да. Защищать надо всех, не только детей.
14: Согласен.
15: Просто полностью. День защиты детей. На самом деле я не готовилась к этому вопросу, в смысле не смотрела, как по-настоящему.
14: Это, нет, говорят, там что у нас... юность, там молодость, да, до 35, да. Потом до 45.
15: Ну вот смотрите, 42, до 10 это точно дети, с 11 до 13 это все еще называется предподростки, то есть это достаточно сложный возраст от 11 до 13, с 13 до... 18-20 это точно подростки, да? А дальше уже вот это вот размытое положение, да, о юности.
14: Молодость, да.
15: Да, до 45.
14: Да. Ладно, хорошо, защищать будем мы детей. Это те, которые до 12, условно, ну, примерно.
15: Давай все-таки возьмем школьный возраст. Да. Вот все-таки весь школьный возраст.
14: Ну, 16-18.
15: 16-18, да, это все еще дети.
14: Хорошо, от чего защищать-то?
15: Будем защищать их от всего. От всего опасного. Ну как, защищать это значит
14: вот
15: что-то опасное.
14: Вот этот детоцентризм современного мира, он, конечно, специфичен. Он говорит о том, что нужно детей как-то защищать особо. Ты правильно сказала, всех защищать надо. А почему детей-то защищать надо особо?
15: А, ну смотри, есть у нас 23 февраля.
14: И?
15: Как он называется?
14: День защитника Отечества.
15: Вот, мы защищаем Отечество. Да?
14: Ну, есть 8 день марта никого не защищаем.
15: 8
14: слава
15: марта
14: Богу.
15: Защищаем мужчин от женщин.
14: Никого. Ну,
15: мужчин от женщин.
14: Наоборот.
15: Либо наоборот, да. Ну, придумали, что надо детей защищать. Нет, хорошо, я отвечу серьезно. Да? Угу. Серьезно я отвечаю, потому что взрослые, считается, должны сами себя защищать. То есть у нас есть, во-первых, развитый мозг, развитая мускулатура, у нас есть развитая уже психико-нервная система, и мы можем себя защитить. У детей мозг еще не полностью развит, нервная система еще очень лабильна, физическое тело еще очень слабое. Маленькое, слабое и так далее. Поэтому они ни психологически, ни морально, ни физически не могут сами себя защитить. Поэтому нас, как родителей, нас, взрослых, задача защищать вот этих вот не полностью сформированных людишек.
14: Поэтому я спросил,
15: маленьких.
14: Когда возраст... как отсекается возраст именно детей, потому что некоторые 15-летние подростки уже вполне себе...
15: могут себя сами защитить, но, однако, даже юридически они еще не могут себя сами защищать. Например, они не могут в суде выступить в качестве адвоката самих себя, да? Взрослые могут. То есть вот есть у нас юридическое постановление, да, когда ребенок может сам себя представлять, может выбирать, где ему жить и так далее. Ну, в общем, много юридических аспектов. И есть дети, которые не могут до 18 лет в нашей стране выбирать. Ну, там, все.
14: Хорошо.
15: Где жить, где учиться и так далее.
14: Защищать от кого и кто?
15: Давайте начнем с самого страшного, ну, одного из самых страшных ужасов нас, родителей. Это люди, которые хотят осознанно навредить нашим детям. Это
14: педофилы.
15: Да, это те, кто воруют детей, да, не с целью сексуальной или как-то еще их использовать, а с целью получить выкуп, например. Таким образом, педофилы, это которые хотят использовать этих детей, не хотят выкупа, скорее всего. Ну, и маньяки, которые, неважно что, там, одним надо сексуально, их так как-то это, других не надо, же, но, тем не менее, используют.
14: Опасность не связана с маньяки. Если я говорю про маньяков, то тогда вообще какая разница кто?
15: А я тебе скажу, еще раз возвращаемся, взрослый человек хоть может. Как-то может mm-hmm. себя защитить.
14: Ну, просто вот...
15: Маленький ребенок, ну, например, берем педофилов, да? Чем опасно? Тем, что ребенок, ведь не всегда педофил это дядька, который хватает ребенка и тащит его
14: куда-то. В Тюмени
15: куда-то.
14: Так и было. Вот буквально на днях в Тюмени это, кстати, на детской площадке дядька схватил девочку, потащил в подъезд. Потом он оказался без одежды. Правда, при этом и брат вроде как кричал что-то, и люди вышли.
15: Брат,
14: ну, то есть,
15: девочки.
14: Брат девочки, да. То есть там все пресекли. Как mm-hmm. это все было, не очень понятно, исходя из сообщений mm-hmm. СМИ на сегодняшний момент, по крайней мере. Но вот действительно так, просто схватил девочку, потащил в подъезд mm-hmm. и там
15: и
14: пытался.
15: И будь это взрослая женщина, которая занимается спортом.
14: Ну, вряд ли
15: или
14: можно было схватить.
15: Которая там 80 килограмм веса или даже там 60. Mm-hmm. Ну, в общем, сложнее схватить и потащить. Mm-hmm. Это первое. Второе, если мы говорим про педофилов, которые, ну, как бы по-доброму, да, mm-hmm. Зовут
14: жертву.
15: Своих, да. Дети просто не имеют психологического и, ну, какого-то опыта, да, возможности отказать, потому что они не понимают, что надо отказывать. И отсюда мой совет, который я говорю на всех лекциях, пишу об этом постоянно, что если вы со своими детьми разговариваете об этих опасностях, если вы им говорите, да, о том, что плохие дяди, тети бывают, и даже дети, да, которые могут быть заодно с этими же самыми людьми, mm-hmm. там, киднеппинг, если говорить, да, что они делают так-то и так-то. Они, ну, то есть, смотрите, возвращаемся. Что нужно говорить своим детям, чтобы защитить их от педофилов, которые, ну, уговорами, да, призывают? Ведь не секрет, мне кажется, для всех уже, что дела о педофилии практически нераскрываемые по одной важной причине. Дети об этом не рассказывают. 80% жертв педофилии не рассказывают по двум причинам. Первая причина – они боятся, что их осудят за это, потому что педофил, который делает это зазывным способом, а не физическим, внушает своей жертве, что она это сделала по собственному желанию. Так как у ребенка, как я уже говорила, не сформирован мозг еще до полной степени, ребенок верит взрослому, ребенок верит в эти увещевания, да, ну и потом, он же точно знает, что я сам своими ногами пошел в квартиру к этому человеку, например, да.
14: Не затащил.
15: Сам угу. сел к нему на колени, он меня попросил, сказал, что ты такой классный, сядь ко мне на колени, он сам сел на колени. И дальше педофил, ну, то есть маньяк, там, неважно.
14: Неважно, да.
15: Значит, злоумышленник начинает объяснять, что это ведь ты ведь сама или сам сел, ты же захотела, да, ты же сама или сам пришел и так далее. И ребенок такой, ну, правда ведь сам, ну, факт mm-hmm. есть факт. Просто это подтасовка фактов. И ребенок не рассказывает, потому что боится. Второе, почему дети не рассказывают про насилие, да, со стороны взрослого и со стороны детей других, между mm-hmm. прочим, такого насилия тоже полно. Это уже мой опыт моих клиентов, когда мы в терапии иногда доходим до того, что клиент внезапно осознает в своем там 40-летнем возрасте, что это тогда в детстве было насилие. Mm-hmm. Что когда дедушка садил меня постоянно на колени и там ерзал, например, это было насилие. Что это вызывало ощущение стыда у ребенка, отвращения, но он это подавлял, потому что дедушка-то хороший. Это
14: а
15: реальная
14: вот
15: история сейчас.
14: А вот возникает вопрос про... Ну, хорошо, вот это реальная история, но когда мы разговариваем с детьми и определенный паттерн, как вы любите говорить, психологи, да, им прививаем, да, то тогда они могут им манипулировать. И мы знаем много всяких таких вот судебных, в том числе, дел, которые связаны с манипуляцией. Угу. Детьми вот этой самой информации. Не то, чтобы человек что-то сделал, а она по определению уже используется как доказательство вины. Презумпции невиновности в случае с детьми у нас не существует.
15: Да.
14: Фактически.
15: Да, это только если рассказать.
14: Угу.
15: Вот. А дети не рассказывают по двум причинам. Первое, они боятся. Второе, они не осознают, что это произошло. И они это часто осознают гораздо позже. И во взрослом возрасте, как я уже это сказала. Поэтому дети просто не всегда понимают, сказывается ли это на их дальнейшей взрослой жизни. Конечно, сказывается. Несмотря на то, что ребенок не осознавал, что это было насилие. Например, я же сейчас не только про насилие сексуального типа говорю. Но, например, когда родитель неделю, месяц не разговаривает с ребенком. Это является насилием? Является психологическим насилием.
14: А чем это отличается от взаимоотношений взрослых?
15: Смотри, еще раз, ребенок не может себя защитить. Ребенок не знает, что это не норма. Взрослый знает, где норма, а где не норма.
14: Откуда?
15: Нормальный взрослый...
14: Нет нормальных взрослых.
15: Слушай, давай говорить все-таки такими общими категориями. Mm-hmm. Сегодня важная тема. Я бы не хотела уходить вот в эту полемику, да, которая бессмысленная. А сегодня мне бы хотелось прямо дать родителям четкие советы, потому что защищать детей – необходимость взрослого. Взрослого, у которого есть опыт, развитый мозг и так далее. То, что бывают люди без развитого мозга, мы не берем во внимание. Давай все-таки брать общее...
14: Но ребенок живет в этой повседневности. А повседневность, она обеспечивается родителями, взрослыми людьми, которые не понимают зачастую, как бы...
15: Это следующий
14: идеальный
15: этап.
14: Понимаешь,
15: это вариант. Следующий этап. Защита детей от нас, родителей. Mm-hmm. Это я тоже хочу сегодня сказать. Просто давай тогда по блокам. Вот первый блок – это про педофилов. Просто не перемешивать, потому что хочется какую-то стройную систему сегодня дать. Потому как это очень важная для меня, как для детского психолога, в том числе семейного, информация. То есть педофилы. Как защитить? В первую очередь информация. Если у ребенка есть информация, что такое хорошо, что такое плохо в этом смысле, он сможет себя защитить. Он сможет не пойти... отказать, не сесть на колени и так далее, не раздеться, тому подобное. Да?
14: Есть универсальное правило, не разговаривая с незнакомцами, например.
15: Дело в том, что педофилы, к сожалению, часто это знакомцы. Это люди из семьи и друзья семьи. К сожалению, это большая-большая такая часть вот этих самых педофилов. Это отчимы, часто отцы, дедушки и так далее. Да, чаще всего все-таки это мужчины, я говорю, да. Женщины тоже бывают, но это прямо крайне-крайне редко. Все-таки чаще мужчины. И потом свидетельств больше про мужчин, чем про женщин. И плюс старшие братья, кузены, кузины,
14: одноклассники,
15: старшие и так далее. То есть это люди знакомые. Поэтому, что такое хорошо, что такое плохо, это обязательно нужно объяснять ребенку, причем не один раз, не два раза, а регулярно, постоянно напоминать, задавать вопросы, чтобы ребенок сам формулировал это, задавать вопросы в виде квеста, вернее, в виде теста. Слушай, а вот если тебя попросят то-то, это хорошо или плохо, это делать или не делать? А вот если тебе предложат вот это, то это когда как, да? То есть просто в виде игры такой можете задавать ребенку такие вопросы, чтобы он сам понимал. А если тебе сказали, слушай, у меня классные котята дома, пойдем покажу, что нужно сделать. Или бабушка возле двери говорит, сыночек, подними мне, пожалуйста, сумку до квартиры, ты что сделаешь? Да? То есть мы же учим своих детей взрослым помогать, взрослых слушаться. И вот ваша родительская задача научить ребенка, что не надо всех взрослых слушаться. Вот, вот такой вот сложный механизм, но мы своих детей можем защитить от педофилов только в том случае, если мы им объясним, слушаться взрослых не надо всегда. То есть не всех.
14: Кроме родителей.
15: Кроме родителей.
14: И учителей. А учителя тоже бывают
15: педофилы. Нет, подожди. Тут мы объясняем, что одно дело слушаться, это делать классную работу, писать в тетрадке, а другое дело снять трусики. Да? То есть вот тут мы объясняем, что делать, а чего не делать. И там, не знаю, массажист, тренер, врач, например, в школе, физрук и так далее. Извините, что я так как-то обвиняю, как будто бы. Но это просто частая история именно с этими персонажами.
14: Или любые учителя. Физический контакт есть.
15: Да, есть массажисты и так далее. Психологи, да.
14: Да.
15: Тоже случается, к сожалению. Вот одно дело, когда психолог, учитель, физрук, я не знаю, врач, массажист просто общается или делает массаж. Другое дело, когда он делает массаж там уже каких-то интимных частей, и нам, детям, надо объяснить, где интимные части. Что, ну, вот это правило трусиков, прочитайте в интернете, если не знаете.
14: Давай
15: ну,
14: еще
15: то
14: раз,
15: есть, это значит, под трусиками
14: многие...
15: трогать нельзя, вот. Раздеваться при взрослых нельзя.
14: Многие, даже в эфире, я помню, у тебя в телевидении кто-то не понял правила трусиков и начал обсуждать, что это типа вот про то, чтобы наоборот детей развращать. А. Про трусы вы рассказываете и так далее. На самом деле трусы это трусики. Трусиков. Это защита. То есть это вот то, куда нельзя,
15: никому
14: проникать.
15: Без присутствия родителей. Угу. Да? То есть говорим о том, что если мама дала разрешение, тогда да. Если мама не давала, тогда ты спокойно говоришь «нет». Любому врачу, массажисту, тренеру и прочим людям взрослым. И не только взрослым. То есть правило трусиков, это значит трусики снимать нельзя без маминого разрешения или просьбы. Вот. Это вот означает правило трусиков. И это надо буквально с садичного возраста учить, то есть начиная там с 2-3 лет, как только ваш ребенок начинает социальную какую-то жизнь, оставаться без вас. Ну, там 2-3 года обычно ребенок уже без родителей.

0: чтобы перевести старушку через дорогу.
1: Не перевести, я сказала про поднять сумки в подъезд.
0: То есть, вот еще раз, да, что не просто не помогать, а не надо идти.
1: Слушай,
0: в какой-то...
1: детям проще сказать совсем. Ну, вообще это слишком много. Ну да, ну что значит
0: тимуровцы?
1: Перевести? Я тебе объясню. Знаешь, как мы, психологи, которые занимаемся защитой детей, говорим: взрослый должен просить о помощи взрослого. Какой адекватный взрослый будет просить ребенка о помощи? Ну вот вы сами себя спросите, вот у вас есть выбор, например, да, подождать какого-то взрослого. Мне говорят: а если нет вокруг взрослых? Ну, в смысле, вы где? Вы в пустыне находитесь или где? Ну, подождите взрослого, сами решите свои вопросы. Вы взрослые, да? И ни один адекватный взрослый не будет просить помощи у ребенка. А, ну, одно дело спросить, махни рукой, куда мне идти, да, не знаю.
0: Мы сейчас говорим как раз про детей, а не про подростков, таких, которые уже вполне себе.
1: Ну, то гуляют есть, одни.
0: Да,
1: да, мы же говорим про детей, которые, ну, как, где вот он сейчас может встретиться на улице с ребенком.
0: Опять же, мы сейчас про всех детей просто начали говорить, а это про детей, которые, ну, действительно дети. Совсем, которые еще не могут самостоятельно передвигаться, самостоятельно находиться
1: Подожди,
0: на улице.
1: Те, которые могут передвигаться.
0: Подростки.
1: 9, 12. А что, им можно
0: помогать?
1: Подниматься в подъезд?
0: Нет, не,
1: нет,
0: наверное,
1: нельзя.
0: Нет.
1: Тогда это про всех детей. Про всех.
0: Я про перевод бабушки.
1: Перевод бабушки. Ну, хорошо, если это парень, которому 18 лет, перевести старушку. Ты знаешь, ни разу не встречала старушек, которые просят перевести их.
0: Я видел,
1: дорогу.
0: Вот тут у нас одна старушка вокруг ходит, и ее переводят, в том числе, вот такие подростки, ну, вот студенты, например.
1: Да, и эта конкретная бабушка, мне кажется, я понимаю, о которой ты говоришь, тут в центре, есть такая бабушка, ты знаешь, она все-таки преследует какую-то цель.
0: Она требует внимания, у меня такое ощущение.
1: И еще она просит потом иногда денег.
0: Может быть, да.
1: Вот. Я просто, если честно, один раз ее все-таки встретила.
0: Перевела?
1: Помогла, да. А потом она попросила меня довести ее до магазина, а потом, ну, я не пошла уже, да, просто я потом, выйдя из другого магазина, да, с другой стороны, куда мне надо было, я увидела, что она опять с помощью другого человека переходит дорогу в другую сторону. Ну, то есть, как бы она там
0: То есть, бабушки
1: курсирует.
0: Тоже бывают непростые.
1: Вот именно, что это не обязательно дядька со страшной внешностью, это может быть кто угодно, и нам, детям, надо объяснять. Итак, под итог. Как защитить ребенка от педофилов и злодеев, да, в виде киднеппинга? Как по-русски-то это? Неважно. В общем, воры,
0: поняли,
1: воры
0: да.
1: детей. Вот. Как защитить? Информировать. Правила трусиков. За трусики никто не заглядывает, ты их не снимаешь ни при ком. Правила: никому не помогаешь, не заходишь ни в какие помещения, ни за какие углы, если это маленький ребенок. Да, всегда стараешься быть там, где много людей, то есть не находишься в каких-то пустынных местах, там, за гаражами и прочее. И всегда мне говоришь, где ты находишься. Это уже следующая тема про «всегда говоришь». То есть вот про педофилов самое главное, информировать. Пожалуйста, если вы не знаете как, либо приходите ко мне на лекции, я про это много говорю, либо читайте в интернете, там много про это есть
0: там
1: информации.
0: Там разные пишут, вот как раз про интернет
1: Слушай,
0: мы еще поговорим.
1: Ну, мне кажется, взрослый более-менее поймет. Как мой сын
0: взрослый
1: однажды сказал,
0: да.
1: Я вообще-то умею фильтровать информацию. Ну, как бы про фильтрацию информации, в общем, найдете. Я думаю, что много, в конце концов, там есть такие известные организации, как Лиза Алерт, как, ну, какие-то еще да, сейчас на ум не приходят, которые пишут правила и для взрослых, и для детей. Найдите известных каких-то, кто про это говорит и пишет. Либо у меня пост найдите на эту тему, да, ну, потому что в общем, и психологи, и вот люди, которые занимаются поиском, как Лиза Алерт, они про это, как правило, пишут. Это первое. Второе. Давай, раз отсюда пошли, снаружи, все-таки наружу пока и останемся. Защита детей от самих себя. От собственных неадекватных действий, опасных действий. Таких как лазать на лэп, ну, вот на эти линии передач. Помните, один год был, но прямо множество смертей детских.
0: Сейчас я больше
1: читала,
0: зацепинг.
1: Читала один раз лекцию для нашей сетевой компании, меня попросили. Как, ну, то есть, там было и для родителей,
0: как
1: и для...
0: Как убрать подростков в слэп?
1: Как сделать так, чтобы не было этих подростков, которые залезают и делают свои селфи, да, то есть, они берут селфи-палки и не знают о том, что вот эта линия передач, электропередач имеет
0: поле. Под напряжением.
1: Поле. Не сама, ее можно не задевать, там, по-моему, больше метра поля, то есть, если в это метр металлическую

0: палочку просунуть, держа ее в руках, то человека ударит таким током. Же током, как будто бы вы за оголенный провод взялись. И да, представляешь, оказывается, это не все знают, даже ты. В общем, вокруг вот этой толстой, ну, вот лепты, которые по лесу.
1: Сейчас проверить идут. Не могу, но что-то как-то, ну, ладно.
0: Слушай, мне это сказали вот сетевики, которые постоянно сталкиваются с тем, что у них дети гибнут. Ну, они же дальше потом ответственность за это несут. И поэтому для них это большая проблема.
1: Ну, для детей, наверное, даже мифы иногда важнее, чем даже если это не совсем стопроцентная правда.
0: Можно же проверить. Это, да. И смотрите дальше. То есть, ладно, мы сейчас не про ЛЭП, не только про ЛЭП. А зацепинг.
1: Зацепинг, да.
0: Там, не знаю, паркур какой-то экстремальный через высокие дома. Что они еще могут делать? Ходить по... О, сейчас, знаете, новое опять, старое новое веяние по заброшкам ходить. Не знаю, проходило это у детей или нет, но сейчас
1: нет,
0: мои...
1: Нет, недавно еще в здании, которое должны были снести около вокзала, дети как раз и там оказались, и более того, создали пожар какой-то.
0: Угу, да. У меня сейчас, только на сегодняшний день, есть два подростка в практике, то есть с кем я работаю, которые мне рассказывают регулярно, как они ходят на эти заброшки. Угу. То есть, ну, я, естественно... то есть, вот смотри, есть внешние опасности, которым дети себя подвергают. Там, можем ли мы их остановить? Скорее, нет.
1: Но мы люди советского, постсоветского и позднесоветского,
0: слушай,
1: прошлого.
0: Умирали в советском прошлом
1: наверняка,
0: дети?
1: Наверняка, мы не знали.
0: Мы
1: знаем.
0: Слушай, у меня маленький был город. Я знала, когда, кого, какая
1: мы
0: плита.
1: Мы по гаражам прыгали, и что?
0: Вот я ездила в Самару. Там тоже был буквально при моем присутствии случай произошел, когда плитой на заброшке
1: так оно всегда
0: просто
1: так
0: раздавило парня.
1: Неважно кого. Дети тут ни при чем. Это элементарное... Ну, пункт назначения, да, это элементарная судьба человека.
0: Ого, то есть ты спокойно не будешь разговаривать.
1: Какая разница, я могу идти, и меня может плитой прижать, скажем, я взрослый,
0: насколько
1: уже
0: чаще,
1: старый почти.
0: Насколько чаще это может произойти на заброшке, чем по улице Ленина? Насколько
1: хорошо,
0: чаще?
1: А дети-то должны как-то опыт получать. Вот прыгание по гаражам, это же все-таки, ну а куда их девать, их нельзя посадить в аквариум?
0: Павел. Ты сейчас пойдешь на заброшку?
1: Я старенький.
0: Вот. А дети пойдут.
1: Ну?
0: Поэтому тебя защищать...
1: Я сходил уже по своим заброшкам.
0: Не нужно. И часть твоих друзей, скорее всего... Ну, не друзей, а сверстников погибли. Как и мои.
1: У меня часть сверстников
0: скорее от
1: наркотиков погибла.
0: Ну вот. Это тоже внешняя опасность. Mm-hmm. Надо говорить с детьми об этом? Конечно, надо. Как подсаживаются, как делают дилерами. Говорю я об этом в школах на лекциях, говорю об этом. Да, то есть разговариваем мы про это с детьми, разговариваем. Потому что ты, Павел Рубцов, который почти, как ты сказал, старый, знает про это. А дети не знают.
1: Так я узнавал,
0: они первый раз. Еще раз. Я, как мама, предположим, да, не хотела бы, чтобы мой ребенок в рандомное число умерших от собственной безалаберности вошел. Ты хочешь, чтобы твой ребенок,
1: нет, конечно,
0: умерший, ну,
1: так надо,
0: ты будешь
1: чтобы...
0: разговаривать
1: вот,
0: с ним?
1: Надо учить не безалаберности. На этом мы прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: События.
3: Главной темой Иннопрома 2026 станет индустрия 360 – производство без границ. Тему 16-й международной промышленной выставки в Екатеринбурге анонсировали представители компании «Формика». Индустрия 360 требует формирования одновременно инновационных и человекоориентированных производственных систем, сказано в релизе. Иннопром 2026 пройдет с 6 по 9 июля. В рамках форумной части выставки состоится около 100 сессий по 15 тематическим трекам. Программу мероприятия откроет традиционный деловой завтрак с участием министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, а также руководителей ассоциаций и компаний-участников. Основным событием программы станет главная стратегическая сессия «Индустрия 360. Производство без границ» с участием руководителей правительств и крупнейших промышленных компаний. Напомню также, что страна-партнер выставки в этом году – Индонезия. Регистрация участников Иннопрома открыта на официальном сайте выставки и продлится до 29 июня.
2: Рынки, недвижимость.
3: Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, на вторичном – 31%, пишет «Деловой квартал» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичное жилье возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не вошел в лидирующую тройку, но занимает 4-е место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, но идет на 6-й строчке рейтинга. Эксперты уточняют, что количество сделок на вторичном рынке в регионе растет быстрее, чем на первичном. Вторичный рынок растет за счет более доступной, чем годом ранее, рыночной ипотеки. Рост первичного рынка обеспечил январь этого года с очередным ажиотажем перед корректировкой программ семейной ипотеки на уровне государства.
2: Бизнес-образование.
3: Уральский демографический форум стартовал сегодня в Екатеринбурге. Он будет проходить с 3 по 5 июня на площадке Института экономики Уральского отделения Российской академии наук. О форуме рассказала директор института Юлия Лаврикова на пресс-конференции ТАСС «Урал».
4: В этом году тема «Основные тренды в демографических событиях, проблемы и решения». Основные направления будут связаны с влиянием на демографию социально-экономических процессов, которые сейчас в обществе и в том числе в России происходят. Вопросы естественного движения населения, динамика рождаемости, какие факторы, какие перспективы.
3: Участие в форуме примут 145 организаций, а также гости из 71 города России и 7 стран.
2: Бизнес-опрос.
3: Около 30% представителей малого бизнеса так или иначе задумывались о дроблении ради оптимизации налоговых издержек. Данные опроса объединения «Опора России» приводит РБК. Исследование выявило, что 2,6% уже используют схемы дробления. Более 6,5% планируют дробить бизнес в будущем, и почти 21% рассматривали такой вариант. В ФНС России говорят, что превентивно информируют налогоплательщиков о наличии в их деятельности признаков дробления и необходимости изменить модель бизнеса. Большинство опрошенных предпринимателей оценивают текущую налоговую нагрузку как чрезмерную. За последние 3 месяца 93% респондентов отмечают ухудшение положения бизнеса. Прежде всего, речь идет о возникшей с этого года обязанности микробизнеса с доходом от 20 миллионов рублей платить НДС. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
5: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым. Для лиц старше 12 лет.
1: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается программа «Адекватные люди». Обсуждаем, как детей защищать и от чего. В студии по-прежнему Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
0: Привет.
1: Так вот, мы закончили на том, что детей нужно учить безопасному поведению. Вот это мой тезис был, потому что все случаи нельзя описать вообще в принципе, да, много чего. По тем же гаражам, если прыгаешь, то тогда, по крайней мере, убедись, что ты не упадешь. Ну, вот что-то типа такого, мне кажется, это единственный вариант, который можно детям привить, что... Понимаешь, что ты можешь там погибнуть, да. Еще что-нибудь?
0: Да, то есть смотри, почему дети чаще создают опасные ситуации? Потому что они не знают, к чему это может привести. Это мои пресловутые любимые лобные доли. Лобные доли, префронтальная лобная кора, помогает человеку прогнозировать ситуацию. Прогнозировать, что если я прыгну через там, большой-большой каньон, я могу умереть. Ребенок может не понять этого. Может. Может. Так же, как ребенок 2-3 лет может залезть на подоконник и не знать, что это, если он выпадет из окна,
1: ладно,
0: опасно 2-3
1: лет.
0: Для его здоровья.
1: Недавно 14-летний, по-моему, выпал как раз из окна, да, таким способом.
0: В 14-летний как будто бы не верю, что не понимал. Ну, то есть, если он играл, в этот момент был в азарте, если он там на слабо что-то делать, тогда верит.
1: Вот на слабо это тоже страшная штука.
0: Ой, это страшная штука, да. И тут вот точно, смотрите, понятно, что сейчас то, что я говорю за вот эту передачу «Сколько успею», это не панацея. Это не поможет 100% всегда во всех случаях. Ну, как бы самое главное, почему? Потому что в целом нужно формировать зрелую личность из ребенка. Зрелый – это значит, который не нужно доказывать на слабо ничего. То есть у него он уверен в себе, а это ваша задача – сделать из ребенка уверенного в себе человека. Второе. Ему там, он адекватен, то есть он понимает, да, что хорошо, а что такое плохо. Это ваша задача родительская – сделать так, чтобы ребенок понимал, где опасно, а где не опасно. Это адекватность, это ум, да, это интеллект. То есть мы говорим просто про то, что ребенок должен быть умным, развитым и уверенным в себе. Чем больше этого в нем, тем меньше опасных ситуаций произойдет. Чем адекватнее человек, тем меньше вероятности, что он будет делать глупые вещи. Взрослые делают глупые вещи, да, дополна. Вы смотрите интернет и видите эту всю, все эти ужасы.
1: Иногда это так видно.
0: Иногда это так видно, да, когда они, особенно если под какими-то средствами, да, находятся, опьянениями и прочее, то люди, конечно, делают очень опасные вещи. Просто это уже их ответственность, да, они уже вроде как взрослые, а здесь вы несете за них ответственность, за детей, да, и если это сделает взрослый, то, в общем, ну, жалко, но сам дурак, а ребенок, извините, это родительская ответственность, вы не объяснили, вы не донесли, и что еще очень важно, я всегда говорю, честность вашего ребенка с вами равно безопасность вашего ребенка. Это значит, что если вам ребенок доверяет и говорит, где он гуляет, с кем он гуляет, куда он пошел, то у вас больше шансов его защитить, как минимум найти. Да? А если ребенок врет, вот как мои клиенты, да, которые, я говорю, пожалуйста, скажи родителям, что ты ходишь на эту заброшку, но раз вы всей тусовкой ходите, и ты не можешь отказаться, ну хотя бы давай родителям скажем. И она, эта девочка, мне говорит, ага, сейчас, меня вообще из дома не выпустят. Да? Что сделала я, да, будучи уже взрослым психологом, когда мой подросток, мне сын, сказал, что я пошел с другом с одноклассниками на заброшку, я ему сказала, что, слушай, я, конечно, не рада, я волнуюсь за тебя, но давай так, какие там есть опасности? И мы начали перечислять опасности. То есть не наступи на иглу, не трогай ничего руками, там может быть, ну, там опасно, ты можешь пораниться и заразиться, потому что там люди, болеющие разными заболеваниями. Это заброшка, да, и, пожалуйста, проверяй, там, ну, не знаю, пол, не весь. Ну, то есть я просто начала перечислять все те опасности, от которых, возможно, он бы не это самое.
1: Учить безопасности.
0: И эта заброшка просто была на самом деле не закрыта. Вот в тот момент, в те годы, это была не закрытая, ну, правда, не закрытая.
1: Ну, у нас бывают такие
0: сейчас
1: заброшки.
0: Много заброшек, которые хорошо...
1: Что такое закрыты?
0: Слушай, забор там большой поставили. Забор, и даже есть какие-то охранники.
1: Вон у нас тогда стояла башня, которую снесли.
0: Она
1: да?
0: что, была закрыта?
1: Она была закрыта. Официально она была закрыта.
0: Не,
1: там
0: ну,
1: были
0: официально
1: даже
0: там был
1: охранники. Забор был, и охранники были. Но, тем не менее, мы все знаем, что туда пробирались.
0: А почему я своему сыну не запретила это сделать? Потому что вот в этот миг просто вы должны понять меня как мать. То есть, когда мне мой сын, там, ему было, не знаю, 13-14 лет, школьник еще до 9 класса, он мне это говорит, в моей голове просто был взрыв. Взрыв страха, ужаса, желания запретить, посадить его дома на цепь и так далее, да? Что я сделала в своей голове внутри? я выдохнула, подумала: так, Аня, если ты сейчас ему запретишь, он все равно пойдет в другой раз и не скажет мне, а я не буду знать о том, как его защитить от этого. И поэтому мне нужно сейчас разрешить и, ну, как-то обезопасить. Или, ну, там, понятно, что я сказала, что я против. И, к счастью, в этот день ребенок не пошел туда, ну, по своим уже причинам не пошел. А в другой раз он пошел с каким-то взрослым, ну, там, с папой своего одноклассника. Они вместе пошли, я, слава тебе, Господи, была хоть чуть-чуть, значит, спокойно. Кстати, это тоже вариант. Пойти вместе куда-то, где опасно. Да? Ну, и другое дело, если бы мой сын мне сказал... Подожди, если бы мой сын мне... Ну вот, было веселье, там папа пошел, одноклассника, им было достаточно весело. Ну, я и говорю, что если вы адекватный взрослый, вы можете вместе это сделать дальше. Если бы мой сын мне сказал, я полез на лэп, вот здесь, наверное, я бы ему сказала, ты знаешь, это, ну, наверняка смерть. Это очень большая вероятность смерти, и поэтому тут бы я вряд ли говорила, слушай, ну ты не залезай только слишком высоко и так далее. Я бы сказала, давай подумаем, а куда еще залезть можно, чтобы это было менее опасно, да? Ну, мой ребенок ходил и ходит, продолжает на скалолазание, на скалы, и поэтому, к счастью, на лэп ему лезть не хотелось. Если человеку хочется лезть, ну, в общем, ладно, понятно, что это не ради того, чтобы лазать, а ради того, чтобы
1: восхитить. Для селфи.
0: Да. Так поэтому вот. Тут бы я говорила про опасность. Вот смотрите, ваша задача разговаривать с ребенком. Я сейчас говорю это, и понятно, что я понимаю, что вы как родитель, если родители сейчас нас слушают,
1: я думаю,
0: у вас куча вопросов возникает. Куча вопросов в том смысле, что а как, а почему, а если, а что? Я точно так же думаю. Я боюсь, да, я боялась, когда мой ребенок был маленький, за него постоянно. И это наша тоже с вами ответственность контейнировать, переживать это. Есть спонтанность. И если вы регулярно будете разговаривать про безопасность со своим ребенком, то я думаю, что он с меньшей вероятности создаст сам себе трудности.
1: Вот как раз про лэп и селфи хотелось бы теперь поговорить насчет ограничения или защиты от неправильной информации, потому что селфи не сами по себе появились, это мода, да, она распространяется через интернет, эти самые, много что распространяется, и дети, даже если не говорить про физический ущерб, да, иногда они попадают под дела какие-нибудь, ну, станцевали тверк не в том месте, где полагается, и все, уже дело, уже родители привлекаются и так далее, и так далее. И сами дети, на них тоже это отражается. Можно ли защитить детей от этой гадости, от интернетов и то, что там сейчас распространяется?
0: Точно так же, как от всех других опасностей. Если вы предупредите ребенка о возможностях, от возможных опасностей, раз, и договоритесь, что если ребенок собирается что-то сделать, ну, что вызывает у него все-таки вопросы, я думаю, что... Ну, мы же сейчас говорим не про пятилетних детей все-таки, да, у них еще не, ну, не так развита фантазия,
1: не
0: хотя
1: знаю,
0: бывает,
1: не
0: бывает.
1: Знаю,
0: там просто другого рода.
1: Да,
0: там другого рода засунуть руку куда-нибудь, не знаю, залезть, ну, вот такие. А если вот станцевать тверк, интернет все-таки не пятилетний ребенок в интернете. Мы дальше продолжаем про тогда тему интернета, да, то есть про педофилов мы говорили в первой части нашей передачи, переслушайте,
1: это
0: если вы не слушали.
1: Угроза. А теперь
0: следующая физическая угроза – это просто окружающая среда, и когда ребенок сам себе создает трудности, и тут я говорю о том, что ребенок должен быть с вами честен, рассказывать вам максимум из своей жизни, конечно, не все в подростковом возрасте он сможет рассказать, но максимум, и быть адекватным. И третье – это интернет. Тут тоже, конечно, первым делом воспитывайте адекватного человека и разговаривайте о том, что происходит. То есть, если ребенок с вами честен, вы просто ему задаете вопросы. А что в интернете происходит? Что интересного? А какие сейчас тренды? А какие сейчас, как это называется там, ну вот, тренды на какие-то... ну, не знаю, видео, селфи или еще что-то, да, то есть что сейчас подростки делают, спрашивайте у своего ребенка, да, что самое сумасшедшее ты видел в интернете, там, что они делают, давай обсудим, а? И если ваш ребенок с вами честен и, ну, нормально с вами общается, он вам расскажет, прикинь, какие дебилы, они делают вот это и вот это, или там, слушай, представляешь, они танцуют тверк там, вот там-то и там-то, и Вы с ребенком говорите, а как ты думаешь, за что еще можно получить, ну, какое-то...
1: Наказание.
0: Наказание, да? Давай подумаем, что еще нельзя делать в интернете. Или дальше. Вообще, про безопасность в интернете, я думаю, нам нужно снова позвать моего друга, который занимается безопасностью репутации, потому что эта передача была, если не ошибаюсь, года два, да, назад?
1: Ну, да, давно.
0: И предлагать сейчас нашим слушателям искать два года назад эту передачу бессмысленно. Поэтому давайте, ждите, я в ближайшее время, думаю, что можно повторить эту передачу про безопасность
1: в интернете.
0: Тем более лето,
1: дети чаще всего
0: чаще, да?
1: В интернете. Да.
0: Ну и плюс там про взрослых, да, то есть как нам себе репутацию защитить в интернете, это тоже не все, к сожалению, знают и понимают. Есть базовые правила, значит, безопасности в интернете. Это, ну, для детей в первую очередь. Никогда никому не говорить свой адрес, адрес школы, номер школы даже не говорить. А подожди, я перечислю их. Да? То есть это адрес не говорить, это никакие данные не выдавать по типу банковских карт там и так далее. Так бывает, дети,
1: где
0: банковские
1: у
0: карты.
1: Деньги лежат.
0: Ну, вот это вот все, да. Дальше, никогда не встречаться с человеком, не предупредив родителя, то есть вы познакомились в интернете и пошли встречаться, значит, очно. Обязательно ребенок должен предупредить родителя и встречаться в самом людном месте города. То есть только в кафе, только в центре и...
1: Это про незнакомцев.
0: Ну, вообще идеально, чтобы родитель его отвез туда и забрал его оттуда, чтобы, ну, там, в процессе пути до этого или после этого места злоумышленник тоже не смог защитить, в смысле, не защитить, а наоборот, напасть. На ребенка, то есть вот эти правила, они обязательно должны быть, как отче наш, у вашего ребенка, прямо
1: никогда
0: заучены.
1: Никогда не разговаривайте с незнакомцами, отвечать «да, нет, это нормально», а вот раскрывать информацию дополнительную, свою, родительскую и так далее,
0: ну, смотри,
1: нельзя.
0: Они в интернете, на самом деле, много чего рассказывают друг другу.
1: Так друг другу друг от друга отличается?
0: Но, нет, подожди. Знакомится подросток с другим подростком в интернете. И они начинают говорить о своей жизни. Они рассказывают свои интересы, интересы компьютерных игр, интересы книг, манги и прочее, прочее, да. Они рассказывают о своих депрессиях, о своих проблемах с родителями.
1: Подожди. Пожалуйста.
0: И чем тогда это отличается от того, чтобы сказать, в каком классе я учусь и в школе? Вот пока вы... И в какой школе? И пока вы не скажете своему ребенку, что вот о чем угодно, кроме личной информации, такой как, да, и вы перечисляете номер школы, адрес, ну и так далее.
1: Персональные
0: ребенок,
1: данные.
0: Да, персональные данные вы просто не выдаете. То есть понятно, что то, что они обсуждают с незнакомыми в интернете, это гораздо более интимно, чем номер школы. Ну, я
1: согласен.
0: Просто в реальности живу, и мои подростки мне это все рассказывают, клиенты.
1: Ты можешь меня сколько угодно ругать в интернете, но не говори, где я живу. Условно говоря, позиция взрослого такая должна быть.
0: Да. Мы можем сколько угодно общаться, и даже там сексуализированное общение может быть у подростков, и это зачастую происходит.
1: Ну, куда деваться-то, да.
0: Но не говорить, где ты живешь. И не встречаться в безлюдном месте. Уж тем более не ездить в гости к человеку, которого вы узнали, какой бы он классный ни казался, потому что это может быть злоумышленник. Я прямо своим детям, подросткам, клиентам задаю вопросы. А что, если вот это? Ну, вот как я вам предлагаю, да? А что, если он тебя позовет? А что, если он попросит тебя сказать вот адрес твой, посмотреть, где ты живешь, как вы далеко друг от друга? А что, если он скажет, давай встретимся, не знаю, в парке и так далее? Да, то есть, что ты будешь говорить? Вот ваша родительская задача это делать. То есть, профантазировать эти ситуации, да?
1: То есть проецировать их. Опять же, так, вот как с безопасностью. То есть, если ты пойдешь на заброшку, то тогда ты можешь там проткнуть ногу и так далее. Смотри.
0: Здесь то же самое.
1: Да. Вот плюс, это вот та самая, тот самый гвоздь.
0: Плюс рассказать, что подростку уже, да, не маленькому, ну, подростку, там, начиная с 5-6 класса, что такое сексуальное насилие в интернете. Сексуальное насилие в интернете – это высылание фотографий, порно-фотографий, порно-видео. Разговор, секстинг так называемый, разговор про секс, просьба сфотографировать себя или включить видео и показать себя. Дальше, ну, там много всяких вариантов. И, ну, то есть, что показ тебе, что просьба показать тебя.
1: Тут то есть любые телесные, то... так сказать, проявления должны быть исключены.
0: Ну и психологические, на самом деле, возбуждение через интернет, это
1: обсуждение
0: тоже...
1: Обсуждение телесности тоже же
0: обсуждение, телесность. Да, сексуальных каких-то вопросов. Это все является сексуальным насилием тогда, когда, собственно, ребенку нет 18 лет. Вот и все. То есть об этом нужно разговаривать. Опасности в интернете также опасны, как и опасности в реальной жизни. И сейчас, конечно, в интернете чаще люди и дети натыкаются на эти подводные камни, потому что просто у нас опыта ни у кого нет. И когда я на лекциях рассказываю про это, да, про то, как детей могут совращать в интернете, какие опасности, родители вообще бывают очень часто в шоке и не знают об этом. Потому что откуда бы нам, взрослым, это знать? Я, понятно, я специально учу это, специально ищу эту информацию и разговариваю с кучей детей. То есть у нас там у родителей 1, 2, 3, 5 детей, а у меня их там сотни в год. А? И понятно, что у меня информации о том, чем живут дети, гораздо больше. И это совсем не говорит о том, что родители там плохо, да, что они этого не знают. Поэтому ваша родительская задача узнавать, ходить на вот такие просветительские лекции, слушать вот такие просветительские передачи и читать какую-то информацию. То есть узнавать то, что незнание информации не освобождает вас от ответственности за то, что ваши дети окажутся не в безопасности. Это ваша ответственность родительская говорить про это, знать про это, задавать вопросы детям. Ваши дети знают гораздо больше, чем вы думаете. Задавайте им вопросы и обсуждайте безопасность.
1: Подожди, тогда ограничение информации в интернете это действенный способ или нет? Потому что помимо всяких вот сексуализированных вещей есть синие киты и так далее.
0: Смотри, меня спрашивали, нужно ли ограничивать контент. Сейчас есть много разных программ, которые могут ограничить там по слову.
1: Фильтр называется.
0: Я считаю, что детям точно нужно эти фильтры ставить. Абсолютно точно. Стоит ли ограничивать время проведения в интернете? Да, стоит ограничивать время, потому что даже мы, взрослые, не всегда успеваем себя остановить и сидим, скроллим интернет перед сном.
1: Но это уже не про безопасность, это скорее про
0: здоровье. Это психологическое,
1: здоровье.
0: Это то, о чем мы сегодня не успели поговорить, да, психологическая безопасность и как защитить детей от родителей, да, от травм каких-то. Ну, видимо, это будет отдельная
1: это
0: передача,
1: отдельно,
0: это слишком
1: что
0: много
1: это
0: всего.
1: Это не совсем защита, это взаимодействие.
0: Хорошо, да. И так, о чем мы говорили?
1: Про запрет.
0: Да, про запрет. Я считаю, что надо раньше, там, 10 лет назад, когда я говорила про интернет, не надо ничего контролировать, дети сами. Сейчас, спустя там 10 лет работы в этой сфере психологии детей и родителей, я могу сказать, что да, надо контролировать, надо ограничивать и надо ставить фильтры, особенно детям. Да, вот, до 15 лет фильтры ставить необходимо.
1: Это как с гаражами.
0: Значит ли это, что он не увидит? Нет, не значит. У него есть одноклассники и друзья, которые ему это на своем телефоне, кому родители не успели, не смогли поставить фильтр, это нашел. Но это уже некая работа. То есть это уже нужно специально пойти, посмотреть, или оказия случится, что кто-то кому-то покажет. А так, что он случайно, как у меня у подружки дочка звонит и говорит: мама, можно я в интернете найду там картинку «Пещера дракона»? Она говорит: стоп, без меня не ищи,
1: На всякий случай.
0: Да. То есть что там интернет покажет на эту тему и другие, понимаете? То, что ребенок не хотел бы увидеть. Да, то есть он искал другое.
1: А про других детей-то, да, есть истории, когда приходят дети в школу и показывают всем на телефоне картинки порнографического характера.
0: Конечно.
1: Скажем
0: нет,
1: так.
0: Обязательно.
1: И что делать-то?
0: Так а что, разговаривать с ребенком, что да, такое бывает. Не ищи пещеру дракона. Это случается часто. Травмирует ли это
1: кого-то,
0: да? Интерес
1: как раз в подростковом возрасте, он же возникает.
0: Нет, это возникает в возрасте 9-10 лет. В подростковом они уже все знают.
1: Интерес уже прошел.
0: В районе 13-15.
1: Уже осознанный поиск.
0: Ничего такого не будет. А вот случайное порно показать, это в районе 9 лет. То есть это вообще обычно до 4 класса происходит. То есть те клиенты, которых ко мне приводили родители, ужас, он увидел в школе вот это. Это было до 4-5 класса. Все, что старше, уже не приводят. Родители просто об этом не знают. А вот узнают они в начальных классах. Ну, вы не защитите ребенка от всего. День защиты детей сегодня, и мы говорим про защиту детей, но вы должны понимать свои ограничения. Вы точно не от всего сможете защитить детей. Дальше уже работаем с последствиями.
1: Ну, вот как раз к тезису возвращения, то, что нужно ребенка внутри научить безопасности.
0: Внутри взрослеть.
1: Все, то есть
0: да.
1: По-разному совершенно, в разных сферах. Адекватность, безопасность, на понт не браться, в конце концов.
0: Он это, не возьмется, если он уверен.
1: Потому что чаще всего же всякие такие мерзопакостные вещи проистекают из-за того, что подростки, дети, они собираются кучкой, и у них начинается какой-то вот...
0: Креатив
1: прет, вот давай. Тут покатаемся, сям покатаемся, вот тут прыгнем и туда.
0: Смотри, знать друзей своего ребенка тоже полезно. Не запрещать общаться, это бессмысленно и глупо. А лишь обсуждать, а тебе правда нравится этот человек? А он чем тебе? Или эта компания, что тебе дает? А что тебе нравится? И так далее. То есть узнавать, он в этой компании, потому что у него какая-то, ну не знаю, слабость внутренняя есть, да, и он здесь пытается проявиться, или ему правда интересно, и что ему интересно, и так далее. То есть фильтровать, в смысле узнавать друзей ваших детей точно имеет
1: полезно.
0: Смысл. Знать, с кем дружит ваш ребенок.
1: Дружит тоже такая довольно размытая категория. Общаться он может со всеми подряд, и поэтому всех знать, наверное, не... Но вот чем больше стержня у ребенка, тем безопаснее ему жить.
0: И чем больше вы о нем знаете. То есть честность. А честность — это уже про вас, как вы взаимодействуете ребенка. И об этом много передач уже было и будет. Слушайте нас.
1: Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
0: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально.
6: Велосипеды?
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов?
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
10: FAW. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. FAW.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
11: Я Максим Путинцев.
12: Я Павел Рубцов.
13: Я Маргарита Балакирская.
11: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
12: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
13: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
11: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Россия представит на международных трибунах доказательства атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал автобус Москва-Симферополь. Это произошло в городе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, погибли 7 человек, 11 получили ранения. Как сообщил перевозчик, в автобусе находились пассажиры из нескольких регионов. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительно. Ее прооперировали, она пока в больнице, пишет «Коммерсант». Екатеринбурггаз больше года завышал цены в квитанциях. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение после обращений жителей и оштрафовало компанию на 562 тысячи рублей. С 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 Екатеринбурггаз необоснованно завышал цены на обслуживание газового оборудования в квартирах и жилых домах. ФАС признала компанию нарушителем закона о защите конкуренции. Цены на услуги уже изменили, указано на сайте управления. В Екатеринбурге на загруженной улице, ведущей в центр, снизили скорость до 40 км в час. Речь о Московской. На участке от бульвара Денисово-Уральского до Щерса установили знаки, предупреждающие о скором начале ремонтных работ, рассказали водители Екатеринбурга. При этом, по их словам, дорожников и спецтехники на месте пока нет. Этот отрезок улицы был включен в планы на ремонт в 2026 году. Футболка «Пеле», в которой нападающий сборной Бразилии сыграл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе «Сотбис», сообщает «Нью-Йорк Таймс». Стартовая цена превысит 6 миллионов долларов. Торги пройдут с 29 июня по 16 июля за 3 дня до финала нынешнего Мундиаля. В 1958 году в финале сборная Бразилии обыграла Швецию со счетом 5-2, а 17-летний «Пеле» оформил дубль. С тех пор он является самым молодым футболистом, сыгравшим и забившим в финале чемпионата мира. Пока самой дорогой считается футболка Диего Марадоны с чемпионата мира 86 года, которая в 2022 году была продана на аукционе почти за 9,5 миллионов долларов. Доллар 72,56, евро 84,61.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
0: Информация на правах рекламы.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии AirAdent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию AirAdent в клинике европейского уровня Парацельс.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса.
8: Гэри Мур.
9: Орин.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
6: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, дорогие арсенальцы. Лето радует тех, кто на работе. Завтра днем около 20 и возможен дождик. Это чтобы пыли поменьше. Пока можно жить без кондиционеров. Но главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

0: эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Россия продолжает военную спецоперацию на Украине, чтобы избежать атак дронов, подобных произошедшей ночью в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие ответные меры примет Москва на ночные удары по Ленинградской области. Отвечать будет Минобороны, отметил Песков. Напомню, ВСУ атаковали Санкт-Петербург в преддверии Международного экономического форума, который открылся в городе сегодня и продлится до 6 июня. Были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. Петербуржцы с утра жалуются на сбои в работе мобильной связи. Между тем, число погибших при атаке ВСУ на автобус Москва-Симферополь возросло до 8 человек. 10 пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Автобус шел из Москвы в Симферополь и заехал в Инакиево, чтобы забрать пассажиров, пишет Интерфакс. Автобус атаковали утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках надо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередачи, но не подходить к оборванным проводам. В частных домах важно закрепить слабо укрепленные конструкции, принять меры по подготовке ливневой канализации. Пешеходов призывают в непогоду быть осторожными на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но все эти дни будет тепло. Екатеринбургу нужно за неделю набрать не менее 64 тысяч голосов за проекты благоустройства. Тогда город в следующем году получит федеральные средства на обновление победившей общественной территории. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, в голосовании приняли участие более 226 тысяч горожан. Сделать свой выбор можно до 12 июня при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Голосование проводится по программе формирования комфортной городской среды нацпроектом инфраструктуры для жизни. На первом месте с большим отрывом лидирует набережная реки Исети от улицы Декабристов до Белинского. Строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге остается под вопросом, но окончательно от этих планов не отказались. Об этом заявил на пресс-конференции министр культуры Илья Марков. Он отметил, что сейчас нужно актуализировать проектно-сметную документацию, так как она была разработана уже довольно давно. Также власти города будут искать источники финансирования. Очевидно, что без поддержки федеральных ресурсов не обойтись, отметил министр, пишет «Новый день». Напомню, ради реализации проекта пришлось снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
2: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Привет вам, дорогие арсенальцы. Лето радует тех, кто на работе. Завтра днем около 20 и возможен дождик. Это чтобы пыли поменьше. Пока можно жить без кондиционеров. Но главное, будьте здоровы.
0: Информация на правах рекламы.
5: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса.
7: Юрай Хим.
0: Кьюа.

0: Rock and Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
3: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм and blues.
0: Rock and talk.
4: На рок-арсенале.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: «Где темные ночи»
1: с песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, дорогие арсенальцы. Лето радует тех, кто на работе. Завтра днем около 20 и возможен дождик. Это чтобы пыли поменьше. Пока можно жить без кондиционеров. Но главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. В Екатеринбурге открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской рядом с развязкой у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Новый день». Ранее в городском департаменте строительства сообщали о том, что работы по реконструкции автомобильного моста идут по графику, без остановок на выходные и праздники. Движение в полном объеме по путепроводу обещают запустить до конца текущего года. Агентство напоминает о том, что работы на развязке у Калины начались еще в 2021 году. Из-за реконструкции проезд в микрорайоны Жибы и Синие Камни крайне затруднен, горожане часами стоят в пробках. Этим летом в Екатеринбурге трудоустроят 6,5 тысяч подростков в возрасте от 14 лет до 18. Подработку им организует МБУ «Город молодежи». Как сообщили в пресс-службе мэрии, показатель растет ежегодно. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка, в прошлом году уже 6600. Молодые люди смогут работать в трудовых отрядах, а также индивидуально. Трудовые отряды распределятся по 7 основным направлениям, в том числе помощники вожатых, трудовой отряд краеведов, отряд благоустройства, отряд юных археологов и другие. Зарплата в трудовых отрядах при двухчасовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при четырехчасовом дне 15290 рублей. Губернатор Денис Паслер объявил обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Осталось 100 дней, сообщил глава региона в своих соцсетях. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ожидается, что фестиваль объединит более 10 тысяч человек. В Екатеринбург приедут участники из более чем 190 стран. Чукотский автономный округ признан регионом с самой высокой пенсией по старости. Таковы данные социального фонда. Общероссийский показатель средней пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей в месяц. На Чукотке он более 45,5 тысяч. Как пишет РИА Новости, итоговый размер выплат конкретному пенсионеру напрямую зависит от его трудового стажа, уровня зарплаты, сферы занятости, а также применяемых региональных коэффициентов. На Питерском международном экономическом форуме показали робота Леонардо. Его используют для тренировки врачей и студентов. Реалистичный симулятор взрослого пациента воспроизводит жизненные показатели человека. Он моргает, реагирует на свет, дышит. На нем обучаются анестезиологи, реаниматологи и специалисты других смежных областей. Об этом сообщает Russia Today. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 июня по 6. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Привет вам, дорогие арсенальцы. Лето радует тех, кто на работе. Завтра днем около 20 и возможен дождик. Это чтобы пыли поменьше. Пока можно жить без кондиционеров. Но главное, будьте здоровы.
0: Информация на правах рекламы.
6: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
7: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
6: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
7: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Музыка мирового класса.
10: Little Richard. Lucy, you won't do your sister's will.

0: Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати, тем более на Арсенале.
1: На Арсенале.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
6: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, дорогие арсенальцы. Лето радует тех, кто на работе. Завтра днем около 20 и возможен дождик. Это чтобы пыли поменьше. Пока можно жить без кондиционеров. Но главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ООСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
7: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, в негре, стал называться ритм and блюз.
4: Rock and talk.
8: На рок-арсенале.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках необходимо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередач, но не подходить к оборванным проводам. Пешеходов призывают быть осторожными в непогоду на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но будет тепло. На участке улицы Московской в Екатеринбурге снизили скорость и установили знаки дорожной работы. Идет речь об отрезке от бульвара Денисова-Уральского до улицы Щерса. Об этом рассказывают автомобилисты. Пока дорожников и спецтехники на месте нет. Однако этот отрезок улицы Московской был включен в план на ремонт в 2026 году. Напомню, одним из самых сложных объектов для ремонта нынче стал Малышевский мост. Пришлось перекрыть половину путепровода, что привело к серьезным пробкам. Между тем открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской. Самойской у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге врачи удалили у пожилого мужчины опухоль на шее, которая весила более 2 килограммов, сообщили в пресс-службе Свердловского онкодиспансера. Опухоль росла несколько месяцев, сначала была родинкой. Потом мужчина заметил, что она будто переместилась и стала расти. Медики выяснили, что липосаркома проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг. Хирург Самир Гарибов впервые в своей практике наблюдал опухоль шеи такого размера. Врачи онкоцентра смогли отделить крупные сосуды от опухоли и полностью ее удалить, отмечает издание Life.ru. Заинтересовавший президента Путина челябинский лимонад стал хитом Петербургского международного экономического форума. Челябинская область стала единственным регионом Урала, который представлен на форуме собственным павильоном. Главным экспонатом стала продукция Ашинского лимонадного завода. Напиток представлен в 14 вкусах. Каждая банка украшена изображениями местных достопримечательностей и гербом региона. Челябинский лимонад уже привлекал внимание Владимира Путина в прошлом году на форуме «Сильные идеи для нового времени в Москве», напоминает Урару. Минувшей весной вершину горы Эверест покорило рекордное количество альпинистов – более 1000. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс», ссылаясь на официальных лиц. Чиновник из Минтуризма Непала Химал Гаутам подтвердил информацию, но добавил, что итоговая цифра еще может быть скорректирована. Предыдущий рекорд был в 2019 году. Тогда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Напомню также, что этой весной россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги, стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
3: Genesis. The path is clear. Don't know. Doors. Waiting for the sun. Калинов мост.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: about.
1: Rock music.
2: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойно.

with your ear down to the ground. We want the world.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне» все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок.